0: он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысяча входит в комнату, и один выходит к свету. В таком случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Но ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
1: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам. То есть, как Творец хочет отдавать творение, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы у него, в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. И это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказано, приложил усилия, не нашел, нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы достоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя, и тогда пришло к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем, и отвечает святой душой.
2: Заха ятир. Немца.
0: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложив усилия, то есть что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая Душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свыше наполнение на свой кисарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих килим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы достоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром, ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
1: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимо усилие человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. а усилие необходимо для клей, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души.
2: Но
1: когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшим очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
0: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. И всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что о стихе у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы Он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
1: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желание отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, который есть у человека. Но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он вылечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
0: Все больные, которые не знали о своих болезнях, и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит в очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарства, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен. А врач дал ему излечение, и он вылечится. А сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желания отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
1: И получается, что зло останется в нем только нераскрытое. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке. Он не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
0: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство, и он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние, моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает выполняют желание Творца. Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца — насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому у него, поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это не называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого, иначе как чем сверхъестественное чудо.
1: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, «Обрати Творец свой лик к тебе», объясняет Мидраш, что это происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Когда Творец вынужден обратить свой лик к человеку, и это называется душой, то есть когда он помогает ему таким образом, что дают ему святую душу. И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемая святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
0: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен

0: блага человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. И наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
1: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
0: Мы прошли часть статьи из третьего тома Шлавы Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
2: Рав
0: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению Торы противоположно мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде. Оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения в желании получать, только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всеми этими наслаждениями, знает, согласно усилиям, он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям. Тогда как те, кто входят в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждению против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать от наслаждения и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то согласно принципам отдачи он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в

0: и в методике, и в учебе, и в инструкции, я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю, согласно первичной моей природе, желание получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно. Мы строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть ради отдачи, пусть понимает, духовное это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, не раскаивается в нем и не кричит «Спасите!», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «Спасите, дай мне экран, я хочу быть другим». Пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому в этом должна быть работа. То есть работа, также усилие обрести кли ради отдачи. И усилие также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в келим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, и либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать, и должен смотреть как будто с другой стороны, с стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, так это и будет. И как Балясулам говорит в предисловии в ТЭС, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе, и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клепой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит. Наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдание от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважение к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием. Это плохо, я тебя чувствую плохо. Так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно.
1: Ну, неважно, но это то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи. Я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклеивая что-то другое. Но если я просто говорю ради отдачи, то слова. Просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать объяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь. Не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи и вообще, к чему мы идем. Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи, к чему-то, что обратное в природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока ничего не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия, а пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то. Ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его. Хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь. Но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло. Ты и разумом тоже, согласно этому, понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, ну, как у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел, не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места, это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне. Что, начиная от него и далее, я могу продолжать. Это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это пояснение должно быть просто, хотя я пока еще в желании получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, эта разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания. Радоваться признакам. Да.
1: Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, эгоистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
1: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проверить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и сила моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель, цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести эту цель, ради отдачи. Конечно, насколько это наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Раф пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
1: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, которой ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, и у меня нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоровый, я тебя спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. У меня есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так и мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее тут, там, только чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам.
2: А ты нихнас лезе пакит.
0: ты входишь к кому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто... Действительно, должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
1: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь это из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
1: Что цель, ты видишь, что для цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да. Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так отменяюсь. Да. Как с врачом. Это простой пример, да.
1: Мы говорим, что группа — это, по сути, самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», они возьмут 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор», ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это такое. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек. Миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моем животном. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросите Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием, в моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон, Бали Сулам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
1: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть идти к цели. Но если внутри цели работа — это, по сути, осознание зла, тогда пусть будет часть группы, которая будет все время кричать мне «ты испорчен».
0: Я буду кричать на тебя, что ты плохой. Ты не почувствуешь, что ты плохой. Не почувствуешь. Осознание зла должно быть как результат воздействия окружающего света. Понимаешь? Все вещи, которые группа делает, она побуждает себя. Чтобы ты был более чувствителен к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результат ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
2: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда.
2: Ну,
0: вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных килим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
4: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом, увеличим цели. Не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом, а сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
3: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величие цели. И тогда он видит сам, где он должен исправиться, и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
4: Мы слышали, должны радоваться по признаками, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
3: Да. Хорошо бы, если могли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем, и помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
4: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к к исправлению. То есть приводит товарищ к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них, да, как в спецназе. Тогда я готов отменить себя перед ними.
3: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь.
4: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерение делаем в другом кли.
3: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
4: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
3: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
4: Это также подтвердив то, что уже сказано, кли в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем кли, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
3: Вчера, когда зашел новый Рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте kap.co.il или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мире истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нас, почему нам не удается прийти к миру между нами, миру во всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нам к этой статье. Затем вместе прочтем этот абзац «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». И затем мы послушаем объяснение Рава, где он действительно объясняет нам и дает нам, показывает нам эту внутреннюю центральную точку статьи. Начнем с клипа номер 5.
2: Так мы увидим в соответствии с этим, что весь наш мир на самом деле прошел этот этап, предыдущий этап. Технология, промышленность и так далее. И уже перешло к следующему этапу. А это уже этап духовного развития. И последняя исправленная форма этого мира, который существует и живет для того, чтобы обеспечить необходимое животному уровню, и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все. И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются, то, что мы хотели так получить на предыдущих этапах. Их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне. Потому что в этой форме есть подробности.

0: подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья. И эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармеля, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я веду молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это общее такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, у нас есть все. А теперь развитие — только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальсулямы, Нерава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность, но в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
1: Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
0: И, по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит во нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
0: И, как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
1: Однако общее свойство всех творений в мире — то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища.
0: И тут уже не имеет никакого значения то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
1: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойства. Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
0: И по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца Единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
0: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема «Мера личной исключительности внутри эгоизма» — это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творений. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого, то, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. Вокруг ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
1: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше. В мире. То, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно. С тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да, что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что и наш корень приходит от Творца. И в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем. Это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме в очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот, использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
0: А по правде говоря, проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом, больше или меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений, вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И, как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
1: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать от дня в день, от поколения в поколение растет. Мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись, да? Просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И эта точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, от Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться как раз в наше время, и поэтому раскрывает нам, что мы друг с другом связаны, и в нашем корне мы связаны. Мы не связаны по, на уровне неживое, на нижних уровнях. Мы находимся сейчас в развитии мира очень жестком таком, неприятном. Если мы не сможем объяснить каждому, что зло, которое в нас приходит от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в этой мере исключительности. Если мы, наоборот, будем действовать в отдаче друг другу, быть подобными корню, мы заработаем в себе вечную жизнь и совершенство. И мир, как говорит об этом, это статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
0: Мне кажется, статья, где Сулям дает материальные какие-то решения, он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
1: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нету вообще понятия жизни и смерти вообще в реальности. Если мы придем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга. А более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь, в свойстве возлюби ближнего как самого себя, должна раскрыть духовное как раз связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. Нужно все это так организовать. И мое, наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека относительно, это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим в отдаче, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное. Когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом... Я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да?

0: Шулям тут пытается объяснить.
1: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя и просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача, то есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для, ради мира. Он, так, он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому, только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материальное, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Первое. Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. В эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность, если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
2: Как раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
1: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы Творца, он должен отдавать ближнему.
3: Мне кажется,
2: тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.

0: Да, как раз то, что Нохи сказал, если я один, то во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас он и особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
1: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся к тем названиям, когда мы говорим «добро», «зло», то явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
0: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма, и это причина всех войн и разрушений, как написано в статье, или использовать исключительно свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами и передать все, что мы чувствуем миру, связаться с миром исключительной задачей, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
2: Хотер катав.
1: Хотер написал. Творец, зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства, у них нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, в той реальности, в которой мы живем. А люди получили нечто особое свыше, то, чем они могут использовать или во зло, или во имя добра. И это мы сейчас можем раскрывать тем, что каждый сейчас действительно использует во зло, а с другой стороны, ощущение зависимости, которое раскрывается все больше и больше. Мы продолжаем, хаверим. Так еще вот то, что сказал Рав на уроке, и тоже выясни между нами на семинаре. Это второй фрагмент. Мы от Рава слышали так. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новая реальность, бесконечность, неограниченная. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. Сейчас я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность у них, в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя, его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желание их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю. Увидеть их желания более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
0: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
1: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественной или, может быть, даже неестественной, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
0: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действия по отдаче, и так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.
1: Это замечательно видеть, как Бааль Сулям объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне. А Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами, видеть товарища каждого как величайшего поколения и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулям и Рабашу.
0: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы... Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз о том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье и так далее. Это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
1: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в котором можно раскрыть духовное. Все остальное — любая другая форма. Где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех. И в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
0: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы. Так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что и приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
1: Да, это действие. Наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
0: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
1: Желание — корень разума, а не разум — корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка может оправдать эгоистическое желание? Общее желание, эгоистическое, все десятки.
0: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тазе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. Кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желание, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей. Есть, естественно, объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации. Десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу, есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, устремление к каким-то определенным людям. Но десятку-то не выбираешь. Десятка, она на основе, только на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное, даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств. Также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует. И десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, обратным от того, как оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист, мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут: ну а что ж плохого, отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед Рава с Ораном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом: нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение. А решение здесь только одно — работать в десятке, получать свет, получать воздействие окружения, чтобы мы захотели, как мы слышали в первом уроке, чтобы у нас развилось желание превратить это свойство исключительности, используемое ради себя, для того, чтобы использовать вовне. Это прежде всего товарищи в десятке, в центре десятки, и там раскрывается это свойство уже относительно Творца, потому что это свойство мы это приобретаем. Кто это делает нам? Никого из нас этого нету. Кто действует на нас? Свет. Потому что это его свойство.
2: Бокер тов лекулам. А маамар азе...
1: Эта статья объясняет больше всего вот это разбиение, которое у нас есть по всему миру. И вот история указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы в источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги Зоар Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора, что мы поднимаем в нашем сердце. Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо к Нему, Ешар Кель, в отдачу ли любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Бнебарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, чтобы все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце или не только в моей десятке и не в моем Бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в Нижней, там ремонт. Почему ремонт? Потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей, так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. все вместе это в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабаже, Сулями, Рабаш. Так и мы постараемся.
0: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то? Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец, не просто слова. Это сила, сила преодоления, и мы приедем сюда на следующей неделе, и если удастся нам, мы также принесем контент для семинара, и мы укрепимся. Или Хайм Нибор.
3: Кен, Women China.
4: And the question is, if all of a person's qualities are given by the Creator,
1: then what exactly is corrected when we correct the ego? Так что же исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм?
4: Or only the intention behind the usage?
1: Меняется ли само желание или только намерение его? То есть использование желания.
0: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом того, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, или что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. В нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав, как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
1: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте, в истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени. Все, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым, для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, всякие расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера, равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
0: То, что сейчас описали, что в этом особенного?
1: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
0: Но это у каждого есть.
1: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри ощущения, к этому вы еще не пришли.
0: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
1: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
0: Эгоизм не хочет.
1: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание, и дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, чего, а чего он не сдох, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя? И он, и вот это, и вот это, и все вот эти вот. Да все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не дойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
0: Ну, говори. А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
1: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели, вперед, вперед, вперед. Ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну, действительно, пустошь, разруху, разрушение, руины. Это просто, что я туда стремлюсь. Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать, и видеть, и открывать. Все по пути. Главное — делать.
0: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить эту третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает это, видит, дает тебе увидеть это, а потом нет. Для чего? Для того, чтобы ты в конце концов углубился в это осознание, пришел к четвертую стадию в тебе, и тогда ты будешь готов. Давайте сделаем такой семинар в молчании, полминуты, подумаем в тишине, что делает мне эгоизм, что не дает мне от него действительно избавиться. Что делает мне эгоизм, чтобы я действительно не хотел от него избавиться?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאז'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку.
3: Они катили стаж.
2: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
3: Они ломедет мя 2013.
2: И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группы ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свиватова, медиа, все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции я там, и таких, как я, много, а вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь, внутри, нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
4: Woman Latin 26, בבקשה.
5: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какова же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
6: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только должны знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо. Также мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
6: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорчены. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрые или наоборот, ленивые. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы, и все. С середины предыдущего века и до сегодняшнего дня мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. А сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А все в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви работать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15 ава, День любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 ава, День любви.
1: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20. У нас до 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать здесь, накрывать столы, немного изменяются время трапез. Без 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 2:40 у нас подготовка к уроку, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урока, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза трапеза будет с 6 до 6.30. Еще раз, это изменение только во времени трапез, то, что мы здесь отметили, все это будет послано объявлением всем. И закончим песней.

0: выбери певца какого-то.
1: Давай. Нам нужен еще кто-то, у нас плохо с... Кто нам будет давать, какой петь? Какой петь? Давай что-нибудь изобрети там, может быть, товарищ Шептел.

0: חברים,
1: דבר אישי,
0: בספר מאור ושמש,
1: в книге Маор и Шемеш написано, известно, что главное объединение и любовь между товарищами. Это вызывает спасению, ослаблению судов, и когда объединитесь вместе в любви, радости, братстве, благодаря этому аннулируются все суды, ослабляются милосердием, и в мире раскрывается совершенное милосердие и хасадим и гулим благодаря объединению. Снова известно, что главное — это объединение и настоящая любовь и симпатия между товарищами. Это ведет к спасению и ослаблению судов. И когда объединитесь вместе в любви, радости и братстве, благодаря этому аннулируются все суды и ослабляются милосердие. И в мире раскрывается совершенное милосердие и хасадим и гулим благодаря объединению. Да, мы собрались здесь для того, чтобы собраться в любви к товарищам. Прежде всего, здравствуйте всем, чтобы было у нас приятного аппетита. Это еда, которая приготовлена товарищами, и чтобы были вместе и думали об этом, о любви товарищей. И через любовь к товарищам приходим к любви к Творцу. Лихаем всем. Лихаем. Я хочу добавить, все бы поменялось как-то. Мы сидели между книгами, и сейчас Творец привел нам такое изобилие. Сейчас, через несколько минут, мы будем говорить, как любовь и симпатия, и объединение, насколько это сопровождало нас в течение всей недели, в нашу всю группу.
2: Лихаем.
1: И я хочу добавить, что мы прошли 9 Ава. И после 9 Ава, после ненависти, мы приходим к любви, к товарищам. Давайте примем эту еду с любовью, благодарности Творцу за то, что Он собрал нас и дал нам такую возможность снова быть вместе. Лихаем.
3: Это
1: особый момент. Мы сейчас садимся после такого удивительного урока. Мы слышали Рава, как он нас направляет в пути. И мы здесь благодаря товарищам, благодаря их усилиям, их величию, во имя пути, во имя нашего общего пути. Это то, что дает силу и уверенность. Будем в благодарности за такое собрание, за то, что Творец привел нас, то, что Он объединяет нас, за весь свет, который Он нам дает. И сейчас трапеза благодарности. Давайте доставим ему наслаждение.
4: То, что прекрасно
1: в нашей группе, это то, что ты можешь просто бросить себя внутрь группы. Ты в подъеме, в падении. И группа, она как компас на корабле, которая направляется к Творцу. Она направляет тебе желание, желание к духовному. Это то, что не существует в нас. Это огромная благодарность. И Раву, он капитан нашего корабля. Действительно, трапеза Лихаймов и величия, и любви. И говорили о девятом Аве, чтобы мы смогли построить храм, это кли, куда приходит свет любви. Говорят свет, но это изобилие, наслаждение и удовольствие, это получить так, это в радости. Чтобы из горечи вышла сладость, чтобы мы были вместе. Это уже что-то особое. Сидеть рядом с Ярденом — это еще больше нечто особенное. И чувствовать, что все молодые, все, и все это путешествие, оно так объединило нас, каждого. Эльхам Ярден. Да, мы слышали на уроке то, что объединяет группу нашу. Это цель нашей жизни. Все действие, которое мы выполняем, каждое действие, оно направлено. Целетворение, как каждый кусок. Каждый час, и это еще один час с вами, это смысл моей жизни. И в плане любви нет более высокого. И все, что мы учим, и то, что я немного, то, что я смогу почувствовать, Лихаим за это, чтобы только это все расцветало. Что можно действительно добавить? Чувствуется, насколько время оно выполняет свое, насколько мы следуем раз за разом. Главное, что это общее наше действие. Ты чувствуешь, как товарищи становятся более близкими, без всякой связи к тому, кто вылазки в эти путешествия, которые мы делали. Ну, это вот собрание в пятницу. Сегодня мне Ярден очень не хватал, мне на стуле, на столе. И я очень был рад его увидеть. И Даниэль я увидел. И Джимми. И мы были полный стол, пока просто не осталось места. И ты чувствуешь, как каждый товарищ становится более такой близкий. Ты чувствуешь их. Он становится частью тебя, он приезжает издалека, из Йокнама, из Тель-Авива, из Вербера. И это нечто особенное видеть. Здесь такой общий салат. Нет у меня слов это описать, но мы объединены как овощи в салате. И добавляем каждый друг другу, лихаем. Но уже тяжело так добавить после товарищей. Действительно чувствуется, что есть здесь очень хорошее объединение между нами после того урока, который был вчера и сегодня, и после нашего общего путешествия, чтобы мы смогли объединиться еще. Есть у нас планы на распространение, мы нуждаемся в силы в этом. Давайте не забудем цель, где она находится между нами, что цель — прийти к любви к товарищам, к любви к ближним, и от этого к любви к Творцу. На этой неделе была действительно неделя довольно особенная. Мы чувствовали, насколько мы полны, с одной стороны, падения, разбиения связи, что в конечном счете должно прийти к тому, чтобы почувствовали, насколько разъединение высоко, и отсюда рождается молитва. И те действия, которые мы осуществили, это дает нам сейчас со всей силы прийти к Тубаву, раскрытыми в сердце, в чистой любви. Действительно, то, что существует между нами, это что-то особенное. Объединение между нами, связь, и всегда мы можем добавить. Это часть и часть присоединяется к общему большому счету. Какой кайф сидеть с товарищами, среди товарищей, говорить и слышать, какой кайф, что мы вносим товарищей в наши сердца. Мы сейчас, мы опытные, мы чувствуем, что в каждом сердце товарища находится Творец. То, что мы должны сделать, это раскрыть сердце товарища, чтобы он, Творец, там раскрылся, и мы делаем это посредством того, что мы раскрываем наши сердца. Давайте посмотрим, что Рав говорит об этом. Пожалуйста. Мы слышали, одна из работ, которую мы должны посеять любовь в сердце товарища. Мы должны почувствовать сердце товарища, раскрыть его. И мы хотели спросить вас, Рав, что точно означает эта работа, когда мы раскрываем сердце товарища и сеем там любовь, и чувствуем сердце товарища. Как мы это делаем? Сердце товарища можно открыть только через свое сердце. Это то, что мы должны сделать. Не смотри в его сердце, смотри в свое сердце. Если твое сердце откроется, значит, что ты раскрыл его сердце. Так это работает. Я надеюсь, что сможем. Это работа. На самом деле работа несложная. Если человек распознает где-то точка, точка давления, где он должен приложить ее. И тогда это произойдет. И сейчас есть у нас сюрприз для вас. Да-да, раскройте сердца. И мы примем особое сердце. Гости из Нью-Йорка. Нью-Йорк 3. И он не просто приехал сюда. Он приехал, чтобы пожениться и построить семью. Духовную семью. И он достоин рукоплесканий, аплодисментов. Действительно. Давайте послушаем его. И его товарищи.
3: Hello, friends.
1: Здравствуйте, товарищи. Доброе утро.
3: I see my my beautiful tent on the screen, joined by New York 2.
1: Я вижу свою прекрасную десятку на экране здесь. Нью-Йорк 2 и Нью-Йорк 3.
3: We are so blessed to be here.
1: Есть у нас... Мы благословены то, что мы здесь. Тот, кто физически за столом, кто за экранами. Мы делаем усилия выйти из себя, сблизиться с Творцом. Это самая прекрасная работа, к которой мы можем устремиться в нашей жизни.
3: I've heard from our teacher that
1: я слышал от нашего учителя,
3: not in some distant planet,
1: что Творец находится между нами, не на какой-то дальней звезде,
3: but here between us,
1: и не на какой-то горе,
3: and
1: здесь между нами.
3: We just need to let go of this teddy bear.
1: Все, что мы должны, это только оставить себя, то, что называется «я». Как мой брат, который сейчас... Который сейчас брат моей жены, и я. Каждый кусок, который мы сейчас пробуем, давайте попробуем выйти из себя для того, чтобы войти в десятку. Как в песне. Войти в десятку. Я люблю вас. Я по случаю из Бершевы. Я приехал со своими товарищами, не со всей десяткой. Мы представляем всю десятку Бершевы. Тот, кто будет говорить сейчас, это товарищ, мы называем его Антон. Есть у него огромное сердце. Он был на уроке. Он слышал то, что сказал Рав, и вошло в его сердце несколько вещей, он хочет рассказать нам о них. Спасибо. Дорогие товарищи, Рав сказал много вещей на уроке, но он сказал две вещи. Насколько мы стремимся к цели, так мы получаем свет, возвращающий к источнику. Еще он сказал, все то зло, которое приходит к нам, оно приходит потому, что мы неправильно используем наш корень, что мы приходим к товарищам, в десятку, в группу. Мы получаем там так много, мы получаем там хисарон, потребность к пути, к духовному. Но сейчас на этой трапезе есть у нас возможность действительно быть с товарищем, получить огромный хисарон и действительно пользоваться нашим корнем правильным образом и получить свет, возвращающий к источнику. Хаим, товарищ.

0: Нехаем едидейну.
1: Нехаем, товарищи. Мы получили несколько подарков. Прекрасный урок, трапеза. Слышали Джесси, слышали Антона. И Рабаш пишет нам. Есть любовь к себе. Есть любовь и Творца. Есть средняя линия, что это любовь к товарищу, к ближнему, что через любовь к ближнему можно прийти к любви к Творцу. Есть любовь к себе, есть любовь к Творцу, а есть средняя между ними. И это любовь к ближнему. И благодаря любви к ближнему можно прийти к любви к Творцу.
0: Лехаем,
1: наши товарищи, следующая наша встреча в 12 часов дневной урок. Лехаем, спасибо всем.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать, будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лик и не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища с своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие. То есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу. Как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. То до такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел не верь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел не верь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творение получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Израиль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хиссарон. То есть Творец создал в творениях хиссарон. И этот хиссарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хиссарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хиссарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хиссарон, как человек может отказаться от наполнения своего хиссарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
1: И это называется естественным путем, как в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысячи входят в комнату, и один выходит к свету. В любом случае, мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
0: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам. То есть как Творец хочет отдавать творениям, так и человек хочет достичь того, чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть,

0: он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь в вопросах работы необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. И это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказанное «приложил усилие, не нашел», нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы достоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем, и отвечает святой душой.
1: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложив усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая Душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свыше наполнение на свой хиссарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих келим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы удостоиться этого.

0: все это своими силами.
1: И об этом сказали мудрецы, неволен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимы усилия человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилие необходимо для кли, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души. Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
0: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. То есть всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что а стихи у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек

0: увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое, но это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
1: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желание отдавать, он все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека, но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он вылечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
0: Все больные, которые не знали о своих болезнях, пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит в очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарства, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен. А врач дал ему излечение, и он вылечится. А сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
1: И получается, что зло останется в нем только не раскрытое. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке. Он не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
0: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство. И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца — насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому у него поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это не называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого, иначе как чем сверхъестественное чудо.
1: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, обратит Творец свой лик к тебе, объясняет Мидраш, что это происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Тогда Творец вынужден обратить свой лик к человеку. И это называется душой. То есть, когда он помогает ему таким образом, что дают ему святую душу. И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемую святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику. называется помощью свыше, как сказано выше.
0: Получается, согласно этому, что, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит их свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит «лик Творца». Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое не берет мзды. Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой и сдал ему святую душу, это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. Но наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
1: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, что, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
0: Мы прошли часть статьи из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
2: Рав
0: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению Торы противоположен мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде. Оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения желания, получая только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограничены, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всем этим наслаждением, знает, согласно усилиям, он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям, тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждение против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать это наслаждение и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то согласно принципам отдачи он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю согласно первичной моей природе желания получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно.
1: Мы
0: строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть к ради отдачи, пусть понимает, духовное — это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное — это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, и не раскаивается в нем, и не кричит «Спасите!», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения, проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «Спасите, дай мне экран, я хочу быть другим». Пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому В этом должна быть работа. То есть работа также усилия обрести кли ради отдачи. И усилия также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в келим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, и либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать и должен смотреть как будто с другой стороны, с стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, так это и будет. И как Балясулам говорит в предисловии в ТЭС, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клипой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит, наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдания от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважении к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием, это плохо, я тебя чувствую плохо, так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно?
1: Ну, неважно, но это то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи, я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклеил что-то другое, но если я просто говорю ради отдачи, то слова, просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать выяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь, не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи. И вообще, к чему мы идем? Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи. К чему-то, что обратное в природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, я тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока еще не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия. А пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то, ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его, хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь, но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло, ты и разумом тоже Согласно этому понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, ну, как-то у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел, не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места, это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне, что, начиная от него и далее, я могу продолжать, это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это пояснение должно быть просто, хотя я пока еще в желании получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, это разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания.
1: Лисмох бисиманим.
0: Радоваться признакам.
2: Да. Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, эгоистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
2: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проявить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и сила моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель, цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести цель, ради отдачи. Знаешь, насколько это? Наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Рав пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь, зачем они живут, зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее, зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего, тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
2: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, когда ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, и у меня нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоров, я тебя спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. У меня есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее тут, там, только чтобы спас меня. Не так. Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к какому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого тебе ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто действительно должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
2: Ну, если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь, что ты из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
2: Что цель, ты видишь, что цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да? Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так и отменяюсь. Да. Как с врачом. Это простой пример, да.
2: Мы говорим, что группа – это, по сути, самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», я не возьму 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор» ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это так уж. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек. миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моим животным. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросите Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. А они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием в моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон, Бар Салам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
1: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть идти к цели. Но если внутри цели работа — это, по сути, осознание зла, тогда пусть будет часть группы, которая будет все время кричать мне, ты испорчен.
0: Если я буду кричать на тебя, что ты плохой, ты не почувствуешь, что ты плохой. Не почувствуешь. Осознание зла должно быть как результат воздействия окружающего света. Понимаешь? Все вещи, которые группа делает, она побуждает тебя... чтобы ты был более чувствительным к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результат ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
3: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных келим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
1: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом и величием цели. Не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
4: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величие цели. И тогда он видит сам, где он должен исправиться, и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
1: Мы слышали, должны радоваться признаками, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
4: Да. Хорошо бы смогли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем. И помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
1: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарища к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них. Да, как в спецназе. Тогда я готов отменить себя перед ними.
4: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь.
1: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерение делаем в другом кли.
4: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только, если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
1: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
4: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
1: Это также подтвердив то, что уже сказано, кли в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем кли, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
4: Вчера, когда зашел новый Рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня Любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мере истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нам, почему. Почему нам не удается прийти к миру между нами, миру в всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нам к этой статье. Затем вместе прочтем этот

0: обеспечить необходимое животному уровню и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все. И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются, то, что мы хотели так получить на предыдущих этапах. Их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне. Потому что в этой форме есть подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья, и эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармеля, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я веду молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это общее такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, у нас есть все. А теперь развитие — только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальсулямы, Мирава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
1: Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному. Абсолютному согласию.
0: И, по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений, вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
0: И как сказано,

0: написано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
1: Однако общее свойство всех творений в мире — то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища.
0: И тут уже не имеет никакого значения то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
1: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойство индивидуальности эгоизма действует разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И
0: по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца Единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
0: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема «Мера личной исключительности внутри эгоизма» — это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творений. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого, то, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. вокруг, ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
1: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше в мире. То, что наш, это, то, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно. Тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да, что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что и наш корень приходит от Творца. И в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем. Это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только этот, то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот, использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
0: А по правде говоря, проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом. Больше или в меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений, вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
1: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть, насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать ото дня в день, от поколения в поколение растет. Мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись, да? Просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И это то, точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, от Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться, начинает пробуждаться как раз в наше время, и поэтому раскрывает нам, что мы друг с другом связаны, и в нашем корне мы связаны. Мы не связаны на уровне неживое, на нижних уровнях. Мы находимся сейчас в развитии мира очень жестком таком, неприятном. Если мы не сможем объяснить каждому, что зло, которое в нас приходит от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в этой мере исключительности. Если мы, наоборот, будем действовать в отдаче друг другу, быть подобными корню, мы заработаем в себе вечную жизнь и совершенство. И мир, как говорит об этом эта статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
0: Мне кажется, статья, где Сулам дает материальные какие-то решения. Он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
1: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нету вообще понятия жизни и смерти вообще в реальности. Если мы ведем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга. А более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь в свойстве возлюби ближнего как самого себя должна раскрыть духовное как раз связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. нужно все это так организовать. И мое, наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека относительно, это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим с отдачей, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное, когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да? Но, конечно же, вся реализация в нашем мире, внутри нашего эгоистического желания и с теми, кто нас окружает, и нет ничего здесь, что относится к какому-то, какой-то мистике, какой-то... Говорится здесь о внутренней части человека, которую он раскрывает внутри себя. Как вся, все восприятие реальности, мы говорим здесь, что это находится в нас. И то, что кажется мне, где-то находится вне нас, каких-то, на каких-то расстояниях, это и фантазии. Нет ничего, что не находится вне человека. Мы учим это в восприятии реальности.
0: Тогда вопрос, что раньше, постижение духовного или находить решение в материальном мире, то, что Бальшулям тут пытается объяснить?
1: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя и просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача. То есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для, ради мира. Он, так, он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материальное, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Первое... Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность, если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
2: Как
0: раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
1: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы Творца, он должен отдавать ближнему.
3: Мне кажется,
0: тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем, чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.
1: Да, как раз то, что Нухи сказал. Если я один-единственный, то во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится, испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас он особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
0: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся к тем названиям, когда мы говорим «добро», «зло», то явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
1: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма, и это причина всех войн и разрушений, как написано в статье, или использовать исключительность свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами и передать все, что мы чувствуем миру, связаться с миром исключительности отдачи, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
3: Хотер катав.
0: Хотер написал.
3: Шолях кезра.
0: Творец, а зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства у них. Нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, в той реальности, в которой мы живем. А люди получили нечто особое свыше, то, чем они могут использовать или во зло, или во имя добра. И это мы сейчас можем раскрывать тем, что каждый сейчас действительно использует во зло, а с другой стороны, ощущение зависимости, которое скрывается все больше и больше. Мы продолжаем, хаверим. Так еще вот то, что сказал Рав на уроке, и тоже выясни между нами на семинаре. Это второй фрагмент. Мы от Рава слышали так. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новая реальность, бесконечность, неограниченная. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. Сейчас. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность у них, в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя, его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желания их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю. Увидеть их желания более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
1: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
0: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени мы начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественной или, может быть, даже неестественной, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
1: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действия по отдаче. И так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.
0: Это замечательно видеть, как Бааль Сулам объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне. А Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами. Видеть товарища каждого как величайшего поколения и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулам и Рабашу.
1: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы... Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз о том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье его и так далее, это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
0: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в котором можно раскрыть духовное. Все остальное — любая другая форма, где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех и в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
1: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы. Так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
2: Кен, за пула бецам, лемалота хавер.
0: Да, это действие. Наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
1: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
2: Желание —
0: корень разум, а не разум корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка. Может оправдать эгоистическое желание, общее желание, эгоистическое все десятки?
1: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тасе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. И кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желание, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей. Есть, естественно, объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации. Десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу. Есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, устремление к каким-то определенным людям. Но десятку ты не выбираешь. Десятка, она на основе, только на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное, даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств, также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует, и десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, обратным от того, как он был, оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист, мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут, ну а что ж плохого, отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед Рава с Ореном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом, нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение. А решение здесь только одно — работать в десятке, получать свет, получать воздействие окружения, чтобы мы захотели, как мы слышали в первом уроке, чтобы у нас развилось желание превратить это свойство исключительности, используемое ради себя, для того, чтобы использовать вовне. Это прежде всего товарищи в десятке, десятки, в центре десятки, и там раскрывается это свойство уже относительно Творца, потому что это свойство мы это приобретаем. Кто это делает нам? Никого из нас этого нету. Кто действует на нас? Свет. Потому что это его свойство.
3: Бокер тов лекулам. А маамар азе,
0: эта статья объясняет больше всего вот это разбиение, которое у нас есть по всему миру. И вот история указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы в источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги Зоар Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает, как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора. Что мы поднимаем в нашем сердце? Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо, прямо к Нему, Ешар Кель, в отдачу ли любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Нейбарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, чтобы все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце или не только в моей десятке и не в моем Бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в нижней, там ремонт. Почему ремонт? Потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей. Так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. Все вместе-то в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабаже, Сулями, Рабаш. Так и мы постараемся.
1: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то? Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец, не просто слова. Это сила, сила преодоления, и мы приедем сюда на следующей неделе, и если удастся нам, мы также принесем контент для семинара, и мы укрепимся. Или Хайм Нейбор.
4: Кен, Women China.
5: And the question is, if all of a person's qualities are given by the Creator,
0: then what exactly is corrected when we
5: correct the ego?
0: Так что же, is it the design исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм?
5: Or only the intention behind the usage?
0: Меняется ли само желание или только намерение? Его, то есть использование желание.
1: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом того, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, или что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. В нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, для чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав, как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
0: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте, в истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени.

0: То, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, все эти расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера, равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
1: То, что сейчас описали, что в этом особенного?
0: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
1: Но это объединяет. У каждого есть.
0: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри ощущения, к этому вы еще не пришли.
1: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
0: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
1: Эгоизм не хочет.
0: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание, и дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, чего, а чего он не сдох, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя. И все вот эти вот, да все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не дойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
1: А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
0: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели, вперед, вперед, вперед. Ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну, действительно, пустошь, разрушение. Руины. Это просто, что я туда стремлюсь. Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать, и видеть, открывать. Все по пути. Главное — делать.
1: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить эту третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает это, видит, дает тебе увидеть это.

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאז'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку.
3: Они катили стаж.
2: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу. И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группа ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать. Все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свиватава, медиа, все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции, я там, и таких, как я, много, а вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь внутри нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
4: Woman Latin 26, בבקשה.
5: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какая же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
6: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17.

0: 18 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только вы должны знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем, всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо. Также мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
1: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорчены. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрее или наоборот, ленивый. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы и все с середины предыдущего века и до сегодняшнего дня. Мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. Сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А все в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви работать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15-е ава, День любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 ава, День любви.
0: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20 у нас до 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать здесь, накрывать столы, немного изменяются время трапез. Без 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 2:40 у нас подготовка к уроку, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урока, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза трапеза будет с 6 до 6:30.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие
0: друзья, на первой части урока мы будем изучать. Будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
2: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти типа высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лика, не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища со своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал добро приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие, то есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. До такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел дверь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий и нашел дверь.
2: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творение получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Израиль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хисарон. То есть Творец создал в творениях хисарон. И этот хисарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хисарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хисарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хисарон, как человек может отказаться от наполнения своего хисарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгула, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение наказания. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
2: Это называется естественным путем. Как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинаются усилия. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысяча входит в комнату, и один выходит к свету, в таком случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
0: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам, то есть как Творец хочет отдавать творениям, так и человек хочет достичь того, чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь в вопросах работы необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. Это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказано, приложил усилия, не нашел, нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы удостоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшим очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает святой душой.
1: Яхив лей нафша, заха ятир. Немца.
2: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свыше наполнение на свой хиссарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих келим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы достоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром? Ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
0: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимы усилия человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилия необходимо для кли, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души. Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
2: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. ты всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что стихи у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
0: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желания отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека, но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он его лечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезни сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. и он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
2: Все больные, которые не знали о своих болезнях и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит его очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарство, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен, а врач дал ему излечение, и он вылечится. А сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще это не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желания отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
0: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учитель, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке. Он не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание отдавать.
2: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство. И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать, то есть что желание Творца — насладить свои создания. То есть он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого иначе как чем сверхъестественное чудо.
0: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, обратит Творец свой лик к тебе, объясняет Мидраш, что это происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Тогда Творец вынужден обратить свой лик к человеку. И это называется душой. То есть, когда он помогает ему таким образом,
1: היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה.
0: Что дают ему святую душу.
1: Паним של השם.
0: И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемый Святая Душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
2: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Заповедями, это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит лик Творца. Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое «не берет мзды». Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой и сдал ему святую душу, это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. А наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
0: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
2: Мы прошли часть статьи из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
3: Рав
2: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению, мнение Торы противоположно мнению обывателей. И что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе. согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде, оно раскрыто перед его глазами.

0: наказанием, работают, требуют вознаграждения, работают согласно вознаграждению и наказанию, понимают, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения желания получать, только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всем этим наслаждением, знает, согласно усилиям, он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям, тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждению против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать от наслаждения и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то согласно принципам отдачи он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю согласно первичной моей природе желания получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно.
1: Мы
0: строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть к ради отдачи, пусть понимает, духовное — это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное — это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, и не раскаивается в нем, и не кричит «Спасите!», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения, проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «Спасите, дай мне экран, я хочу быть другим». Пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе.

0: только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе, и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клипой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит. Наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдание от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважению к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием, это плохо, я тебя чувствую плохо, так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно?
1: Ну, неважно, но это то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи, я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклеивая что-то другое, но если я просто говорю ради отдачи, то слова, просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать объяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь, не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи. И вообще, к чему мы идем? Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи. К чему-то, что обратную природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока еще не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия. А пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе. Желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то. Ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его. Хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь. Но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло. Ты и разумом тоже, согласно этому, понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, ну, как у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто Насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции.

0: В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел. Не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места. Это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне. Что, начиная от него и далее, я могу продолжать, это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это пояснение должно быть просто, хотя я пока еще в желании получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, это разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания.
1: Лисмох бисиманим.
0: Радоваться признакам.
2: Да. Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, мистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
2: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проявить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и силы моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель, цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести эту цель ради отдачи. Конечно, насколько это наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Раф пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
2: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, которой ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, Нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоровый, я тебя спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. У меня есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так и мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только, чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее тут, там, только чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к кому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, я ее друг. А после этого ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто действительно должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
2: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь это из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
2: Что цель, ты видишь, что цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да. Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так отменяюсь. Да. Как с врачом. Это простой пример, да.
2: Мы говорим, что группа — это, по сути, самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», они возьмут 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор», ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это такое. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек, миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моем животном. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросить Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием, моему желанию получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон бар Салам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
2: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть идти к цели. Но если внутри цели работа — это, по сути, осознание зла, тогда пусть будет часть группы, которая будет все время кричать мне, ты испорчен.
0: Если я буду кричать на тебя, что ты плохой, ты не почувствуешь, что ты плохой. Не почувствуешь. Осознание зла должно быть как результат воздействия окружающего света. Понимаешь? Все вещи, которые группа делает, она побуждает тебя... Чтобы ты был более чувствителен к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результаты ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
1: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных келим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
4: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом, увеличим цели. Не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
3: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величия цели. И тогда он видит сам, где он должен исправиться, и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
4: Мы слышали, должны радоваться признаками, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
3: Да. Хорошо бы смогли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем.
5: И
3: помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
4: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарища к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них. Да, как в спецназе. Тогда я готов отменить себя перед ними.
3: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь, приблизиться к цели.
4: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерение делаем в другом кли.
3: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только, если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
4: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
3: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
4: Это также подтвердив то, что уже сказано, кли в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем кли, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
3: Вчера, когда зашел новый Рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня Любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте kap.co.il или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мире истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нам, почему нам не удается прийти к миру между нами, к миру во всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нам к этой статье. Затем вместе прочтем этот абзац. Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно. И затем мы послушаем объяснение Рава, где он действительно объясняет нам и дает нам, показывает нам эту внутреннюю центральную точку статьи. Начнем с клипа номер 5.
2: Так мы увидим в соответствии с этим, что весь наш мир на самом деле прошел этот этап, предыдущий этап. Технология, промышленность и так далее. И уже перешло к следующему этапу. А это уже этап духовного развития. И последняя исправленная форма этого мира, который существует и живет для того, чтобы обеспечить необходимое животному уровню, и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все. И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются, на то, что мы хотели так получить на предыдущих этапах. Их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне, потому что в этой форме есть подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья, и эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармеля, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я веду молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это общее такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, у нас есть все. А теперь развитие только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальсулямы, Нерава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
1: Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений, вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
2: И как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
1: Однако общее свойство всех творений в мире, то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища.
2: И тут уже не имеет никакого значения то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
1: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойства. Индивидуальность эгоизма действует разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
2: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема «Мера личной исключительности внутри эгоизма» — это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творение. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого, то, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. Вокруг ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
1: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше. В мире. То, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно? Тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да, что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что и наш корень приходит от Творца, и в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем, это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме в очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот, использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
2: А по правде говоря, проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом. Больше или в меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
1: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть, насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать от дня в день, от поколения в поколение растет. Мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись, да? Просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И это точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, от Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться как раз в наше время, и поэтому раскрывает нам, что мы друг с другом связаны, и в нашем корне мы связаны. Мы не связаны на уровне неживое, на нижних уровнях. Мы находимся сейчас в развитии мира очень жестком таком, неприятном. Если мы не сможем объяснить каждому, что зло, которое в нас приходит от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в этой мере исключительности. Если мы, наоборот, будем действовать в отдаче друг другу, быть подобными корню, мы заработаем себе вечную жизнь и совершенство. И мир, как говорит об этом эта статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
2: Мне кажется, статья, где Бааль Сулам дает материальные какие-то решения, он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
1: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нету вообще понятия жизни и смерть вообще в реальности. Если мы ведем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга, а более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь в свойстве возлюби ближнего как самого себя должна раскрыть духовное как раз в связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. Нужно все это так организовать. И наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека, относительно это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим с отдачей, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное, когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да? Но, конечно же, вся реализация в нашем мире, внутри нашего эгоистического желания и с теми, кто нас окружает, и нет ничего здесь, что относится к какому-то какой-то мистике, какой-то. Говорится здесь о внутренней части человека, которую он раскрывает внутри себя, как все восприятие реальности. Мы говорим здесь, что это находится в нас. И то, что кажется мне, где-то находится вне нас, каких-то, на каких-то расстояниях, это и фантазии. Нет ничего, что не находится вне человека. Мы учим это в восприятии реальности.
2: Тогда вопрос, что раньше, постижение духовного или находить решение в материальном мире, то, что Бааль Сулам тут пытается объяснить?
1: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя
3: и
1: просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача. То есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для, ради мира. Он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому? Только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материальное, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. В эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность, если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
2: Как раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
1: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы Творца, он должен отдавать ближнему.
2: Мне кажется, тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.
1: Да, как раз то, что Нухи сказал. Если я один-единственный, это во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится, испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас, он особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
2: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся к тем названиям, когда мы говорим «добро», «зло», то явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
1: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма. И это причина всех войн и разрушений, как написано в статье. Или использовать исключительно свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами и передать все, что мы чувствуем миру, связаться с миром исключительной задачи, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
3: Хотер катав.
2: Хотер написал.
3: Шолях кезра.
2: Творец, зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства у них. Нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, там в той

0: видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новая реальность, бесконечность, неограниченная. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. Сейчас. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность у них, в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желания их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю, увидеть их желания более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
1: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
0: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественной или, может быть, даже неестественной, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
1: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действие подачи, и так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.

0: Замечательно видеть, как Бааль Сулам объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне, а Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами, видеть товарища каждого как величайшего в поколении и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулам и Рабашу.
1: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы... Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз о том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье и так далее. Это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
0: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в котором можно раскрыть духовное. Все остальное — любая другая форма, где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех и в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
1: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы. Так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
2: Кен, за паула бецам, лемалота хавер.
0: Да, это действие, наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
1: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
0: Желание — корень разума, а не разум — корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка может оправдать эгоистическое желание? Общее желание, эгоистическое, все десятки.
1: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тазе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. И кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желание, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей. Есть, естественно, объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации. Десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу. Есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, с устремления к каким-то определенным людям. Но десятку ты не выбираешь. Десятка, она на основе, только на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное, даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств, также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует, и десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, обратным от того, как оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист, мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут: ну а что ж плохого, отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед с Ореном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом, нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение. А решение здесь только одно — работать в десятке, получать свет, получать воздействие окружения, чтобы мы захотели, как мы слышали в первом уроке, чтобы у нас развилось желание превратить это свойство исключительности, используемое ради себя, для того, чтобы использовать вовне. Это прежде всего товарищи в десятке, десятки, в центре десятки, и там раскрывается это свойство уже относительно Творца, потому что это свойство мы это приобретаем. Кто это делает нам? Никого из нас этого нету. Кто действует на нас? Свет. Потому что это его свойство.
3: Бокер тов лекулам. А маамар азе,
0: эта статья объясняет больше всего вот это разбиение, которое у нас есть по всему миру. И вот истор указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы — источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги «Зоар» Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора, что мы поднимаем в нашем сердце. Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо к Нему, Ешар Кель, в отдачу ли любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Бнебарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, чтобы все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце, или не только в моей десятке, и не в моем бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в Нижней, там ремонт. Почему ремонт? Потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей, так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. Все вместе-то в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабаже, Сулями, Рабаш. Так и мы постараемся.
1: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то? Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец, не просто слова. Это сила, сила преодоления, и мы приедем сюда на следующей неделе, и если удастся нам, мы также принесем контент для семинара, и мы укрепимся, или Хайм Нейбор.
4: Кен, Women China.
5: And the question is, if all of a person's qualities are given by the Creator,
0: then what exactly is corrected when
5: we correct the ego?
0: Так что же, is it the design исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм?
5: Or only the intention behind the usage?
0: Меняется ли само желание или только намерение его, то есть использование желания.
1: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом того, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, или что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. У нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, для чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
0: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте. в истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени. То, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, всякие расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера, равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
1: То, что сейчас записали, что в этом особенного?
0: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
1: Но это объединяет. У каждого есть.
0: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри ощущения, к этому вы еще не пришли.
1: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
0: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
1: Эгоизм не хочет.
0: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание и дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, чего, а чего он не сдох, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя? И он, и вот это, и вот это, и все вот эти вот. Да все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не дойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
1: Ну, говори. А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
0: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели, вперед, вперед, вперед. Ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну, действительно, пустошь, разрушение. руины. Это прошлое, что я туда стремлюсь. Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать, и видеть, и открывать. Все по пути. Главное — делать.
1: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить эту третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает это, видит, дает тебе увидеть это, а потом нет. Для чего? Для того, чтобы ты в конце концов углубился в это осознание, пришел к четвертую стадию в тебе, и тогда ты будешь готов. Давайте сделаем такой семинар в молчании, полминуты, подумаем в тишине, что делает мне эгоизм, что не дает мне от него действительно избавиться. Что делает мне эгоизм, чтобы я действительно не хотел от него избавиться?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאז'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку.
3: Они катили стаж.
2: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
3: Они ломедет на 2013.
2: И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группа ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свиватова, медиа,
3: Кабала медиа.
2: Все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции. Я там, и таких, как я, много. А вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что эта перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь внутри нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
4: Woman Latin 26, בבקשה.
5: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какова же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
6: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только должны знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо.
0: Также
1: мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
6: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорчены. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрый или наоборот ленивый. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы и все с середины предыдущего века и до сегодняшнего дня. Мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. Сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А все в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви проработать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15-е АВА, День любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 АВА, День любви.
1: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20 у нас до 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать, здесь накрывать столы, немного изменяются время трапез. От 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 20:40 у нас подготовка урока, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урока, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза будет с 6 до 6:30.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лик и не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища с своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал добрую приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие. То есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. До такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел не верь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел не верь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творения получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим, как сказано, Исраэль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хисарон. То есть Творец создал в творениях хисарон. И этот хисарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хисарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хисарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хисарон, как человек может отказаться от наполнения своего хисарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал ту приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгула, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
1: Это называется естественным путем. Как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилие и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия, нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысячи входят в комнату, и один выходит к свету, в том случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
0: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам, то есть как Творец хочет отдавать творениям, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. Это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказанное «приложил усилие, не нашел», нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы удостоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает святой душой.
1: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая душа», я остался бы в своем желании получать для себя и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. Здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свыше наполнение на свой хиссарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих килим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилий.

0: Работа – это зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
1: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимо усилие человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогает. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилие необходимо для клии, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души.
2: Но
1: когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
0: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. То есть всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что а стихи у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона к

0: сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое, но это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
1: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желание отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, который есть у человека. Но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больно назовет, столько он вылечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
0: Все больные, которые не знали о своих болезнях, и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит в очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарства, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен. А врач дал ему излечение, и он вылечится. А сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
1: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое, как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец и учитель, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
0: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство, И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца — насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому у него поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это не называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего,

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот. Анахну ломдим.
0: Приветствуем, дорогие друзья и подруги. Мы изучаем структуру высших миров. И мы идем согласно введению в науку Каббала Бааль Сулама. И сегодня мы будем изучать 39-й пункт, где разбирается отличие первого парцуфа от того, который после него Гальгальт и Отаб. Но в общем, разбирается тема отличия парцуфа от того, который после него. И есть существенное отличие между высшим и нижним парцуфом, и мы поговорим об этом. Но прежде всего мы напомним, где мы во всей этой большой картине. Может быть, некоторые присоединятся позже к учебе и не совсем помнят. Мы помним, что есть замысел творения, с которым было создано желание насладить добро и получить добро и наслаждение. И это создает свет, пока он не достигает четвертой стадии. Начинается с корневой стадии, потом переходит первую стадию, вторую, третью, четвертую, и четвертая стадия раскрывает, что она желание получать и хочет произвести действие для того, чтобы реализовать желание Творца, насладить творение. И действие, которое она производит, называется сокращением. Она сокращает свое желание получать напрямую от Творца и сейчас устанавливает, что она будет получать только при условии, что величие Творца важнее, чем желание получать наслаждение от него, и она обретает экран и отраженный свет. Мы говорили о том, что у экрана есть два свойства. Прежде всего, кашиют, дословно твердость. Когда приходит свет к нему, он отталкивает его. И тогда раскрывается второе свойство его, которое называется авиют, толща дословно, и проверяет, сколько желания получать, которое есть у него, в него он может получать, и начинает получать. И тогда, когда получает, Бааль Сулам называет его тонкой линией относительно всего желания Малхут Бесконечности. Первый парцуф, который называется Гальгальта, может получить только тонкую линию. Он прежде всего отталкивает из этого строя. Рожь. В рожь он делает расчет, сколько может получить, и получает тонкую линию. Докуда получает? До табура. То есть свет распространяется от П до табура, и после получения возникает вопрос, что дальше? Так окружающий свет, который давит на те келим, которые пока еще не получили, находящиеся в конце парцуфа, сейчас сталкивается с внутренним светом и говорит, что келим должны найти свое выражение, чтобы я вошел, и после этого экран очищается. Это мы учили на последнем уроке, что такое очищение экрана. Он постепенно поднимается по четырем стадиям обратно до Пдерош, там, где был в начале. И это то, что мы изучали на прошлом уроке. Мы напомнили, что Рав говорит, что когда человек входит в квартиру с четырьмя комнатами, это называется, что наполняется парцуф. А когда выходит из четвертой комнаты в третью, а вторую в первую, и в каждой комнате есть у него особое ощущение, что он потерял или прекратил получать ради отдачи, пока не достигает Пдерош, и находится в состоянии, как был раньше, буквально до того, как произвел первый звук дака. И вопрос здесь, что происходит дальше? Так мы уже знаем. После этого выходит следующий парцуф, а за него еще парцуф, за ним еще парцуф и так далее. Но в чем разница между первым парцуфом, который наполнился, и после него? И это мы будем изучать сегодня, и начнем с первого клипа, где Рав сделает небольшой повтор через очень точные вопросы, на которые он ответил, что такое очищение экрана. Клип номер один. Я пытаюсь понять процесс, когда, по сути дела, процесс очищения. когда он был в ощущении отдачи, доставления наслаждения Творцу, подобия по свойствам. Как можно отказаться от этого? Мы здесь годы изучаем, чтобы прийти к минимальному ощущению, не 20%, а 0,5%. Он уже был там, почему он вдруг говорит, «Хорошо, я достиг максимума того, чтобы наслаждать Творца, сейчас я очищаюсь, отказываюсь как бы от этого действия».
2: Что значит отказываешься от того, чтобы доставить наслаждение Творцу?
0: Но это то, что происходит на практике. Он начинает очищаться в направлении второго парцуфа, когда очищается, опустошается.
2: Он везде, везде, во всех местах, во всех состояниях, он принимает решение максимально отдавать, насколько это только возможно.
0: Он уже был там. Он был в 100%, 20%, но на 100% доставлял наслаждение Творцу.
2: Он был в 100% своей возможности отдавать, так? Да. Все, ему раскрылось, что хозяин хочет дать ему еще больше.
0: И это тоже непонятно. Вдруг окружающий свет, когда не входит там в дверь, а проходит, пролазит через окно.
2: Почему?
0: Потому что в Зивугдака в Рош его оттолкнули, этот свет, и тогда окружающий свет давит снизу на внутренний свет, чтобы было очищение, и тогда происходит очищение дорож.
2: Да.
0: А откуда это вообще приходит, что у окружающего света есть больше силы, чем у прямого света?
2: Конечно же, у окружающего света есть больше сил. Окружающий свет — это свет всего творения. А прямой свет, спросил ученик, прямой свет — это тот, кто приходит напрямую в кли через цинор.
0: Хорошо, тогда приходит окружающий свет, и он давит на внутренний свет, который был в максимуме своей отдачи наслаждать Творца. И там битуш, который происходит, говорит, ну хорошо, я прекращаю это действие доставлять наслаждение Творцу. Как можно желать прекратить доставить наслаждение Творцу.
2: Это происходит, когда у кли больше нет возможности отдавать, нет сил больше отдавать, а получать он не хочет, поэтому он прекращает свое действие.
0: Прекращает действие отдачи, такое может быть, что прекращает отдачу?
2: Да. Ну, нет, для него сейчас действие по отдаче в том, что он не принимает ни света ради получения, потому что он не способен.
0: Хотя и находится внутри парцуфа, внутри кли.
2: Неважно, где он находится. Я сейчас не могу получить больше ради отдачи, а уже ради получения точно не хочу. Так поэтому я оставляю себя силой. Это не просто так сделать. Я оставляю себя так оставаться и ничего не получать.
0: То есть дополнительное отталкивание в самом парцуфе.
2: Он делает сокращение.
0: Во время отдачи делает сокращение. И это то, что происходит.
2: Да. Ведущий. Мы должны сейчас изучать принципы, законы, духовные законы и просить во время учебы, чтобы мы изменились согласно этим законам. Так вот, что мы сейчас тут можем изучить в очищении экрана после битуша? С ударением. Рав объясняет нам, что духовный парцуф в каждом состоянии делает только один расчет. Как он может максимально отдавать? Максимально отдавать. И имеется в виду и получить, чтобы отдать, или для того, чтобы очиститься и перестать получать, если нет возможности получать ради отдачи, потому что есть опасность войти в получение не ради отдачи, поэтому экран очищается. Духовный рационал, духовный расчет, он всегда в каждой ситуации в состоянии проверять, как я максимально могу отдавать Творцу. Это первое. Следующее. Второй принцип, он был в том, что в словах Рава, что парцуф создает свой духовный гуф, после того, как он сделал первый расчет в Рош де Гальгальта, он строит себя в Тохе и определяет для себя, что такое Соф. Это те желания, которые он не может использовать ради отдачи. Он раскрывает как результат этого действия, что получить ради отдачи в первом духовном действии, он раскрывает то, что мы изучали на прошлом уроке. По действиям твоих распознаю тебя. То есть он увидит, какой огромный свет, какое огромное состояние Творца Творец хочет ему дать. Не просто что получить, а раскрывает, что такое быть, как он. То есть он раскрывает, что еще в этом есть. Какое наслаждение, высшее наслаждение, божественное есть в этом состоянии отдачи. И он понимает, что у него нет сил получать это сейчас с намерением ради получения. Поэтому очищается. Далее. Еще один принцип, который здесь есть, это когда у духовного кли, у духовного парцуфа нет больше сил отдавать, он возвращается всегда стоять на той почве, там, где он принимает все решения. То есть получать напрямую никогда я не хочу. Почему? Потому что я хочу сравняться по свойствам со своим Создателем, как он отдает, любит. Также я хочу этим украситься. Это была основа его решения о сокращении. Я никогда не хочу быть противоположным тебе. Если я могу отдавать, я буду отдавать. А если нет, значит, я как бы отказываю от своего действия, чтобы не перейти ту границу, где я стану получать ради себя, потому что это выбросит меня на противоположное тебе состояние. И в конечном итоге последний принцип говорит так. Сейчас я больше не могу получать ради отдачи. Это то, что ощущает первый парцуф в своем таборе, на той самой границе, где происходит получение ради отдачи. А получение ради себя я точно не хочу, поэтому я оставляю решение, и он находится в этом, и потом очищается. Почему? Потому что она не приводит меня к конечному исправлению. Замысел творения, о котором говорил Гилад в начале, всегда стоит как бы над созданием, над духовным парцуфом. А замысел творения — это наполнить творение бесконечным светом, бесконечным добром, бесконечным изобилием. В конечном итоге дать творению возможность подняться до уровня получения природы Творца. Ни больше, ни меньше. И поэтому каждое действие, которое Парцуф делает и раскрывает, что это не приводит его к полной реализации замысла творения, от этого действия он отказывается. Почему? Потому что у него есть высшая цель. У него всегда есть оконечная цель. И он каждый раз себя проверяет относительно ее, что я могу сделать, что я не могу сделать, все это время соблюдая закон сокращения. И тогда он раскрывает, что такое отдача. И если определенное действие закончилось и не привело к конечной реализации замысла творения, от нее мы уходим. И что мы ищем? Что же я еще могу сделать в своем следующем действии, которая будет называться следующим парцуфом, чтобы все равно найти возможности для отдачи. Тоже важно, что мы это будем изучать. Духовный парцуф всегда ищет, он в поиске. Где же есть еще возможность отдать? И прежде чем мы продолжим дальше с материалом, мы немножко вспомним о молитве, что все эти принципы, которые мы учим от высших корней, посветят на нас высшее воздействие и дадут нам возможности отдачи и любви. Поэтому каббалисты нам рассказывают о них, чтобы посвятить нам с высшего состояния свет, возвращающий к источнику.
0: Итак, прочитаем первый отрывок. Это 39-й пункт из введения в науку Каббала, и говорит нам Бааль Сулам. И выяснилось, что благодаря соударению окружающего света с внутренним, экран Малхут Месаемет вернулся и снова стал подобным экрану Малхут Миздавегет. Поскольку битуш окружающего света очистил завершающий экран от всего авиюта дегуф, который был в нем, не остались в нем лишь тонкие решимот, от прежнего авиюта, равное авиюту экрана де рош. Известно, что подобие по форме приводит духовные объекты к слиянию и единению друг с другом. Поэтому, после того, как экран де гуф уподобился по форме авиюта экрану де рош, он сразу же включился в него, став с ним как один экран. И тогда получил силу для зивуга деака, как экран де рош, и вышли на него 10 сферот новой ступени. Однако, вместе с этим его зивугом обновились в нем в экране де гуф решимот авиюта де гуф, которые были в нем с самого начала, и тогда повторно проявилось в нем некоторое отличие по форме от экрана де рош, с которым он был соединен. И проявление этого отличия отделило и вывело его из Пэда Рош Высшего, ибо после того, как повторно проявился его первоначальный источник, находящийся от П Высшего и ниже, он уже не может больше находиться выше П Высшего, так как изменение по форме отделяет духовные объекты один от другого. И получается, что он вынужден опуститься оттуда в место, находящееся от П Высшего и ниже. И поэтому он неизбежно становится различимым в качестве другого, отдельного гуфа относительно высшего. Ведь даже рош нового уровня считается относительно высшего лишь его гуфом. Так происходит, так как происходит от его экрана де гуф. Поэтому это отличие по форме разделяет их на два отдельных объекта, гуфа дословно. И поскольку новый уровень весь является порождением экрана де гуф предыдущего парцуфа, поэтому он считается как сын по отношению к нему и как ветвь, исходящая от него. Давайте попытаемся понять, что нам сказал здесь Бааль Сулам, и разделим его объяснение на несколько частей, тогда послушаем, как Рав это объясняет. Итак, где, с чего мы начинаем 39-й пункт? После того, как экран очистился и поднялся из табура в П. Давайте начертим. Есть у нас здесь Гальгальта. Это рош Гальгальты. Вот это П Гальгальты, от него распространяется внутренний свет до табура. А здесь у нас есть сиум раглин. Давайте только напишем, есть здесь П, а здесь табур. Так, внутренний свет Орпними входит, это Орпними, внутренний свет, аббревиатура. И окружающий свет Ормикив давит на парцуф и хочет войти. Ормикив, аббревиатура. И тогда экран поднимается по четырем этапам. Раз, два, три, четыре. И поднимается сюда до уровня экрана Пэдерош. Ну, скажем, что до сих пор поднимаемся. Сейчас приходит зивук заново. Снова приходит свет, который хочет войти внутрь. Ор пними. То есть, я извиняюсь, это Ор Яшар хочет войти, прямой свет. Поскольку прямой свет Ор Яшар хочет войти внутрь парцуфа и встречается с экраном, который отталкивает его, сейчас раскрывается в экране, что нет у него того авиюта, который был в Гальгальте, а меньше авиют, который соответствует тому авиюту, который был здесь относительно Гальгальта. Это называется, что это в хазе Гальгальта. То есть следующий парцуф, когда он выходит, так что зивуг образовался в его П, но он уже ниже Рош Гальгальты. Если мы посмотрим на Гальгальты, на Гальгальту, скажем, что здесь находится вот Рош Гальгальты, и распространяется. На практике он распространяется таким образом, что и его Орпними, до его табура, до Сиюм Раглин. Весь Аб выходит между П Гальгальта, между уровнем П Гальгальта и табуром Гальгальты. Затем это мы немного иначе изображаем. Мы выходим, что рисуем, что все парцуфы выходят с общим табором. Но в действии Аб выходит от П до Гальгальта, весь до табора Гальгальты. О чем это говорит? Что нижний никогда не может понять рож высшего. Нижний всегда более низкий, чем высший. Если это Гальгальта, а здесь его П, так П Аб
3: уже
0: ниже рож,
3: Аб
0: весь достигает только П де рож Гальгальта. И Бальсулам объясняет так, и выяснилось, что благодаря соударению окружающего света с внутренним, который произошел здесь в таборе, экран Малхут Мисаеми, той Малхут, которая распространилась до сюда, вернулся и снова стал подобным экрану Малхут Мисдевекет. То есть приходит по четырем этапам, пока не доходит до П Рош Гальгальты, до этого уровня. Поскольку битуш окружающего света очистил оканчивающий экран от всего авьюта дегуф, который был в нем, и остались в нем лишь тонкие решемот от прежнего авьюта. То есть если было авьют, который называется далит, вот здесь был у нас авиют далит, после того, как очистился, остался только авиют гимель. На авиют гимель выходит следующий парцуф. Остались в нем лишь тонкие решемот от прежнего авиюта, равные авиюту экрана Дерош, и известно, что подобие по форме приводит духовные объекты к слиянию и единению друг с другом. То есть экран, который поднялся, прилепился к экрану П Дерош Гальгальты. Они находятся сейчас в слиянии. До какого момента? Пока не придет свет и не выяснит, что у него есть меньший авиют. Но пока он только очистился, и поэтому поднимается вместо П Гальгальты. Поэтому после того, как экран Дегуф уподобился по форме авиюта экрану Дерош, он тоже не получает сейчас как экран Дерош, а только не получает, а только отталкивает. Он сразу же включился в него, став с ним как одним экраном, да? Вот здесь они стали как бы одним экраном. И тогда получил силу для зивуга дака, как экран Дерош, и вышли на него 10 сферот новой ступени. Однако вместе с этим его зивугом обновились в нем, в экране Дегуф, решемот авиюта Дегуф, которые были в нем с самого начала, и тогда повторно проявилось в нем некоторое отличие по форме от экрана Дерош, с которым он был соединен, и проявление этого отличия отделило и вывело его из Педерош Высшего. То есть здесь было четвертый авиют, он распознает, что у него нет этих сил, меньше авиют, и поэтому относительно Гальгальта он опускается на уровень Хазе. И проявление этого отличия отделило и вывело его из Педерош Высшего, ибо после того, как повторно проявился его первоначальный источник, находящийся от П Высшего и ниже, вот здесь, Рош П от П и ниже Высшего, он уже не может больше находиться выше П Высшего, так как изменение формы отделяет духовные объекты один от другого. И получается, что он вынужден спуститься оттуда в место, находящееся от П Высшего и ниже, вот сюда. И поэтому он неизбежно становится различимым в качестве другого гуфа относительно выше. Это уже не парцуф четвертой стадии авиюта, а второй парцуф. И даже рож нового уровня считается относительно высшего лишь его гуфа. Гуфа. Что такое гуф? От П ниже. Так по отношению к Гальгальте весь А установился от П ниже. поскольку он исходит из Масаха Гуфа. Поэтому отличие по форме разделяет их на два объекта. Это один гуф, а это другое. И поскольку новый уровень весь является порождением экрана де гуф предыдущего парцуфа, поэтому он читается как сын по отношению к нему. Что значит порождение? Тот же экран, который поднялся, очистившись, пришел в Пэ-де-Рош, сейчас он опускается в П, АП, и делает зивук на П, АП, и распространяется вниз. И поэтому считается как сын по отношению к нему и как ветвь, исходящая от него. Мы сейчас послушаем объяснение Рафа, Рава, который объяснит нам в общем, как выходят все парцуфы, и тогда перейдем к вопросам. Итак, у нас сейчас клип номер два.
2: Приходит высший свет через четыре стадии до стадии четвертой. Четвертая стадия его полностью отталкивает, а после этого делает расчет, проверяет, насколько она способна получить его, принять его, уподобиться ему, и поэтому расширяется далее как внутренний свет, Орпни, до той самой границы, которую она определила в Рош, от П до Табур, есть в этом месте получение светов, а от Табура и ниже нет получения светов, есть отталкивание светов, это Софа Парцуф, а здесь Тох пишет Рав, а здесь Рош пишет Рав. А далее экран, который находится здесь, на него воздействуется ударение, битуш внутреннего окружающего света, и он очищается, то есть возвращается назад на тот уровень очищения, где находится ПДРОЖ, то есть не использует никакого авиюта. Он начал развиваться сверху вниз и получал новые уровни авиюта, Шора, Шалев, Бет, Гимл и Далет, то есть нулевую, первую, вторую, третью, четвертую. А теперь он избавляется от этих авиют, с которыми работал, то есть от четвертой, третьей, второй, первой и нулевой. Становится чистым, как экран в ПДРОЖ. Ведь что делает экран в ПДРОЖ? Только отталкивает. И от того, что он отталкивает, он начинает чувствовать, против кого же он находится. Тот же самый высший свет. Но в нем уже есть новый решимот. И согласно этих новых решимот, он видит, что его ограничение предыдущее было неверным, и поэтому спускается уже на уровень следующего ограничения в состоянии новое состояние, то есть на ступень Алиф первой стадии. Он строит здесь новый П и новое поведение согласно этих Решимот и распространяется на новое состояние, далее и снова входит в этот же самый процесс. Следующий парцуф, он уже будет на стадии бет, второй стадии. Следующий парцуф на третьей стадии гимл, а следующий парцуф на стадии далет, четвертой стадии. До тех пор, пока не будут созданы все эти парцуфим, то есть эти называются пять парцуфим деак, то есть Адам Кадмон. Ведущий, начнем прояснять эти все моменты с вопросами. Пожалуйста, UK 3.
4: Hi, friends. Hi, everybody. So, it reminds me of being at school a bit, really, looking at diagrams, like wiring diagrams.
0: Это мне напоминает немного школу, где смотрят так, как схемы в электронике, там конденсаторы, Я пытаюсь это делать. Я лежал на солнце, наслаждался его теплом и хотел немного вернуть благодарности за это, но не мог. Так как мы, по сути дела, реализовываем эти четыре стадии прямого света в жизни?
2: Цель этого урока, структура духовных миров, это притянуть на нас свет, возвращающий к источнику, который изменит наши внутренние свойства таким образом, чтобы мы смогли выстроить себя как духовный парцуф, который действует только на отдачу, никогда не получать для себя, и насколько это возможно, быть отдающим, любящим и отдающим. Это сверхъестественно, поэтому нам нужен высший свет, который войдет в наше сердце и разум и изменит наши внутренние ощущения с получения на отдачу. Это, в общем, цель учебы. Чтобы притянуть на себя этот свет, нам нужно изучать, что происходит в высших мирах, в высших состояниях. Но если мы будем искать, как реализовать эту учебу каждый момент своей жизни, скорее всего, что все процессы, которые мы изучаем на всех этих чертежах, всю эту духовную механику, как ты сказал, они нас запутают. Поэтому, когда мы учим сейчас, наша цель — это следовать и уподобляться этим процессам, которые распространяются от самого начала творения, впечатляться от духовных процессов, как действуют духовные парцуфы. Но на практике мы не это хотим от учебы, а то, чему учит нас Рабаш, то, что пишет Рабаш в своих статьях, в работе в десятке, в отношении к ближнему. Это то место, откуда мы будем брать определения для практической работы ежедневно, как ты говоришь. Поэтому отделяем. Здесь мы изучаем то, что происходит в верхних духовных корнях, там определены те законы, согласно которым мы должны будем действовать. Но мы там не берем их как пример для действия. Их мы берем из методики Рабаша, иначе у нас будет в голове салат, где этот окружающий свет, внутренний свет и прочее, мой табор, мой битуш. Ничего этого сейчас нет. Я намного ниже этой линии духовной жизни, намного ниже барьера Максома. Так что же у меня практически есть? Только десятка. Что я с ней пытаюсь сделать? Как можно больше отдалиться от получения и как можно сильнее приблизиться к отдаче? Вот так на этом мы и сфокусируемся, на наших практических действиях. А цель этого учения — чтобы притянуть на себя свет, чтобы он построил нас, духовные свойства, которых у нас пока что нет. Следующий вопрос кому дадим?
0: Мак 39, пожалуйста.
5: Друзья, очень хорошая тема сегодня. Просто вот хочется спросить. А все-таки вот что может объединить нас как единое целое, если все-таки мы все-таки находимся в разделении, ну, физически. А вот то, что вот эта тема говорит о том, что мы как бы имеем на это и силы, и основания быть вместе. Но все-таки надо почувствовать, наверное.
6: Спасибо.
0: Да, было трудно понять перевод, но если это так, если мы отдельные части, как можно соединиться? Это был вопрос. Да?
5: Да.
0: Ага, окей, спасибо. Это очень просто. Точно как Орен сейчас объяснил, мы сейчас изучаем высшие миры. Кто нам об этом пишет? Пишет Бааль Сулам, исходя из того, что он пришел к концу исправления, и оттуда рассказывает нам, как все миры нисходят сверху вниз. Он здесь еще не говорит о человеке, о душе пока что, о нас вообще не говорит ничего. Но он говорит о том, как были выстроены миры еще до того, как родился Адам Аришон. До сих пор это понятно. Он здесь не говорит о нас пока что. Но что он нам говорит? Он говорит нам в 155-м пункте предисловия к учению 10 сферот, что мы должны хотеть понять то, что мы читаем. Из этого желания, стремления, исходя из того, что мы упоминаем имена, мы упоминаем названия Галь-Галь, Тапарцуф, сокращение Цинцум, Пхинадалит, Пхинагимель. Это имена, которые мы упоминаем. Вследствие того, что мы их упоминаем и изучаем эти процессы, нам светит окружающий свет, который очень нас приближает к нашей цели, говорит Бааль Сулам в 155-м пункте предисловия. То есть, если у меня сейчас возникла мысль, что я отделен от своей десятки и должен прилепиться к товарищам, отлично, это как раз место и лекарство всех, для всех вопросов о разделении. Но это внутри, мы вовне этого не спрашиваем, потому что мы изучаем сейчас эти понятия. Все сейчас упоминаем эти названия и термины, но мы знаем, что когда мы упоминаем эти возвышенные имена, на нас воздействует свет, который поможет нам больше прилепиться к товарищам и прийти к тому, чтобы на самом деле постичь то, о чем мы говорим. Спасибо за вопрос. Женщины, Тбилиси, пожалуйста.
7: Да, спасибо большое, уважаемые преподаватели. Если можно, два вопроса. Вот первый касается того, почему мы никогда не изображаем у парсуфов аб, сак и так далее, сов. Почему мы всегда рисуем, что свет распространяется до конца этих парсуфов, и поднятие экрана, ослабление тоже как будто бы происходит с самого низа? Теоретически ведь сов не должен участвовать именно так здесь. Немножко по-другому схема должна быть.
0: Да, мы не изображаем сов, прежде всего изображаем. Вот давайте чертеж Рава, он здесь есть. Вот здесь у нас рожь, да? Вот здесь тох, да, до табору. А вот здесь сов. Только свет не распространяется в сов. Здесь рожь. Произошел расчет, сколько можно получить. Скажем, что мы решаем, всегда дают такую цифру 20%. Ну, это может быть процент. Что значит 20%? 20% парцов получает ради отдачи свет хохма здесь. Что есть в конце сов? Здесь есть только сила отталкивания. То самое решение не получить 80% здесь реализуется в парцуфе. И в сов парцуфа тоже есть 10 сферот. Но 10 сферот отталкивания, не получения. И поэтому мы говорим, что в сов есть тьма, нет там света. Свет хохма распространяется от пэ до табура. Есть здесь намерение ради отдачи, есть здесь получение ради отдачи в действии, а здесь есть только не получать. И поэтому эти келим давят потом, когда наполнился парцуф, давят на табур. И в соответствии с внутренним свету, а здесь окружающий свет приходит и говорит, пришло время воспользоваться и получить в эти кили. И тогда очищается экран, поднимается в рожь, и здесь снова происходит расчет. На что происходит здесь расчет? На те килим, которые нельзя получить, на те 80%, которые нельзя было получить. Только сейчас раскрывается, что он получает их с меньшим авиютом. И поэтому ап, он меньше. Меньше Гальгальты. Но что с келим ап? Они именно те же келим, которые сов

0: clarificar precisamente de dónde vienen los reshimot por los que cada parsuk vuelve a ser el calco cada vez. Sobre todo el de
1: Мы хотим выяснить, какого источника Рашимот, относительно которых Парцух все время делает расчет, особенно более высокий, у которого авиют больше. Ведущий, что такое Рашимот? Рашимот — это совокупность впечатлений от духовного действия, которое выполнено. В общем виде Рашимот, то есть записи. Но в общем Рашимот, они всегда будут включать в себя два вида информации. Первый. Какова была сила экрана Парцуфа во время действия, которое сейчас завершилось, который дал возможность выполнить ее. А второй вид Рашимо — это какой свет наполнил его во время этого действия. Это и есть тот самый итог этого действия. То есть, в общем виде, это то, что называется Рашимо. И вот сегодня на уроке мы пытаемся понять отношение между первым парцуфом и парцуфом, который рождается от него, как определяет это Бааль Сулам, как его сын, его порождение. Так вот, первый парцуф, который называется Гальгальта, находится напротив всего того света прямого, который напротив него стоит и старается наполнить его. И он проверяет, сколько я могу получить от тебя внутрь себя, внутрь своих желаний, с намерением отдавать тебе. И вот максимум, который он может принять, это то, что он собирается выполнить. И так он выстраивает себя с частями тох и сов. Рашимот этого действия, какую силу экрана я запустил, как он определяется силой категории далит, поэтому он всегда так определяется максимальной силой, поэтому его действие максимально возможно, и он определяется уровнем далит, четвертым уровнем, и поэтому свет, который наполняет его, также определяется как свет уровня далит 4, как самый большой свет. И вот сейчас, когда это действие выполнено и остановилось на уровне табура гальгальты, там начинается битуш, соударение. А битуш — это то, что мы говорили на прошлом уроке. Оно очищает экран от табура гальгальты и возвращает его обратно до П рош гальгальты. И когда он очищает его, Атавиюта, что называется, далит, гимл, бет, алиф, шорош, то есть четвертая, третья, вторая, первая и нулевая стадия. На этом пути, когда экран от табура возвращается в Федерош, он теряет все уровни своего авиюта, которые были у него в действии получения радиоотдачи. Но впечатление от этого действия остается. И это то, что он возвращает, что называется, в П. Рош Гальгальте. И теперь он уже знает, что действовать с авиютом дали, то есть четвертой стадии толщины экрана, уже не получится. Но это действие, это впечатление действия, которое он сделал и не приводит его к конечному исправлению, побуждает его искать, что можно сделать еще. И он проверяет возможность работать с авиютом уровня гимл, третий уровень, и, соответственно, экрана. И поэтому так порождается следующий парцуф. Но он отличается от того парцуфа, который был перед ним. Уровнем авиюта, который он использует, он уже не далит, не четвертой стадии, как было раньше, а сейчас он гимл, третья стадия. Но он открывает перед ним новые возможности для отдачи. И это то, что отличает второй парцуф от первого, который предшествовал ему. И поэтому создается второй парцуф с новыми решимот, с новыми желаниями, с новым получением радиодачи на новом уровне, уровнем третьем, новыми возможностями того, которого он наполнит. И, как сказал Гилат перед предыдущим ответе, он ставит новую границу на уровне авиют гимл. Там он ставит свой табур, строит свой сов, и снова тут пройдет новое действие давления высшего света, ударение внутреннего и окружающего света, не с другого. С двух сторон бьют по моему экрану, что называется, как мы изучали на том уроке, и очищение экрана снова он вернется.

0: ФПДРОЖ принесет туда информацию о том действии, которое закончилось, и будет искать новый мотив для отдачи, и таким образом построить его на категории Б. И вот так порождаются пять парцуфов, которые составляют мир Адам Кадму. H100, пожалуйста.
1: Спасибо. Я хотел только понять одно. Первый парцуф Гальгальта. В нем возможность желания получить для того, чтобы получать ради отдачи, доходит до табура. Я не понимаю, почему и во втором парцуфе ва это тоже заканчивается на не на заканчивается на таборе. Почему в этом месте он не мог получить немного больше? Потому что нуждался. Почему всегда это заканчивается на таборе? Гилад. Да, табор — это место распространения экрана Дерош до границы, в котором он может получать ради отдачи. Это называется табур. Поэтому это всегда относительно в каждом парцуфе. Насколько парцуф Гальгальты может получить ради отдачи, это выражается от его П до табура. То же самое ВАП и так далее. Я предлагаю посмотреть клип номер 3. Табур не опускается до своего места. Нет. То есть парцуфы получают до этого уровня. Я спросил, почему это не остается на том же уровне все время. Да. На чертеже мы просто оставляем его на том же уровне. Но относительно каждый новый парцуф, который выходит относительно высшего, он выходит от П высшего, он не может подняться, мы сейчас изучали выше. Выше П высшего, его рож достигает до П высшего, а сиюм нижнего доходит до табура высшего. Это как матрешка, да? Одна внутри другой. Только на чертеже мы чертим общий табур. Давайте посмотрим клип номер 3, это прояснит нам эту точку.
0: И после того, как он вернулся и познал твой первичный источник от табура, то есть от П и ниже высшего, там он уже не может стоять выше, чем П высшего, потому что различие по свойствам отделяет духовных друг от друга. И получается, что он вынужден спуститься оттуда в место от П и ниже от высшего. Как мы и нарисовали, так? В другое место. И согласно этому, он уже становится гуфом второго относительно высшего. И согласно изменению свойств, отделяет его, два этих гуфа друг от друга. То есть зеленым цветом то, что я нарисовал, относится к экрану, который получал ради отдачи, а П относится к экрану, который не получает вообще. И получается, что это два различных гуфа. Потому что даже и получается, что он вынужден спуститься оттуда от П и вниз высшего, и, соответственно, этому определяется как другим, вторым телом относительно высшего, потому что даже рожь на новом уровне определяется относительно высшего как тело ли, только лишь. А он уже выходит из гуфа высшего, и поэтому он не может быть выше, чем рожь высшего парцуфа или на его уровне, а он обязан спуститься. Таким образом продолжается от экрана в его гуф. И таким образом это различие по свойствам отделяет их на два различных гуфа тела. И поскольку новый уровень, он полностью порождение экрана гуфа предыдущего парцуфа, соответственно, он считается как его сын, как ветвь, продолжающийся от него. То есть получается, что здесь выходит новый парцуф, мы будем его изучать. Он называется парцуф Аб.
2: Он икра парцов аб.
0: Он называется парцов аб.
2: Есть логанкин рож.
0: У него тоже есть рож, и тох, и сов. Ну, он такой покороче.
2: Миапе.
0: От П.
2: Шиля парцов или он же некра гальгальта.
0: Высшего парцуфа, который называется гальгальта, до табура. Табур пишет Рав.
1: Да, видишь, Йоси, Рав ответил на твой вопрос. Любой парцов аб, который мы видим, выходит от П. Гальгальта, это гальгальта до табура, вот здесь. Это весь парцов аб относительно гальгальты, но мы рисуем общий массах табура. Так более удобно. Украина, пожалуйста.
3: Вітаємо. Запитання від товариша Артема. Я майже нічого не розумію.
1: Здравствуйте. Вопрос от нашего товарища Артема. Я почти ничего не понимаю. У меня, думаю, это не технически. Если я начинаю работать над тем, что написано в 155-м пункте ТЭС, я раскрою понимание того, что написано. Или это нужно все-таки технический ход мысли при изучении?
0: Нет, здесь нет ничего технического. Здесь описывают нам чувственные действия, духовные, творение, которое пытается уподобиться Творцу. Даже если я ничего не понимаю во всех этих чертежах, но хочу приблизиться по своим свойствам к Высшему Свету, эта учеба дает мне силы, которые меняют во мне мои внутренние свойства. Если бы каббалисты не написали нам о том, как работают духовные парцуфы, у нас бы не было никакой связи с вот этими более продвинутыми состояниями, которые мы должны на них пройти. То есть мы бы были отделены от них, и все. Поэтому мы изучаем эти процессы, как находятся в самых высших корнях творения, в наших высших корнях, чтобы светить на нас, подсвечивать нам, чтобы эти силы воздействовали на нас и меняли наши свойства. Поэтому это не проходит через понимание, а через твое желание развиваться духовно. Поэтому не стоит отчаиваться, если ничего не понятно. У нас нет заповеди понимать. У нас есть заповедь устремляться к изменению, стремиться к изменению, уподобиваться свету посредством той силы, которая скрыта здесь, описывающих эти высшие миры. Поэтому мы их изучаем. И даже это бы мы не знали, что стоит делать, если бы те самые каббалисты не научили нас, что именно это следует делать. И именно поэтому, что то, что написано в пункте 155 предисловия Актас, из большого желания понять то, что написано, большого желания понять имеется в виду хотеть измениться, чтобы быть такими, как там. Это приводит свет, который очищает нас изнутри. Больше ничего нет в мире, что может нам помочь. Вся работа в десятке, вся работа в распространении, все, что мы делаем, только лишь для того, чтобы у нас было большое желание уподобиться Высшему Свету. Поэтому эта учеба приносит нам свет, возвращающий к
1: источнику. Я добавлю еще аспект, Орен. Я помню, что мы как-то много часов изучали учение десяти сферот. Всегда изучали где-то по 4 часа только учение 10 сферот. И приходил новый ученик, садился и засыпал. И Рав говорит, оставьте его, он сейчас учится. Это совершенно не связано с разумом. Он включен, он сейчас вместе с нами и учится, и развивается. И ты сказал, что я пытаюсь понять, и я не понимаю. И раб сказал, это как раз хорошо, что так вот, и тем более, когда ты настолько стараешься и говоришь, что я хочу понять. Это то, что говорит Бааль Сулам. Это совершенно не связано с техническим пониманием. Поэтому очень важен твой вопрос, и это касается очень многих товарищей. И последний вопрос, Орен, кому дадим?
0: Женщины, Испания, один.
1: Спасибо, учителя.
4: Van siempre subiendo hacia la corrección. ¿O hay algunos que quedan rezagados o no hace falta corregir?
1: Решимот все время находится в подъеме в направлении исправления, или есть такие, которые не нужно исправлять? Дело, да, когда мы говорим о решимот, имеется в виду, как Орен объяснил, что в каждом парцуфе есть решимот, которые остались для следующего парцуфа, То есть есть часть, которая может получить, часть не может. И вообще очищение экрана — это решимот. Но здесь происходят процессы сверху вниз. Что это за решимот относительно нас? Это когда мы поднимаемся снизу вверх, всегда следующее решимо, оно все выше. Мы видим здесь нисхождение парцуфов, да? Мы видим, что ап меньше гальгальты, асак меньше ап и так далее. И уж тем более затем, когда мы будем изучать парцуфы в мире Ацилут, Брия и Цира, Асия, каждый парцуф меньше другого. Но когда мы поднимаемся снизу вверх, мы поднимаемся от легкого к тяжелому, от малого парцуфа к большему. И сейчас вы можете понять также, почему мы никогда не можем понять и воспринять рож высшего. Мы говорим «Рав», он для нас высший, да? Мы знаем, что рав говорит нам делать, направляя нас и объясняя, мы не понимаем его разум и никогда и не поймем. И даже если поднимемся на ступень, поймем то, что мы со своей стороны не понимали. Но выше его рожь, он всегда выше, более самого высокого, что мы можем достичь. И это духовный принцип. Если мы только это поняли, что мы изучали, что из гальгальта есть аб, и весь парцуф аб меньше, чем уровень гальгальты, и поэтому, когда он выходит, он позволяет работать с меньшим авиютом, авиютом гимель, по сравнению с гальдагальтой, работающей с далит авиют, и нижний никогда не достигает высшего, но он меньше него. И затем это будет продолжать и выполняться относительно остальных парцуфов. Если мы с этим знанием уйдем с этого урока, этого хватает нам. Спасибо за вопросы. Переходим к сообщению. В ближайшую среду, 29 июля, в 18:30 вечера здесь, в доме Петах-Тиквы, будет события относительно 15 ава. И тема «Учимся любить по-настоящему». Это для всех наших учащихся в Каббалалям. Это прекрасная возможность пригласить семью, знакомых, товарищей, чтобы, которые спрашивают, почему вы так светитесь от этого учения. А вы говорите им, давайте, пойдемте, послушаем. Это 15 ава, день любви. Учимся любить по-настоящему. Итак, линк на запись будет вам послан снова. И количество мест ограничено, поэтому спешите записаться. Вход с 18-летнего возраста и выше. Это вы можете здесь прийти, это состоится в учебном зале. Друзья, завтра расписание 20. Завтра, то есть сегодня в 14:30 будет первая трапеза. Что завтра? В 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 утренний урок, и в 5:20 мы делаем перерыв, который не транслируется, потому что в 5.45 начинается трапеза. До 6.15 — это вторая трапеза. Затем после обеда в 15.45 подготовка к уроку, урок в 16, и в 17.30 мы снова выходим на перерыв до 18, с 18 до 18.30 будет третья трапеза. А завершим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Дорогие
0: друзья, на первой части урока мы будем изучать. Будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
2: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лик и не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища с своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие. То есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. Но до такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел не верь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел не верь.
2: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творение получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творение дают, а Творец является получающим, как сказано, Израиль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хиссарон. То есть Творец создал в творениях хиссарон. И этот хиссарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хиссарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хиссарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хиссарон, как человек может отказаться от наполнения своего хиссарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
2: Это называется естественным путем. Как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия, не нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысячи входят в комнату, и один выходит к свету. В любом случае, мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
0: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам. То есть как Творец хочет отдавать творением, так и человек хочет достичь того, чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. Это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказано, приложил усилия, не нашел, нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы удостоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал себя желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает святой душой.
2: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свыше наполнение на свой кисарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих килим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы достоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром? Ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
0: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимы усилия человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшим очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души.
1: Как
0: сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилие необходимо для кли, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души. Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
2: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. ты всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что стихи у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое, но это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
0: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желания отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека, но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он его лечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. и он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
2: Все больные, которые не знали о своих болезнях, и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит его очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарство, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, то в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен, а врач дал ему излечение, и он вылечится. Сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, и ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
0: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы узнать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
2: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство. И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние, моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком

0: Поэтому у него, поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это не называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами. А Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого, иначе как чем сверхъестественное чудо.
1: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, обратит Творец свой лик к тебе, объясняет Мидраш. Что-то происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Тогда Творец вынужден обратить свой лик к человеку. И это называется душой. То есть, когда он помогает ему таким образом,
2: היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה.
1: Что дают ему святую душу.
2: Паним של השם.
1: И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать. А вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемая святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
0: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие, то есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Заповедями, это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работают в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящего

0: участие в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит лик Творца. Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое не берет мзды. Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, то есть дал ему святую душу, это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. И наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
1: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
0: Мы прошли часть статьи из третьего тома Шлове Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
2: Рав
0: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению, мнение Торы противоположно мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде, оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения в желании получать, только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всеми этими наслаждениями, знает, согласно усилиям он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям. Тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждению против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать от наслаждения, и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то согласно принципам отдачи, он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю, согласно первичной моей природе, желание получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно.
1: Мы
0: строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть ради отдачи, пусть понимает, духовное — это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное — это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз, и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, и не раскаивается в нем, и не кричит «Спасите!», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения, проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «Спасите, дай мне экран, я хочу быть другим». Пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому в этом должна быть работа. То есть работа, также усилие обрести кли ради отдачи. И усилие также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в келим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать и должен смотреть как будто с другой стороны, с стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, так это и будет. И как Балясулам говорит в предисловии в ТЭС, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь. должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клипой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит, наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдание от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважение к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием. Это плохо, я тебя чувствую плохо. Так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно?
1: Ну, неважно. Но то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи. Я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приплыл я во что-то другое. Но если я просто говорю ради отдачи, то слова. Просто слова. У меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать выяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь. Не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи. И вообще, к чему мы идем. Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи. К чему-то, что обратную природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока ничего не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия, а пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то, ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его, хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь, но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло, ты и разумом тоже, согласно этому понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, ну, как-то у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел, не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места, это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне, что, начиная от него и далее, я могу продолжать, это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это выяснение должно быть просто, хотя я пока еще в желании получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, это разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания.
2: Лисмох бисиманим.
0: Радоваться признакам. Да.
1: Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, эгоистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
1: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проверить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и силы моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель. Цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести эту цель ради отдачи. Понимаешь, насколько это? Наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Раф пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Это очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
1: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, когда ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, и у меня нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними, и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоров, я тебя спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. Есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так и мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее тут, там, только чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к какому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого тебе не, ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто... Действительно, должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
3: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь это из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
3: Что цель, ты видишь, что цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да. Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так и отменяюсь. Да. Как с врачом. Это простой пример, да.
3: Мы говорим, что группа — это по сути самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», они возьмут 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор», ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это такое. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек, миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моем животном. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросите Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием в моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон, Бара Сулам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
3: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть идти к цели. Но если внутри цели работает, а по сути осознание зла, тогда пусть будет часть группы, которая будет все время кричать мне, ты испорчен.
0: Если я буду кричать на тебя, что ты плохой, ты не почувствуешь, что ты плохой. Не почувствуешь. Осознание зла должно быть как результат воздействия окружающего света. Понимаешь? Все вещи, которые группа делает, она побуждает себя. Чтобы ты был более чувствителен к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результаты ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
2: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных килим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
4: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
1: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом, увеличим цели. Не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищу, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
4: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величие цели, и тогда он видит сам, где он должен исправиться и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
1: Мы слышали, должны радоваться по признакам, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
4: Да. Хорошо, мы могли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем.
5: И
4: помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
1: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарищ к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них, да, как в спецназе. Тогда я готов отменить себя перед ними.
4: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, ну принеси ему цветы, все, что может помочь.
1: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над

הקלה, בני שבת נקבלה.

0: Да, приятного аппетита, друзья, и хорошей всем трапезы.
1: חברים, שניצל תירס ומנה טבעונית נמצאים ליד ליד הסאונד.
2: חברים,
0: друзья,
2: אני שמח להיות פה איתכם, קודם כל.
0: Я рад находиться здесь, прежде всего, с вами. У меня есть всегда такое предисловие. Прежде чем я вхожу в урок, на трапезу, прежде всего, видеть себя только напротив Творца, это то, что существует. А вы — представители мои, мои представители Творца. Сейчас мы едим вместе, но мы хотим вместе соединить наше сердце, особенность нашей группы. Мы всегда хотим направить себя на любовь, на подобие по свойствам с Творцом, со свойством отдачи.

и развивались вместе. И странно, почему меня назвали большим Шароном, а не маленьким. Но это всегда только потому, что я крупнее. Он всегда был большой Шарон, всегда я следил за ним. И он вошел в молодежную группу, я зашел за ним. Во внутреннюю группу я вошел тоже вместе с ним. Это то, что называется зависть авторов. Шарон — пример для развития и роста в группе, которая хочет только отдавать и растить Творца в себе. Я рад, что у меня есть такой товарищ, и что есть такие товарищи, как вы. Я уверен, что мы не пропустим этот кругооборот и доставим Творцу наслаждение так, что придем наверняка к концу исправления. Приятного аппетита, друзья, или хаим. Шарон, ну добавь что-нибудь в костер. Друзья, я начинаю путь, продолжаю путь. Давайте подумаем на этой трапезе о товарищах, которые сопровождают нас в течение всего пути, что они с нами преданно идут вперед. И это наши товарищи, всю эту трапезу. В сердце товарищей мы проведем ее. Лихаем, друзья. Десятый отрывочек. Я хочу, чтобы им было хорошо. Благодаря тому, что я молюсь за них, это называется от любви к творениям. И тогда я прихожу вследствие взаимовключения, молитвы за них, к любви к Творцу. И там, внутри них, я нахожу Его. Я хочу добра им, тем, что я молюсь за них. Это называется от любви к творению. И тогда я прихожу в этом взаимовключении к молитве за них, к любви к Творцу, что там, внутри них, я нахожу Его. Друзья, мы сейчас будем есть, пить, взаимовключаться и главным образом войдем в сердца товарищей. Лихаем.

0: לתת יד ולקבל יד בחזרה מחבר שמאוד באמת התגעגעתי. אני חושב שכולם התגעגענו. וזה רק מה שאנחנו ראינו. ואני בטוח 100% שיש מלא דברים שיד כמו...
1: Я уверен на 100% что есть много вещей, которые выходят из нашего обвинения. Но то, что произошло с Лиором, это признак того, что выйдет что-то хорошее. У каждого человека есть везение, и после того, как он становится Рош, это на самом деле ответ Лиора меня удивил. Вообще, форма заботы товарищей
2: о
1: главе десятки. Я бы подготовил клип, но то, что ты хотел выстроить экран для десятки, я никогда не слышал этой терминологии. Ну, это хорошо. На самом деле, у нас было большое впечатление. Мы вчера говорили о тебе много, и тебя не хватало. И все. Мы скучаем и стремимся, чтобы был еще круг, который, когда ты приедешь и сплотишь нас. Ого, плохо слышно, секундочку. Да, то, что было с Лиором, когда он был Рош десятки, было хорошо, и прислал нам фотографии. И ты прав, что не все мы видим через действия, есть то, что мы не видим. Так и не видим, но это не значит, что их нет. И ощущение — это только благодарность, что ты был главой десятки, передал Сару. Лихаим.
3: כן, אז אנחנו מודים על ההזדמנות שקיבלנו לעשות את ה...
1: Мы благодарим за возможность, полученную, чтобы сделать этого главу что-то новое, что происходит десятки. И мы видим, насколько эти вещи вначале непонятны, и, может быть, даже непонятна потребность в них, но если это исходит от нашего рава, и мы реализовываем, тогда мы на самом деле начинаем чувствовать, о чем говорится. И на самом деле мы удостоились очень особой недели.
4: חברה יקרה, אתם יודעים?
1: Дорогая группа, вы знаете, у нас, скажем так, интересная жизнь с ускорением. Но мы удостоились. И между учебой десяткой и вообще жизнью и распространением. И всем этим прекрасным водоворотом есть на самом деле прекрасная вещь, которая направляет тебя, и когда ты концентрируешься над этим, ты на правильном пути. Неважно, что бы ни происходило. И это сердце товарищей. Ты знаешь, что ты находишься в товарищах. Ты знаешь, что ты находишься внутри Творца. И ты только ищешь сердце товарища. А товарищ — твое сердце. И это то, что мы должны удерживать всегда. И мы с уверенностью пойдем к цели. И мы хотим сейчас посмотреть клип Рава, который направляет нас именно в этом направлении. Клип, пожалуйста. Направить себя на трение сердец. Для этого нам нужно подготовить сердца, обнаженные без всякого внешнего облачения, чтобы все мы были открыты друг перед другом. И чтобы мы были готовы почувствовать сердце товарища, что оно касается моего сердца. Это непростая вещь, когда одна плоть касается другой, оголенная плоть. Я очень надеюсь, что мы согласимся с этим и удостоимся этого. И из соединения и трения сердец выходят искры света и теплота. И тогда мы почувствуем, насколько все растворяется. Растворяется. Когда все надоедает, это растворяется. Тогда растворяется. И будем надеяться, что мы придем к этому. Мне нечего сказать. Мы с вами находимся на прямом пути, когда мы не можем опуститься ниже этого, и мы все больше понимаем, в чем заключается наш путь. И поэтому у нас нет помех в пути, но только мы должны видеть эти помехи, которые создаем сами, и раскроем их, и отменим их. И так будем продвигаться. Нам предстоит, на самом деле, только прямая форма продвижения, постепенная, и мы добьемся успеха. Хорошо? Это то, что ты хотел слышать? Хорошо.
2: Лихаим.
1: Хорошо, дорогие друзья, после немалого периода что мы включились в музыку наших великих товарищей, и они готовят нам музыку, такие великие товарищи, как Асаф Авидар и Руи Мирон, который является основой Бней Баруха в музыке. И у нас есть время сейчас поднять настроение, думать о том, как мы через музыку и слова соединяем наши сердца с радостью, И не надо стесняться, петь во все, во весь голос, раскрыть свое сердце и сказать несколько слов Дадим Рои о музыке нашему товарищу великому. Рабаш написал нам: дайте свое сердце, дай свое сердце товарищу. Насколько великая вещь, насколько это особенно — дать сердце товарищу.

וכולם עם הכפיים.

0: תודה ללהקה שלנו. חיים.
1: Спасибо нашему ансамблю Лехаим. Хорошо. Дорогие друзья, великая группа, мировое кли, мы знаем. По-настоящему знаем и чувствуем. Совсем не теоретически, а знаем и знакомы с этим, что женская кли — это сила, которая ведет группу. Женская группа — это сила, которая ведет группу. И на прошлой неделе был у нас женский конгресс, цель которого была укрепить все сообщество и ярко выразить цель. И нет никого лучше женщин, которые могут это сделать. И мы хотим их послушать, но до этого мы давайте посмотрим клип.

0: לחיים, לראות את הקליפ הזה, זה נשאר בלב, זה היה בשבוע שעבר, בדיוק בזמן הזה. אני מאוד מתרגשת, וגם...
1: לחיים, это было в сердце, я очень...
0: והודיה לשרת, על הזכות לשרת את הקהילה.
1: Волнуюсь и благодарю за то, что мне выпала честь служить нашему великому сообществу. Это был особенный конгресс. Я участвовал среди многих команд. Мы читали прекрасные материалы Рава. Мы не просто так сообщество. Есть много сообществ в мире. Мы духовное сообщество. Когда дух нашего дорогого Рава со всей цепочкой каббалистов за ним прокладывает нам путь. И это то, что было в команде моей, других, между командами. Просто дух любви, взаимодействие. Всегда можно сказать. Но здесь был дух, когда мы учимся о сообществе и учимся находиться во взаимной работе. Каждая выразила себя до конца по направлению к общей цели. Мы сделали... тысячу кругов, и мы лона духовного сообщества. Есть вещь, которую мне важно сказать. Во-первых, мы как женщины. Это в нашей природе. Нести жизнь. И вдруг мы должны родить следующее поколение. А следующее поколение — это мы, это наши дети, поколение, это наша новая ступень, это мир, это человечество, и это реальность, которую мы, как женщины, буквально раскрываем. Так еще раз огромная благодарность. Совершенно исключительное взаимодействие в любви, и все мы группа, и мы послушаем нашу дорогую Сапир, которая как раз и предложила этот конгресс Лихаим. Этот конгресс, по сути дела, является инициативой хисарона многих женщин, который был у них и еще есть, и продвигать наше сообщество к будущему лучше, чем сейчас. Я немного волнуюсь. Конгресс, на самом деле, это один из проектов, которые мы строили и строим для того, чтобы на самом деле продвигать сообщество, наше сердце, наши семьи, чтобы любая женщина в любом возрасте чувствовала, что это ее дом, что она дает все свои способности и все, что она может, для того, чтобы на самом деле продвигать, как сказала Хавива, что высшая цель, ради которой мы собрались здесь, это духовная цель. Мы духовное сообщество, и мы хотим, чтобы наши дети и семьи росли в хорошем окружении. Мы получили очень много идей на конгрессе от всех женщин, которые были здесь и участвовали в Зуме. Мы их вскоре вам пошлем. И каждая подруга с большой любовью приглашается. Есть здесь огромная любовь. И любой проект, вы можете принимать участие, чтобы продвигать сообщество. И огромное спасибо всему этому великому сообществу.
2: אני יכול להגיד שברמה האישית, המשפחה שלי...
1: Я могу сказать, что на моем индивидуальном уровне моя семья пришла меня навестить, и сердце расширяется. Моя маленькая девочка спросила: «Папа, ты будешь петь на трапезе?» Как приятно, когда ты можешь выполнить желания своих детей. Следующее... песня называется «Как мы узнаем?» «Эх, не да». жизнь — это качели. И что у нас есть, кроме молитвы в сердце? Молитва — это все, что у нас есть, и группа, и книги «Наш великий Рав». И мы споем эту песню, которую все знают, но мы попросим у всех попробовать почувствовать сердце, молитву, каждый со своей молитвой, и все мы в общей молитве. Это очень особые времена. Мы постараемся их реализовать, использовать.

0: טוב, קהילה יקרה.
1: Хорошо, дорогие друзья, Уриэль и я расскажем вам о том, что впервые произошло в группе. Мне кажется, Уриэль немного волнуется, верно? Как ты, в порядке? Я очень волнуюсь. Так впервые произошло в нашем сообществе курс молодых инструкторов. Я вам расскажу об этом, но давайте сначала посмотрим вокруг нас, на детей, которые находятся с нами здесь, и оценим то, что есть здесь так много детей, которые впитывают этот дух, эти ценности. Можно, можно поаплодировать. Это на самом деле поразительная и очень волнующая вещь. И то, что я говорю об этом, я вспоминаю о раве, которого мы видели, 5:36, насколько это его предвидение. Мы вкратце расскажем о нем. И эти дети, они просто являются молодыми инструкторами. И это на самом деле поразительная вещь, один из принципов центральных, о которых говорил Рав, что взрослый инструктор воспитывает молодого. И это самое хорошее место для развития. И молодые инструкторы, инструктора растут, изучают себя, изучают, как работать с другими. Они становятся чувствительными, подают личный пример во всем. Это очень сильное преодоление и усилие. И мы на протяжении времени видели, что есть что-то центральное, чего не хватает этим детям, молодым инструкторам. Это чтобы сообщество их взяла в свои объятия и объяснили все. Мы сделали это впервые. И цель этого, чтобы у каждого ребенка была возможность что-то дать от своей индивидуальности, уникальности. И на этом курсе молодых инструкторов мы провели курсы с детьми с 4 по 7 класс. Это семья Юделевич и Рони Берштейн, которые на самом деле инициировали этого, вели, позаботились обо всей логистике и буквально сделали сущее из ничего. Без этого бы, без них бы это не произошло. Скоро они расскажут об этом. И я думаю, что мы посмотрим клип. Есть у нас и короткий клип, который покажет, что произошло на курсе.

Принципы инструктирования. Инструктор относится по-равному ко всем. Инструктор строит группу через объединение.

0: ребенок, который на 2-3 года старше, он как старший брат. Ну, а сейчас нам расскажет о переживании от этого курса. Да, я пришел поделиться. Там изучили принципы инструктажа, как это быть внимательным, поставить границы и воспитывать себя как инструктор. И мне нечего больше сказать, кроме благодарности этому сообществу, которое дало нам возможность развиваться и подниматься. Большое спасибо, Элихаим. Хорошо, это очень волнительно, потому что наши дети очень особенные. Это очень волнительно. Наши дети очень особенные, потому что получают здесь много очень от группы. И негде это передавать дальше. Так, согласно предвидению Рава, что больший воспитывает меньшего. Есть у нас время, и здесь на самом деле очень много особых детей, есть возможность поднять их на следующую ступень. Мы хотим поблагодарить наших товарищей и подруг, которые ведут воспитание, которые отдали свое сердце и время для воспитания молодых инструкторов. В нескольких словах они научились быть личным примером, заботиться обо всех одинаково, передавать игры и говорить с людьми и заботиться о том, кто младше в его группе. Моше Полторак, Орен Лейбович и Рони Босс помогли нам поднять весь проект, провели инструкторажи Эйтан Сиван, Одет Шпиглер, Йошуа бен Йошуа, Шули Орен, Катрина Миллер, Ротем и Гуманов и Яэль Шалев. Они преданно позаботились об угощении, порядке. Эфит Яэль, Ольга Мейрович, Эфит Барзилай и, конечно же, Эфат Цукер за то, что она ведет детскую галерею и помогла нам все это осуществить. Да, спасибо Лихаим всем. И, конечно же, мы продолжим идти вперед. Это очень необходимую инициативу. И тот, кому близко воспитание, пожалуйста, приходите, отдавайте себе для того, чтобы развивать наше воспитание детей. Лихаим. Друзья, подруги, обратите внимание, мы перешли в более маленький зал, но мы традиции не оставляем и продолжаем петь вместе. Где это произойдет? Здесь, справа от меня, придут дети вместе с родителями. Отцы, обратите внимание, что дети все на своем время, следите за ними, пока они поют. Вообще, в этом зале любой маленький шум слышится гораздо сильнее, поэтому поем вместе с детьми и обращаем внимание. А теперь дети на сцену. Thank you.
1: מיידידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוץ לקראתך בואי קלה נשוכה לבוש בגדי חמודות לילה לילה לילה להדליק נר בברכה לילה לילה לילה לילה

Lucha. Amén.

שמחה. מת

Ya Ribonada, ve al Maya, al

שפחת נפשי אחריה, שפחי נסע לזכר.

0: моя, жалко нам грех твоя.
1: Раз.

Шефат, канат, веахмая, ай-яй-яй, обе, жегу, так, бетимая, шефат, канат, веахмая.

Welcome, lovely.

Отдам и веял в дух русским веном.

0: Шефа. קטע 16. צריך שתי תפילות.
1: Нужно две молитвы о нашем объединении и о нашем объединении с Творцом, как написано, делающий мир в высотах, Он сделает мир над нами. Друзья, давайте попросим у Творца вместе, чтобы сделал мир над нами. Нужны две молитвы об объединении между нами и соединении между нами с Творцом. Как написано, делающий мир в высотах, Он сделает мир над нами. Я хочу добавить к молитве Шарона и Шарона. Мы сейчас находимся здесь, в учебном зале. Это признак того, что мы находимся перед большим скачком к более продвинутому Небаруху. Мы были сейчас на трапезе, слышали детей, которые учатся быть инструкторами. Мы слышали молитву женщин, которые строят сообщество, как Рав учил нас, чтобы в нем был высший свет. И все это благо, которое мы чувствуем между нами сейчас, со стажерами и с женщинами-стажерами, которые приехали, это по-настоящему, это будущий мир. И мы сидим здесь, потому что мы хотим, чтобы будущий мир принадлежал всем людям. Наш учитель — это учитель, что передает Тору истины всем. Мы сидим здесь сегодня и в ближайший период для того, чтобы молиться, чтобы Творец осветил наш путь и чтобы сделал успешным построение следующего этажа, следующей ступени. И это этаж, который мы строим внизу, и вместе с товарищами, которые учатся и работают, мы должны восполнить молитву, чтобы Творец сделал так, чтобы был мир в мире. Наша встреча следующая в 2:40 в учебном зале. Прощаемся с нашими товарищами из мирового клея.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лика, не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища со своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие, то есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. До такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел не верь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел не верь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творения получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Исраэль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам его. Однако, как при

0: хиссарон, иначе этот хиссарон порождает у него страдания, а эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хиссарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хиссарон, как человек может отказаться от наполнения своего хиссарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
1: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме. Как сказано выше, с помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келем, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, то есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
0: И это называется естественным путем, как и в материальных делах. Когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды.

0: Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилие и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия, не нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысячи входят в комнату, и один выходит к свету, в том случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
1: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, он подобится по свойствам, то есть как Творец хочет отдавать творение, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. Это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказано, приложил усилие, не нашел, нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы достоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? И отвечает святой душой.
2: יהיב לי נפשה, זכה יתיר, נמצא.
0: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается, согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать, но есть желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
1: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое, как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
0: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство, и он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца — насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому у него, поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение это не называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради

0: собственной выгоды, в то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желания отдавать, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственные выгоды. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого иначе как чем сверхъестественное чудо.
1: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано: «Обрати Творец свой лик к тебе», объясняет Мидраш. Что-то происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Тогда Творец вынужден обратить свой лик к человеку, и это называется душой. То есть когда он помогает ему таким образом,
2: היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה.
1: Что дают ему святую душу.
2: Паним של השם.
1: И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано: «Обратил Творец свой лик». Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения и наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано: который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемая святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
0: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее: «Я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему», в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется «злое начало». И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит лик Творца. Ответ что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое «не берет мзды». Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой и сдал ему святую душу, это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. А наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
1: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, что, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
0: Мы прошли часть статьи из 3-го тома Шлавы Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
3: Рав
0: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению, мнение Торы противоположно мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде, оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения желания получать, только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всеми этими наслаждениями, знает, согласно усилиям он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям. Тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждению против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать это наслаждение и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать, вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то... Согласно принципам отдачи, он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю, согласно первичной моей природе, желание получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно.
3: Мы
0: строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть ради отдачи, пусть понимает, духовное это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, не раскаивается в нем и не кричит «спасите», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «спасите, дай мне экран, я хочу быть другим». Пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому в этом должна быть работа. То есть работа, также усилия обрести кли ради отдачи. И усилия также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в келим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать и должен смотреть как будто с другой стороны, стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, так это и будет. И как Баля Сулам говорит в предисловии в ТЭЦ, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клюкой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит. Наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдание от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважению к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается радиоотдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием. Это плохо, я тебя чувствую плохо. Так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно.
1: Ну, неважно. Надо то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу радиоотдачи. Я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклонил я что-то другое. Но если я просто говорю радиоотдачи, то слова. Просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать выяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь. Не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое радиоотдача и вообще, к чему мы идем. Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к радиоотдаче, к чему-то, что обратное природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока ничего не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия. А пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то, ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его, хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь, но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло, ты и разумом тоже. Согласно этому понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, ну, как у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места. Это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне. Что, начиная от него и далее, я могу продолжать, это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это выяснение должно быть просто, хотя я пока еще в желании получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, это разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания.
3: Лисмох бисиманим.
0: Радоваться признакам. Да.
1: Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, мистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
1: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проверить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и силы моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель, цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести эту цель, ради отдачи. Конечно, насколько это наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Раф пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Это очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
1: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, которой ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, и у меня нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоров, я тебе спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. Есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так и мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее тут, там, только чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к кому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто... Действительно, должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
1: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь это из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
1: Что цель, ты видишь, что цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да. Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так и отменяюсь.
1: Да.
0: Как с врачом. Это простой пример, да.
1: Мы говорим, что группа — это, по сути, самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», они возьмут 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор», ради получения, чтобы все время давали мне контекст также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это такое. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек, миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моим животным. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросите Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием, в моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон бар Салам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
1: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть

0: действовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
1: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных килим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
3: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом, увеличим цели. Не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
2: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величие цели, и тогда он видит сам, где он должен исправиться и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
3: Мы слышали, должны радоваться по признакам, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
2: Да. Хорошо бы смогли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем.
4: И
2: помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
3: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарища к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них, да, как в спецназе. Тогда я готов отменить себя перед ними.

0: И только герои, которые было мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь.
1: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерение делаем в другом кли.
0: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только, если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
1: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
0: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
1: Это также подтвердив то, что уже сказано, кли в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем кли, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
0: Вчера, когда зашел новый Рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня Любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: Урок основан на статьях из книги «Труды Бааль Сулама». Можно приобрести книгу на сайте KAP.COL или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мире истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нам, почему нам не удается прийти к миру между нами, миру в всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нас к этой статье. Затем вместе прочтем этот абзац. «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». И затем мы послушаем объяснение Рава, где он действительно объясняет нам и дает нам, показывает нам эту внутреннюю центральную точку статьи. Начнем с клипа номер 5.
1: Так мы увидим в соответствии с этим, что весь наш мир на самом деле прошел этот этап, предыдущий этап. Технология, промышленность и так далее. И уже перешло к следующему этапу. А это уже этап духовного развития. И последняя исправленная форма этого мира, который существует и живет для того, чтобы обеспечить необходимое животному уровню, и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все. И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются, то, что мы хотели так получить на предыдущих этапах. Их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне, потому что в этой форме есть подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья, и эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармеля, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я видел молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это общее такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, и у нас есть все. А теперь развитие — только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальсулямы, Рава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
0: Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
1: И, по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
0: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений, вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
1: И, как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
0: Однако общее свойство всех творений в мире — то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища.
1: И тут уже не имеет никакого значения то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
0: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойства индивидуальности эгоизма действуют разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И
1: по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
0: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
1: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема меры личной исключительности внутри эгоизма это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творений. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого. То, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. Вокруг ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
0: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше. В мире. То, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно. Тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да, что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что и наш корень приходит от Творца, и в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем, это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот. Использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
1: А по правде говоря, проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом. Больше или в меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
0: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть, насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать ото дня в день, от поколения в поколение растет. Мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись, да? Просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И это то, точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, от Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться, как раз в наше время, и поэтому раскрывает нам, что мы друг с другом связаны, и в нашем корне мы связаны. Мы не связаны на уровне неживое, на нижних уровнях. Мы находимся сейчас в развитии мира очень жестком таком, неприятном. Если мы не сможем объяснить каждому, что зло, которое в нас приходит от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в этой мере исключительности. Если мы, наоборот, будем действовать в отдаче друг другу, быть подобными корню, мы заработаем себе вечную жизнь и совершенство. И мир, как говорит об этом эта статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
1: Мне кажется, статья, где Бааль Сулам дает материальные какие-то решения. Он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
0: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нету вообще понятия жизни и смерть вообще в реальности. Если мы ведем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга. А более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь, в свойстве возлюбить ближнего как самого себя, должна раскрыть духовное как раз связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. Нужно все это так организовать. И наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека относительно, это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим с отдачей, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное, когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да? Но, конечно же, вся реализация в нашем мире, внутри нашего эгоистического желания и с теми, кто нас окружает, и нет ничего здесь, что относится к какому-то какой-то мистике, какой-то. Говорится здесь о внутренней части человека, которую он раскрывает внутри себя, как все восприятие реальности. Мы говорим здесь, что это находится в нас. И то, что кажется мне, где-то находится вне нас, каких-то, на каких-то расстояниях, это и фантазии. Нет ничего, что не находится вне человека. Мы учим это восприятие реальности.
1: Тогда вопрос, что раньше, постижение духовного или находить решение в материальном мире, то, что Бааль Сулам тут пытается объяснить.
0: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя
3: и
0: просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача. То есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для, ради мира. Он, так, он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому, только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материально, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. В эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность, если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
1: Как раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
0: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы Творца, он должен отдавать ближнему.
1: Мне кажется, тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем, чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.
0: Да, как раз то, что Нохи сказал. Если я один-единственный, чем-то во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится, испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас он особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
1: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся к тем названиям, когда мы говорим «добро», «зло», то явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
0: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма, и это причина всех войн и разрушений, как написано в статье, или использовать исключительно свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами и передать все, что мы чувствуем миру, связаться с миром исключительности отдачи, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
1: Хотер написал: Творец, а зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства, у них нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, в той реальности, в которой мы живем. А люди получили нечто особое свыше, то, чем они могут использовать или во зло, или во имя добра. И это мы сейчас можем раскрывать тем, что каждый сейчас действительно использует во зло, а с другой стороны ощущение зависимости, которое раскрывается все больше и больше. Мы продолжаем, хаверим. Так еще вот то, что сказал Рав на уроке, и тоже выясни между нами на семинаре. Это второй фрагмент. Мы от Рава слышали так. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новая реальность, бесконечность, неограниченная. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. Сейчас. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность у них, в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя, его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желание их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю, увидеть их желание более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
0: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
1: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени мы начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественные или, может быть, даже неестественные, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
0: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, а где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действие по отдаче. И так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.
1: Это замечательно видеть, как Бааль Сулям объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне. А Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами. Видеть товарища каждого как величайшего поколения и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулям и Рабашу.
0: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы... Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз о том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье его и так далее, это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
1: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в которое можно раскрыть духовное. Все остальное — любая другая форма, где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех и в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
0: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы, так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
2: Кен, за пула бецем, лемалота хавер.
1: Да, это действие, наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
0: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
1: Желание — корень разума, а не разум — корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка может оправдать эгоистическое желание? Общее желание, эгоистическое, все десятки.
0: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тазе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. И кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желание, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей. Есть, естественно, объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации.

десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу. Есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И у нас в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, с устремлением к каким-то определенным людям. Но десятку ты не выбираешь. Десятка, на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное... Даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств, также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует, и десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, от того, как оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист. Мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут, ну а что ж плохого, отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед Рава с Ореном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом, нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение. А решение здесь только одно — работать в десятке, получать свет, получать воздействие окружения, чтобы мы захотели, как мы слышали в первом уроке, чтобы у нас развилось желание превратить это исключение.

0: пение, которое у нас есть по всему миру. И вот история указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы — источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги Зоар Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора, что мы поднимаем в нашем сердце. Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо к Нему, Ешар Кель, в отдачу ли любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Бнебарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, чтобы все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце или не только в моей десятке и не в моем Бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в нижней, там ремонт. Почему ремонт? Потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей. Так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. Все вместе это в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабале Сулями, Рабаш. Так и мы постараемся.
1: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то. Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь, я много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец, не просто слова. Это сила, сила преодоления, и мы приедем сюда на следующей неделе, и если удастся нам, мы также принесем контент.

0: для семинара, и мы укрепимся. Элихаим Нейбор.
1: Кен, Women China.
2: The question is, if all of a person's qualities
3: Вопрос
2: are
3: такой.
2: Given by the Creator,
3: then what intention is
2: corrected when we correct
3: Так что же исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм? Меняется ли само желание или только намерение его? То есть использование желания.
0: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом того, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, или что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. У нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав, как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
3: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте, в истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени. Все, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, всякие расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера, равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
0: То, что сейчас описали, что в этом особенного?
3: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
0: Но это у каждого есть.
3: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри ощущения, к этому вы еще не пришли.
0: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
3: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
0: Эгоизм не хочет.
3: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же хочешь, захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание и пришел, дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, чего, а чего он не сдох, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя. И все вот эти вот, да все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не подойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
0: А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
3: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели вперед, вперед, вперед. Ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну действительно, пустошь, разруху, разрушение. Руины. Это просто, что я туда стремлюсь. Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать и видеть, открывать все по пути. Главное — делать.
0: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить эту третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает это, видит, дает тебе увидеть это, а потом нет. Для чего? Для того, чтобы ты в конце концов углубился в это осознание, пришел в четвертую стадию в тебе, и тогда ты будешь готов. Давайте сделаем такой семинар в молчании, полминуты, подумаем в тишине, что делает мне эгоизм, что не дает мне от него действительно избавиться. Что делает мне эгоизм, чтобы я действительно не хотел от него избавиться.

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאז'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку. Я с 13 года пришла учиться в Кабалу. И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группы ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать. Все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свиватова, медиа, все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции, я там, и таких, как я, много, а вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь, внутри, нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
3: Woman Latin 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какая же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
5: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только даже знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо.
0: Также
1: мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
5: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорчены. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрее или наоборот, ленивый. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы и все с середины предыдущего века и до сегодняшнего дня. Мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. Сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А все в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви работать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15-е ава, День любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 ава, День любви.
1: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20. У нас до 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать, здесь накрывать столы, немного изменяются время трапез. Без 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 2:40 у нас подготовка к уроку, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урока, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза будет с 6 до 6:30.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаш на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лика, не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища со своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие, то есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. До такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел не верь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел не верь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творения получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Исраэль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хисарон. То есть Творец создал в творениях хисарон. И этот хисарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хисарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хисарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хисарон, как человек может отказаться от наполнения своего хисарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал ту приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение наказания. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
1: Это называется естественным путем. Как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинаются усилия. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, 1000 входит в комнату, и один выходит к свету, в том случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Но ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
0: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам. То есть, как Творец хочет отдавать творение, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы у него в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. Это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказанное «приложил усилие, не нашел», нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы достоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает святой душой.
1: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложив усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая Душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свыше наполнение на свой хиссарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих келим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы достоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром? Ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
0: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимы усилия человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилия необходимо для кли, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души. Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
1: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. И всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что о стихе у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое, но это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
0: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желание отдавать, он все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека, но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он вылечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
1: Все больные, которые не знали о своих болезнях, пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит в очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарства, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен, а врач дал ему излечение, и он вылечится. А сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
0: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое, как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание отдавать.
1: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство. И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца — насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме.

0: Когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами. А Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого иначе как чем сверхъестественное чудо.
1: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, обратит Творец свой лик к тебе, объясняет Мидраш. Что-то происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Когда Творец вынужден обратить свой лик к человеку, и это называется душой, то есть когда он помогает ему таким образом,
2: היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה.
1: Что дают ему святую душу.
2: Паним של השם.
1: И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемая святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
0: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит лик Творца. Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу. чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое они берут мзды. Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он

0: Хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой и сдал ему святую душу. Это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. И наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
1: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца, и он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать, а приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
0: Мы прошли часть статьи из третьего тома Шлавы Исулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
2: Рав
0: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению, мнение Торы противоположно мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде, оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения желания получать, только то, что можно получить, желание получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всеми этими наслаждениями, знает, согласно усилиям он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям. Тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждению против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать это наслаждение и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то Согласно принципам отдачи, он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю, согласно первичной моей природе, желание получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно. Мы строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть ради отдачи, пусть понимает, духовное — это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное — это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз, и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, и не раскаивается в нем, и не кричит «Спасите!», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения, проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «Спасите, дай мне экран, я хочу быть другим!», пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому в этом должна быть работа. То есть работа, также усилия обрести кли ради отдачи. И усилия также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в келим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, и либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать, и должен смотреть как будто с другой стороны, с стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, так это и будет. И как Баля Сулам говорит в предисловии в ТЭС, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клипой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит, наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдание от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважение к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием. Это плохо, я тебя чувствую плохо. Так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно.
1: Ну, неважно, но это то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи. Я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклеивая что-то другое. Но если я просто говорю ради отдачи, то слова. Просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать объяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь. Не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи и вообще, к чему мы идем. Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи, к чему-то, что обратное природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока ничего не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия. А пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то, ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его, хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь, но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло, ты и разумом тоже. Согласно этому понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, как у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел, не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места, это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне. Что, начиная от него и далее, я могу продолжать, это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это пояснение должно быть просто, хотя я пока еще желание получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, эта разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания. Радоваться признакам.
1: Да. Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, мистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
1: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проявить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и силы моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель, цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести эту цель, ради отдачи. Понимаешь, насколько это наоборот? Но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Раф пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
1: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, которой ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, и у меня нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоровый, я тебя спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. Есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так и мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее тут, там, только чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к кому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто... Действительно, должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
2: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь это из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься?
0: Не понял.
2: Что цель, ты видишь, что цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да? Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так отменяюсь. Да. Как с врачом. Это простой пример, да.
2: Мы говорим, что группа — это, по сути, самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», они возьмут 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор», ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это такое. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек, миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моем животном. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросить Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием, моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон бар Исулам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
2: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть идти к цели. Но если внутри цели работы это, по сути, осознание зла, тогда пусть будет часть группы, которая будет все время кричать мне, ты испорчен.
0: Я буду кричать на тебя, что ты плохой. Ты не почувствуешь, что ты плохой. Не почувствуешь. Осознание зла должно быть как результат воздействия окружающего света. Понимаешь? Все вещи, которые группа делает, она побуждает себя, чтобы ты был более чувствителен к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результат ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца. Я должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных килим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
1: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом, увеличим цели. Не надо обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
3: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величия цели. И тогда он видит сам, где он должен исправиться, и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
1: Мы слышали, должны радоваться по признаками, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
3: Да. Хорошо бы, если могли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем. И помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
1: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарищ к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них, да, как в спецназе, тогда я готов отменить себя перед ними.
3: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь приблизиться к цели.
1: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерение делаем в другом кли.
3: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
1: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
3: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
1: Это также подтвердив то, что уже сказано, кли в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем кли, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
3: Вчера, когда зашел новый Рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня Любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
1: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте kap.co.il или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мире истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там он ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нам, почему нам не удается прийти к миру между нами, к миру во всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нам к этой статье. Затем вместе прочтем этот абзац. Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно. И затем мы послушаем объяснение Рава, где он действительно объясняет нам и дает нам, показывает нам эту внутреннюю центральную точку статьи. Начнем с клипа номер 5.
2: Так мы увидим в соответствии с этим, что весь наш мир на самом деле прошел этот этап, предыдущий этап. Технология, промышленность и так далее. И уже перешло к следующему этапу. А это уже этап духовного развития. И последняя исправленная форма этого мира, который существует и живет для того, чтобы обеспечить необходимое животному уровню, и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все. И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются. То, что мы хотели так получить на предыдущих этапах, их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне, потому что в этой форме есть подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья. И эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармеля, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я веду молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это общее такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, у нас есть все. А теперь развитие только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальсулямы, Нерава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
1: Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений, вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
2: И как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
1: Однако общее свойство всех творений в мире, то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища.
2: И тут уже не имеет никакого значения то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
1: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойства. Индивидуальность эгоизма действует разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
2: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема «Мера личной исключительности внутри эгоизма» — это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творений. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого, то, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. Вокруг ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
1: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше. В мире. То, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно. С тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да, что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что и наш корень приходит от Творца, и в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем, это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме и в очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот, использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
2: А по правде говоря, проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом. Больше или меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
1: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть, насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать ото дня в день, от поколения в поколение растет, мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись, да? Просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И это то, точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, от Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться как раз в наше время, и поэтому раскрывает нам, что мы друг с другом связаны, и в нашем корне мы связаны. Мы не связаны на уровне неживое

0: Мир, как говорит об этом эта статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
1: Мне кажется, статья, где Сулам дает материальные какие-то решения, он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
0: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нету вообще понятия жизни и смерти вообще в реальности. Если мы ведем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга. А более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь в свойстве возлюби ближнего как самого себя должна раскрыть духовное как раз связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. Нужно все это так организовать. И наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека относительно, это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим с отдачей, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное, когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да? Но, конечно же, вся реализация в нашем мире, внутри нашего эгоистического желания и с теми, кто нас окружает. И нет ничего здесь, что относится к какому-то, какой-то мистике, какой-то... Говорится здесь о внутренней части человека, которую он раскрывает внутри себя. Как все восприятие реальности, мы говорим здесь, что это находится в нас. И то, что кажется мне, где-то находится вне нас, каких-то, на каких-то расстояниях, это и фантазии. Нет ничего, что не находится вне человека. Мы учим это восприятие.

0: реальности. Тогда вопрос, что раньше, постижение духовного или находить решение в материальном мире, то, что Бальшулям тут пытается объяснить?
1: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя, и просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача. То есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для, ради мира. Он, так, он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому, только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материальное, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Первое. Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность, если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
2: Как раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
1: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы Творца, он должен отдавать ближнему.
3: Мне кажется,
2: тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем, чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.
1: Да, как раз то, что Нухи сказал, если я один, то во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится, испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас, он и особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
2: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся с тем названием, когда мы говорим «добро», «зло», то явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
1: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма. И это причина всех войн и разрушений, как написано в статье. Или использовать исключительно свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами. И передать все, что мы чувствуем миру, исключительно. Связаться с миром исключительной задачей, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
3: Хотер катав.
2: Хотер написал.
3: Шолях кезра.
2: Творец, зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства, у них нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, в той реальности, в которой мы живем. А люди получили нечто особое свыше, то, чем они могут использовать или во зло, или во имя добра. И это мы сейчас можем раскрывать тем, что каждый сейчас действительно использует во зло, а с другой стороны, ощущение зависимости, которое скрывается все больше и больше. Мы продолжаем, хаверим. Так еще вот то, что сказал Рав на уроке, и тоже выясни между нами на семинаре. Это второй фрагмент. Мы от Рава слышали так. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новая реальность, бесконечность, неограниченная. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. сейчас. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность у них, в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желание их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю, увидеть их желание более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
1: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
2: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественной или, может быть, даже неестественной, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
1: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, а где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действия по отдаче. И так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.
2: Это замечательно видеть, как Бааль Сулям объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне. А Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами. Видеть товарища каждого как величайшего поколения и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулям и Рабашу.
1: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы... Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз, а в, не, э, то, том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье его и так далее. Это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
0: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в котором можно раскрыть духовное. Все остальное — любая другая форма, где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех и в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
1: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы. Так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
4: Кен, за пула бецем, лемалота хавер.
0: Да, это действие, наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
1: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
0: Желание — корень разума, а не разум — корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка. Может оправдать эгоистическое желание? Общее желание, эгоистическое, все десятки.
1: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тазе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. И кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желание, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей, Есть естественное объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации. Десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу. Есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, с устремлением к каким-то определенным людям. Но десятку ты не выбираешь. Десятка, она на основе, только на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное, даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств, также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует, и десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, обратным от того, как оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист, мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут: ну а что ж плохого, отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед Рава с Ораном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом: нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение. А решение здесь только одно — работать в десятке, получать свет, получать воздействие окружения, чтобы мы захотели, как мы слышали в первом уроке, чтобы у нас развилось желание превратить это свойство исключительности, используемое ради себя, для того, чтобы использовать вовне. Это прежде всего товарищи в десятке, в центре десятки, и там раскрывается это свойство уже относительно Творца, потому что это свойство мы это приобретаем. Кто это делает нам? Никого из нас этого нету. Кто действует на нас? Свет. Потому что это его свойство.
5: Бокер тов лекулам. А маамар азе...
0: Эта статья объясняет больше всего вот это разбиение, которое у нас есть по всему миру. И вот история указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы — источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги Зоар Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора, что мы поднимаем в нашем сердце. Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо к Нему, Ешар-Кель, в отдачу ли любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Бнебарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, что все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце или не только в моей десятке и не в моем Бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в нижней, там ремонт. Почему ремонт? потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей. Так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. Все вместе-то в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабаже, Сулями, Рабаш. Так и мы постараемся.
1: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то? Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец, не просто слова. Это сила, сила преодоления, и мы приедем сюда на следующей неделе, и если удастся нам, мы также принесем контент для семинара, и мы укрепимся, или Хайм Нибор.
6: Кен, Women China.
7: And the question is, if all of a person's qualities are given by the Creator,
0: then what exactly is corrected when
7: we correct the ego?
0: Так что же, is it the design исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм?
7: Or only the intention behind the usage?
0: Меняется ли само желание или только намерение его, то есть использование желания.
1: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом того, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, или что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. В нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, для чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав, как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
0: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте, в истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени. Все, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу.
2: ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым, для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, все эти расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера, равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
1: То, что сейчас записали, что в этом особенного?
2: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
1: Но это объединяет. У каждого есть.
2: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри ощущения, к этому вы еще не пришли.
1: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
2: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
1: Эгоизм не хочет.
2: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание и дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, чего, а чего он не сдох, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя? И он, и вот это, и вот это, и все вот эти вот. Да все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не дойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
1: Ну, говори. А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
2: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели, вперед, вперед, вперед. Ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну, действительно, пустошь, разруху, разрушение. Руины. Это просто, что я туда стремлюсь. Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать, и видеть, и открывать. Все по пути. Главное — делать.
1: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить эту третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает это, видит, дает тебе увидеть это, а потом нет. Для того, чтобы ты в конце концов углубился в это осознание, пришел к четвертую стадию в тебе, и тогда ты будешь готов. Давайте сделаем такой семинар в молчании, полминуты, подумаем в тишине, что делает мне эгоизм, что не дает мне от него действительно избавиться. Что делает мне эгоизм, чтобы я действительно не хотел от него избавиться.

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאג'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку.
3: Они какой стаж?
2: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
3: Они ломедет на 2013.
2: И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группы ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свиватова, медиа, все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции я там, и таких, как я, много, а вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь, внутри, нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
4: Woman Latin 26, בבקשה.
5: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какова же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
6: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только должны знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо. Также мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
6: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорченные. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрее или наоборот, ленивый. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы, и все. С середины предыдущего века и до сегодняшнего дня мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. Сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А все в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви проработать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15-е ава, день любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 ава, день любви.
1: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20. У нас до 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать, здесь накрывать столы, немного изменяются время трапез. Без 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 2:40 у нас подготовка урока, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урока, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза будет с 6 до 6:30.

Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока будем изучать. Будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1104.

0: 14. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лика, не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища с своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал добро приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие. То есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. Но до такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел неверь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий и нашел неверь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творение получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Израиль дают пропитание Отцу их на небесах.

0: получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хисарон. То есть Творец создал в творениях хисарон. И этот хисарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хисарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хисарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хисарон, как человек может отказаться от наполнения своего хисарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творения наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
1: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келем, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, то есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
0: И это называется естественным путем, как и в материальных делах. Когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не

0: ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысяча входит в комнату, и один выходит к свету, в том случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
1: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, он подобится по свойствам, то есть как Творец хочет отдавать творение, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. И это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказано «приложил усилие, не нашел», нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы достоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда пришло к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает святой душой.
2: יהיב לי נפשה, זכה יתיר, נמצא.
0: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается, согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая душа», я остался бы в своем желании получать для себя и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает свысшее наполнение на свой кисарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих килим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы удостоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром, ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
1: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимы усилия человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души.
2: Как
1: сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилие необходимо для кли, то есть чтобы обрести хиссарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души.

0: Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит продвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься. Помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
1: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. То есть всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что стихи у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое, но это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
0: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, и получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желания отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека. Но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он его лечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
1: Все больные, которые не знали о своих болезнях, и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит в очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарство, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен. А врач дал ему излечение, и он вылечится. Сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
0: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь, и это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой, и объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
1: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство. И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние, моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это не называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желания отдавать, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого, иначе как чем сверхъестественное чудо.
0: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, «Обратит Творец свой лик к тебе», объясняет Мидраш, что это происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Когда Творец вынужден обратить свой лик к человеку, и это называется душой. То есть, когда он помогает ему, таким образом, что дают ему святую душу. И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемая святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
1: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит «лик Творца». Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое «не берет мзды». Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой и сдал ему святую душу, это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. Но наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
0: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
1: Мы прошли часть статьи из 3-го тома Шлаве Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
2: Рав
1: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению, мнение Торы противоположно мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, которое Творец создал в нем, и тогда он в простом виде, оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения желания получать, только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всеми этими наслаждениями, знает, согласно усилиям он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям. Тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что они работают согласно желанию получать и наслаждению против него, собирается обрести экран, который отделяет желание получать от наслаждения, и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании, там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него, в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается построить кли желания отдавать, то согласно принципам отдачи он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю, согласно первичной моей природе, желание получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно.
0: Мы
1: строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть ради отдачи, пусть понимает, духовное это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз, и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, и не раскаивается в нем, и не кричит «Спасите!», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «Спасите, дай мне экран, я хочу быть другим», пока эта работа не происходит на все кли желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кле ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кле, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому в этом должна быть работа. То есть работа, также усилие обрести кли ради отдачи. И усилие также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в килим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, и либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать, и должен смотреть как будто с другой стороны, с стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, так это и будет. И как Баля Сулам говорит в предисловии в ТЭЦ, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе, и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости, это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клепой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит. Наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдание от клипы. А просто это должно быть в оценке, уважение к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
0: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием. Это плохо, я тебя чувствую плохо. Так это ощущается.
1: Как раз чувствуется нужно?
0: Ну, неважно. Но это то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи. Я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклеивая что-то другое. Но если я просто говорю ради отдачи, то слова. Просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать объяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь. Не знаю, что значит быть здоровым.
1: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи. И вообще, к чему мы идем. Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи, к чему-то, что обратное природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока ничего не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия. А пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то, ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его, хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь, но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло, ты и разумом тоже, согласно этому понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, как у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел, не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места. Это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне. Что, начиная от него и далее, я могу продолжать. Это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это выяснение должно быть просто, хотя я пока еще желание получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, это разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания. Радоваться признакам.
2: Да. Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
1: Товарищу?
2: Да.
1: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, мистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
2: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
1: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проявить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и силы моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель, цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести эту цель ради отдачи. Конечно, насколько это наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Раф пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
2: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, которой ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
1: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора Имеет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, и я отменялся перед ними, и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоровый, я тебе спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. У меня есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает

0: Вот полностью только чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее, тут, там, только чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к кому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто... Действительно, должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
1: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь это из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
1: Что цель, ты видишь, что для цели важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да? Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так отменяюсь.
2: Да.
0: Как с врачом. Это простой пример, да.
1: Мы говорим, что группа — это почти самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», они возьмут 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор», ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это так уж. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек, миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моим животным. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спросить Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием, моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон, Бар Исулам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели.

0: побуждают себя. Чтобы ты был более чувствительным к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результаты ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
1: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных келим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
3: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом, увеличим цели. Не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
2: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величие цели. И тогда он видит сам, где он должен исправиться, и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
3: Мы слышали, должны радоваться признаками, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
2: Да. Хорошо бы мы могли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем. И помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
3: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарища к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу

0: получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них, да, как в спецназе. Тогда я готов отменить себя перед ними.
1: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь.
0: Также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерение делаем в другом кли.
1: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только, если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
0: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
1: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
0: Это также подтвердив то, что уже сказано, клея в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем клее, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
1: Вчера, когда зашел новый Рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня Любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
0: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: урок основан на статьях из книги труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте kap.co.il или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мире истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нам, почему нам не удается прийти к миру между нами, миру в всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нам к этой статье. Затем вместе прочтем этот абзац. Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно. И затем мы послушаем объяснение Рава, где он действительно объясняет нам и показывает нам эту внутреннюю центральную точку статьи. Начнем с клипа номер 5.
2: Так мы увидим в соответствии с этим, что весь наш мир на самом деле прошел этот этап, предыдущий этап. Технология, промышленность и так далее. И уже перешло к следующему этапу. А это уже этап духовного развития. И последняя исправленная форма этого мира, который существует и живет для того, чтобы обеспечить необходимое животному уровню, и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все. И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются на то, что мы хотели так получить на предыдущих этапах. Их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне. Потому что в этой форме есть подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроется больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья. И эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармеля, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я веду молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это вообще такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, и у нас есть все. А теперь развитие только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальшулямы, Нерава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
1: Индивидуальность и в эгоизме действуют разрушительно и разорительно. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному. Абсолютному согласию.
2: И, по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений, вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
2: И, как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
1: Однако общее свойство всех творений в мире, то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирается построиться на руинах товарища.
2: И тут уже не имеет никакого значения то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
1: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойства. Индивидуальность эгоизма действует разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
2: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема «Мера личной исключительности внутри эгоизма» — это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творений. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого, то, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. Вокруг ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
1: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше. В мире. То, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно. С тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да, что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что и наш корень приходит от Творца. И в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем. Это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот, использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
2: А по правде говоря, Проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом, больше или меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений, вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
1: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть, насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать ото дня в день, от поколения в поколение растет. Мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись. Да, просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И эта точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться, начинает пробуждаться как раз в наше время, и поэтому раскрывает нам, что мы друг с другом связаны, и в нашем корне мы связаны. Мы не связаны на уровне неживое, на нижних уровнях. Мы находимся сейчас в развитии мира очень жестком, таком неприятном. Если мы не сможем объяснить каждому, что зло, которое в нас приходит от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в этой мере исключительности. Если мы, наоборот, будем действовать в отдаче друг другу, быть подобными корню, мы заработаем себе вечную жизнь и совершенство. И мир, как говорит об этом эта статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
2: Мне кажется, статья, где Баль Сулям дает материальные какие-то решения. Он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
1: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нет вообще понятия жизни и смерть вообще в реальности. Если мы ведем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга. А более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь в свойстве возлюби ближнего как самого себя должна раскрыть духовное как раз связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. Нужно все это так организовать. И наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека относительно, это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим с отдачей, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное, когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да? Но, конечно же, вся реализация в нашем мире, внутри нашего эгоистического желания и с теми, кто нас окружает. И нет ничего здесь, что относится к какому-то, какой-то мистике, какой-то... Говорится здесь о внутренней части человека, которую он раскрывает внутри себя. Как все восприятие реальности, мы говорим здесь, что это находится в нас. И то, что кажется мне, где-то находится вне нас, каких-то, на каких-то расстояниях, это и фантазии. Нет ничего, что не находится вне человека. Мы учим это в восприятии реальности.
2: Тогда вопрос, что раньше, постижение духовного или находить решение в материальном мире, то, что Баль Сулям тут пытается объяснить?
1: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя
3: и
1: просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача. То есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для ради мира. Он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому? Только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материальное, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Первое. Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. В эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность. Если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
2: Как раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
1: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы Творца, он должен отдавать ближнему.
4: Мне кажется,
2: тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем, чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.
1: Да, как раз то, что Нохи сказал. Если я один-единственный, это во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится, испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас он особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
2: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся к тем названиям, когда мы говорим «добро», «зло», это явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
1: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма. И это причина всех войн и разрушений, как написано в статье. Или использовать исключительно свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами. И передать все, что мы чувствуем миру, связаться с миром исключительно с отдачей, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
3: Хотер катав.
2: Хотер написал.
3: Шолях кезра.
2: Творец, зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства у них. Нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, в той реальности, в которой мы живем. А люди получили нечто особое свыше, то, чем они могут использовать или во зло, или во имя добра. И это мы сейчас можем раскрывать тем, что каждый сейчас действительно использует во зло, а с другой стороны, ощущение зависимости, которое раскрывается все больше и больше. Мы продолжаем, хаверим. Так еще вот то, что сказал Рав на уроке, и тоже выясни между нами на семинаре. Это второй фрагмент. Мы от Рава слышали так. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новую реальность, бесконечность, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. Сейчас. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность у них, в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя, его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желание их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю, увидеть их желания более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
1: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
2: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени мы начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественные или, может быть, даже неестественные, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
1: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действия по отдаче, и так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.
2: Это замечательно видеть, как Бааль Сулям объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне. А Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами. Видеть товарища каждого как величайшего поколения и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулям и Рабашу.
1: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы... Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз о том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье его и так далее, это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
2: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в которое можно раскрыть духовное. Все остальное, любая другая форма, где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех. И в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
1: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы. Так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что и приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
4: Кен, за пула бецем, лемалота хавер.
2: Да, это действие, наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
1: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
2: Желание — корень разума, а не разум — корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка. Может оправдать эгоистическое желание? Общее желание, эгоистическое, все десятки.
1: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тазе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. И кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желания, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей. Есть естественное объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации. Десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу. Есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И у нас в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, устремление к каким-то определенным людям. Но десятку ты не выбираешь. Десятка, она на основе, только на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное, даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств. Также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует. И десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, обратным от того, как оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист, мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут: ну а что ж плохого? Отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед Рава с Ореном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом: нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение.

0: בוקר טוב לכולם. המאמר הזה
1: Эта статья объясняет больше всего вот это разбиение, которое у нас есть по всему миру. И вот история указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы — источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги Зоар Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора, что мы поднимаем в нашем сердце. Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо к Нему, Ешар Кель, в отдачу ли любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Бнебарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, что все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце или не только в моей десятке и не в моем Бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в нижней, там ремонт. Почему ремонт? Потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей, так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. Все вместе-то в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабале Сулями, о Рабаш. Так и мы постараемся.
2: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то? Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец. Не просто

0: просто слова. Это сила, сила преодоления. И мы приедем сюда на следующей неделе. И если удастся нам, мы также принесем контент для семинара, и мы укрепимся. Элихаим Нейбор.
1: Ken, Woman China.
2: And the question is, if all of a person's qualities are given by the Creator, then what exactly is corrected when we correct the ego?
3: Так что же, is it the design исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм?
2: Or only the intention behind the usage?
3: Меняется ли само желание или только намерение? Его, то есть использование желания.
0: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом, то, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, или что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. У нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, для чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
3: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте. В истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени. Все, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым, для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, все эти расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера, равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
0: То, что сейчас описали, что в этом особенного?
3: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
0: Но это объединяет. У каждого есть.
3: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри, ощущения, к этому вы еще не пришли.
0: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
3: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
0: Эгоизм не хочет.
3: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание. И дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя. И все вот эти вот. Это все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не дойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
0: А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
3: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели, вперед, вперед, вперед. Ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну, действительно, пустошь, разруху, разрушение. Руины. Это прошлое. Вы что, я туда стремлюсь? Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать, и видеть, и открывать. Все по пути. Главное — делать.
0: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить этот третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает этого, видит, дает тебе увидеть это, а потом нет. Для чего? Для того, чтобы ты в конце концов углубился в это осознание, пришел к четвертую стадию в тебе, и тогда ты будешь готов. Давайте сделаем такой семинар в молчании, полминуты, подумаем в тишине, что делает мне эгоизм, что не дает мне от него действительно избавиться. Что делает мне эгоизм, чтобы я действительно не хотел от него избавиться.

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאז'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку.
3: Они катили стаж.
2: Я с 13 года пришла учиться в Кабалу.
3: Они ломедет на 2013.
2: И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группа ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свива Това, медиа,
3: Кабала медиа.
2: Все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции я там, и таких, как я, много, а вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь, внутри, нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
4: Woman Latin 26, בבקשה.
5: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какая же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
6: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только даже знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо.
0: Также
1: мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
6: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорчены. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрый или наоборот ленивый. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы и все с середины предыдущего века и до сегодняшнего дня. Мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. А сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А всех в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви работать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15 ава, день любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 ава, день любви.
1: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20. До 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать, здесь накрывать столы, немного изменяются время трапез. От 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 2:40 у нас подготовка к уроку, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урок, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза будет с 6 до 6:30.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лик и не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища с своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал добрую приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие, то есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу. Как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. Но до такой степени, что говорят нам, не приложил усилия, и нашел не верь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел не верь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творение получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Израиль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хисарон. То есть Творец создал в творениях хисарон. И этот хисарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хисарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хисарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хисарон, как человек может отказаться от наполнения своего хисарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал ту приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше. С помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
1: Это называется естественным путем. Как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание, он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинаются усилия. Как сказали наши мудрецы, приложил усилия и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысячи входят в комнату, и один выходит к свету. В том случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Но ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
0: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться по свойствам, то есть как Творец хочет отдавать творение, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы у него в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь, в вопросах работы, необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. Это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказанное «приложил усилие, не нашел», нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы удостоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивают, чем? И отвечает святой душой.
1: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. Здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хисарона. Ведь у кого есть хисарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хисарон, получает свыше наполнение на свой кисарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих килим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хисарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы достоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и не волен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром? Ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
0: И об этом сказали мудрецы, не волен ты избавиться от нее. Это потому, как сказано выше, что необходимо усилие человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогает. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилие необходимо для кли, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души. Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
1: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. ты всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что с стихи у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что всю эту работу сделать, все это ради отдачи он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают, показывают только немного зла. И это небольшое, зло, человек начинает просить Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
0: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желания отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, который есть у человека. Но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он вылечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. и он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
1: Все больные, которые не знали о своих болезнях, и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит в очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарство, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им.

0: И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен, а врач дал ему излечение, и он вылечится. А сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
1: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое. Как это бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь, и это, как сказали мудрецы. Болит голова, занимайся Торой, и объяснил мой отец учитель, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
0: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство. И он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе, пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать, то есть что желание Творца — насладить свои создания.

0: Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственная выгода. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого иначе, как чем сверхъестественное чудо.
1: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, обратит Творец свой лик к тебе, объясняет Мидраш. Что-то происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Тогда Творец вынужден обратить свой лик к человеку. И это называется душой. То есть, когда он помогает ему таким образом,
2: היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה.
1: Что дают ему святую душу.
2: Паним של השם.
1: И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемую святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
0: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? Заповедями, это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работа их в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит лик Творца. Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы

0: спросили, что такое не берет мзды. Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка. Ответ состоит в том, что то, что он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой и сдал ему святую душу, это не на благо человеку. Человек требует, чтобы он обратил свой лик к нему. Но наоборот, он хочет, чтобы Творец обратил к нему лик свой, чтобы выйти из собственной выгоды, и чтобы у него была способность работать только ради Творца, а не ради собственной выгоды.
1: Если так, то он не хочет, чтобы Творец дал ему что-то для его пользы, как, например, что человек дает взятку Творцу, как дает кому-нибудь подарок с намерением, чтобы тот, кто получает подарок, дал ему что-нибудь для его личной выгоды, для дающего подарок. Так как здесь сказано, что человек выполняет желание Творца, означает, что человек хочет, чтобы он был способен выполнить желание Творца. И он просит, чтобы тот обратил к нему свой лик, то есть чтобы он мог совершать все свои действия ради небес. И в свете этого нам понятно, что злое начало — это желание получать. А приправа — это сила выйти из-под власти желания получать. А Тора называется светом Торы, что является внутренней частью Торы. Торы — и это душа Торы. Перейдем к уроку от 7 июля 2002 года.
0: Мы прошли часть статьи из 3-го тома Шлавей Сулам, глава Насо, что такое, что Израиль исполняет волю Творца в работе.
2: Рав
0: объясняет нам, что то, что написано, что путь Торы противоположен мнению Торы противоположен мнению обывателей. Что это значит? Обыватель — это означает тот, кто идет прямо согласно своей природе, согласно желанию получать, который Творец создал в нем, и тогда он в простом виде. Оно раскрыто перед его глазами, он работает, требует вознаграждения, работает согласно вознаграждению и наказанию, понимает, как он работает. Все хорошо и прекрасно. В этой мере мы знаем, что можно раскрыть очень маленькие наслаждения желания получать, только то, что можно получить в желании получения ради получения. Наслаждения ограниченные, они называются материальными наслаждениями или животными. Материальные называются из-за намерения ради получения. И в этом работает весь мир, гонится за всем этим наслаждением, знает, согласно усилиям он может получить, у него будет вознаграждение согласно усилиям, тогда как те, кто входит в истинную работу, то есть что не работают согласно желанию получать и наслаждению против него, а собираются обрести экран, который отделяет желание получать от наслаждения и работает по принципу, сколько можно отдавать с помощью желания получать, то есть в обратном виде от природы изначальной, которая присутствует в мироздании. Там реакции другие. То есть человек, который собирается работать согласно тому, как весь мир работает, он знает, что сколько, чем больше он прилагает усилий в этом, он больше зарабатывает внутри своего желания получать. Человек, который собирается развить свое желание отдавать и получить в него в желание отдавать вознаграждение, тоже должен проверять результат в желании отдавать, а не глазами желания получать. Если он сейчас собирается поступить,

0: строить кли желание отдавать, то согласно принципам отдачи, он должен проверять, как он продвигается, то, что происходит с нами, что мы запутаны. И с одной стороны, я нахожусь в группе, в методике, в учебе, в инструкции, что я собираюсь развить кли, построить кли, желание отдавать. Но проверяю внутри этого кли, сколько я получаю, согласно первичной моей природе, желание получать. И тогда, конечно, у меня получается, что у меня нет ничего. Еще хуже. Каждый день я чувствую себя более пустым. И это верно.
1: Мы
0: строим одно кли, а проверяем его наполнение согласно второму кли, так не пойдет. Поэтому тот, кто продвигается к духовному, то есть к ради отдачи, пусть понимает, духовное — это не то, что у меня будут еще дополнительные наслаждения, а духовное — это называется ради отдачи. Это определение, что такое духовное. Насколько он раскрывает свою природу, что он хуже в своем желании получать, что он больше эгоист всякий раз и дальше от желания отдавать. Пусть он увидит, что в этом ему раскрывается кли, и тогда это будет его вознаграждением, и он будет радоваться этому. Почему? Потому что пока человек не раскрывает все кли своего желания получать, и не раскаивается в нем, и не кричит «спасите», то есть раскаивается в том, что он целиком ради получения, проверяет, что он сам не способен исправить свое кли ради отдачи, и кричит «спасите, дай мне экран, я хочу быть другим». Пока эта работа не происходит на все кли, желание получать, он не выходит на свет к духовному, не проходит махсум. Поэтому всякий раз, когда он продвигается, то есть раскрывает свою пустоту больше, насколько он противоположен, насколько он слаб, насколько вообще он не в этом, он должен радоваться. И пусть проверит себя в новом кли ради отдачи и увидит, что он находится в выигрыше все время. А не то, что он проверяет себя в кли, в котором получают, наслаждаются. Это просто не идет вместе. Поэтому в этом должна быть работа. То есть работа, также усилие обрести кли ради отдачи. И усилие также измерить, проверить, увидеть кли в правильном виде, в килим отдачи. И поэтому здесь есть работа в моха, и либо есть такое внутреннее раздвоение, что человек все еще находится в желании получать, и должен смотреть как будто с другой стороны, с стороны желания отдавать, как он развивается. Тут, конечно, есть какое-то внутреннее противоречие у человека. Пока он не проходит махсом, но так это и будет. И как Балясулам говорит в предисловии в ТЭС, только герои, у которых есть мера терпения, они действительно победили этих стражников, которые стоят на входе и входят в царский чертог. Только с помощью меры терпения, еще раскрыть зло, еще неприятно, ощутить, что это неприятно, и что он слабый и так далее. Но видеть в этом хороший результат, всякий раз добавку к отдающим келим. И тогда нетрудно. Группа должна поддерживать это, книги, весь путь должен быть просто такой, чтобы мы ценили в нашей группе раскрытие зла. Не то, что само зло, чтобы было у нас как сладкое, хорошее. Нет, не дай Бог, иначе это не будет зло. А раскрытие зла, раскрытие слабости,

0: Это будет для нас хорошим знаком. Не гордиться этим, иначе мы снова становимся клипой. Не гордиться этим, не радоваться этому, как радоваться имеется в виду, наслаждаться этим. Это какой-то мазохизм. Это тоже клипа говорит, наслаждайся этим, страдай от этого. Все страдания от клипы. Просто это должно быть в оценке, уважению к тому, что сейчас раскрываются у меня новые этапы в преддверии ради отдачи. Что?
1: У меня есть просьба с этим, что касается ради отдачи. Я совершаю действия, неважно, что я делаю. Я каждый раз открываю для себя, насколько я все больше нахожусь с каким-то желанием, это плохо, я тебя чувствую плохо, так это ощущается.
0: Тебе как раз чувствуется нужно?
1: Ну, неважно, но это то, что я ощущаю. Дело в том, что я хочу ради отдачи, я говорю, может быть, я хочу, чтобы он изменил мне природу, приклеивая что-то другое, но если я просто говорю ради отдачи, то слова, просто слова. А у меня нет ощущения того, что я этого хочу. Тогда я могу сделать выяснение, сказать ему, что я хочу этого, чтобы он вылечил меня, чтобы он забрал мне эту болезнь, не знаю, что значит быть здоровым.
0: Верно. Мы не знаем, что такое ради отдачи и вообще, к чему мы идем. Не знаем. Но согласно тому, что раскрывается мне на пути сейчас, я вижу, что я иду к ради отдачи, к чему-то, что обратное в природе. По признакам я могу это сказать. Как я иду, я не знаю. Как это действует у меня окружающий свет, я тоже не знаю. Как вдруг это изменяется и почему это полагается мне даже с помощью каких усилий, тоже не очень знаю. Так? Но ты видишь, что это происходит. Верно? Так сейчас ты пока еще не понимаешь, кто работает над тобой, как работает. А может быть, вообще просто тебе говорят, прилагай усилия. А пока что просто, чтобы занять тебя чем-то. А пока что над тобой работают. Не важно. Важно, чтобы ты видел знаки в пути. И эти знаки — это раскрытие зла в тебе, желание получать, ты чувствуешь его уже как зло в чем-то, ты начинаешь страдать от него, стыдиться, что называется, его, хотя потом ты преодолеваешь, не очень, ты живешь с этим, продолжаешь, но есть периоды, когда ты просто чувствуешь его как зло, ты и разумом тоже. Согласно этому понимаешь, согласно этому ты продвигаешься. И, как правило, после раскрытия зла и таких состояний, когда ты чувствуешь какое-то обновление, желание отдавать, желание получать, как у тебя возникают новые ощущения одно против другого, у тебя приходят какие-то озарения, новое понимание, восприятие немножко другое, новое. Это знаки, это признаки. Конечно, ты снова на следующем шаге, тоже не знаешь, куда ты идешь, и снова у тебя есть путаница. И все как будто, насколько ты до этого был умным, но снова все исчезает. Но это если ты смотришь на все эти вещи как признаки, которые написаны у тебя в инструкции. Да? В инструкции написано, что так должно быть, и ты уже можешь радоваться этому. Не радоваться тому, что ты запутался, или что ты отчаялся, или обессилел, не от самого состояния, а от того, что тебе раскрывается истина. Если ты радуешься от этого состояния, то тебе уже не хочется продолжать. Глупец сидит, сложив руки, и пожирает себя. Ты не хочешь сдвинуться с места, это нехорошо. Не то, что я недоволен этим местом, но я благодарю за то, что это состояние сейчас пришло ко мне. Что, начиная от него и далее, я могу продолжать, это признак того, что я в пути. После этого это станет страданиями против страдания любви. То есть надо работать с разумом, с выяснением в разуме. И это пояснение должно быть просто, хотя я пока еще в желании получать, я уже понимаю одно против другого, что называется отдавать. Почему я понимаю? Если я уже начинаю видеть, что я страдаю от желания получать в чем-то, это уже из-за того, что против этого раскрылся свет, и тогда в разнице между свойствами света и моими собственными свойствами желания получать моего, эта разница между ними вызывает у меня ощущение стыда, ощущение страдания. Радоваться признакам.
1: Да. Какие действия может даже искусственно совершать ради товарища, которое подобное отдаче?
0: Товарищу?
1: Да.
0: Какие действия может сделать товарищу ради отдачи? Ну, не знаю, если, допустим, я люблю цветы, принеси мне цветы. Если я не могу встать, чтобы учиться, разбуди меня, приведи меня сюда учиться. Так? Если ты знаешь, что мне будет хорошо почувствовать от тебя какой-то привет в течение дня, позвони мне. Если тебе важно, чтобы я тоже думал о цели, и это вернется к тебе потом тоже в каком-то виде, мистическом, все нормально. Позвони мне, напомни мне об этом. Все, что может быть полезно в контексте цели.
1: Что ты можешь делать ради цели? Ты видишь, что это делает эгоизм, в конце концов.
0: То, что я хочу сейчас обрести цель посредством моего эгоизма, это верно. Ну так что, если я не буду пользоваться эгоизмом, а чем мне еще пользоваться? Что еще есть в моем распоряжении? Только это. Мне не надо стыдиться этого. Я должен проявить его в действии, как я изо всех сил в правильном направлении, насколько я понимаю, и это постепенно раскроется мне тоже. И направление, и сила моего эгоизма, и его готовность идти или нет, и так далее. Это называется лолишма. Что называется лолишма? Что я сейчас собираюсь обрести цель. Цель духовная, ради отдачи. Но я иду сейчас ради получения обрести цель ради отдачи. Знаешь, насколько это? Наоборот, но у меня нет выбора, так я иду. Это то, что я хочу. Я хочу, как Рав пишет здесь, ты хочешь духовности, ты хочешь работать в этом мире, заработать что-то в этом мире, потом ты передумал, ты увидел, что весь этот мир — это гадость, не стоит для этого работать. Ты привел в действие больше эгоизм, не так? Ты смотришь на всех этих людей, что это такое, стыд, это что, жизнь? Зачем они живут? Зачем они заканчивают эту жизнь, сжигают ее? Зачем? Даже если ты миллионы заработаешь, что это ничего. Тебе памятник золотой поставят, ты заработаешь что-то большее. Очень хорошо. Эгоизм больше. Это прекрасно.
1: Как тогда можно отмениться перед товарищем, если это такая же цель, которую ты хочешь там быть сильнее всего и продвигаться, и ты также должен отмениться?
0: Отмениться перед товарищем я способен только при условии, что я действительно пойму, что у меня нет выбора, кроме как быть связанным с ним. Если я нахожусь в каком-нибудь спецназе, и мы зависим друг от друга, просто жизнь или смерть, у меня нет выбора, и у меня нет особенно проблемы отмениться перед другими. Я несколько раз был в таких состояниях в своей жизни, что моя жизнь зависела от других людей, я отменялся перед ними, и чувствовал от этого радость. Даже в больнице, допустим. Вещи, о которых все знают, самые простые. Приходит ко мне человек, я говорю, я сейчас тебя усыплю, вскрою тебя, в теле твоем я сделаю какие-то исправления, ты будешь здоров, я тебе спасу жизнь. Я целую ему руки, плачу ему деньги, все, что только сделай мне это. Есть проблема. Я хочу быть его товарищем. Он приводит меня к жизни. Так мой эгоизм наоборот. Мой эгоизм работает полностью только, чтобы соединиться с ним. Я ищу, как я могу ему сделать что-нибудь хорошее, тут, там, только, чтобы спас меня. Не так? Это мне было очень хорошо раскрыто. И в других местах тоже, где я был просто зависел в жизни. Я учусь по всем этим вещам. Ты входишь к какому-нибудь чиновнику, от которого ты зависишь. Ты хочешь быть его товарищем в этот момент? Почему нет? Ты зависишь от него. Я вижу, что моя дочка приходит просить у меня денег. Папочка, в этот момент я папочка, в этот момент я ее друг. А после этого ты никому не нужен. Так я должен, это хорошо, это нормально. Так я должен зависеть от кого-то, кто... Действительно, должно быть внутреннее сознание, какое-то чувство, что без этого я не приду. И это тяжело.
1: Но если ты видишь, как будто он совершает ошибку цели, ты видишь, что ты из себя, тогда ты также видишь, что не во что облачиться тебе в нем, ты все равно должен отмениться перед ним. Тогда ты отменяешься.
0: Не понял.
1: Что цель, ты видишь, что цель важнее.
0: Да, важность цели обязывает меня отмениться перед товарищем, да? Конечно. Важность цели, что цель важнее, чем мое личное эго, моя частная жизнь. Я не могу сидеть дома, а без того, чтобы прийти к цели, я все. Для меня это самое важное. Так и отменяюсь.
1: Да.
0: Как с врачом. Это простой пример, да.
1: Мы говорим, что группа – это, по сути, самый значимый фактор, который заставляет человека идти вперед. Но все время мы говорим, что мне нужна группа, которая увеличит мне важность Творца. С другой стороны, мы говорим, что само продвижение осуществляется посредством осознания зла. Тогда почему вместо 10 человек, которые будут кричать мне «Творец Великий», я не возьму 5, которые будут кричать мне «Творец Великий», и 5, которые будут говорить мне «Ты просто маленький мусор» ради получения, чтобы все время давали мне контекст, также извне, даст мне легче сделать выяснение внутри.
0: Группа дает человеку очень много развлечений, и позитивных, и негативных. Все что угодно. Я не знаю, что это так уж. Может быть, твой вопрос, можешь ли ты купить их за деньги? Допустим, у меня есть деньги, я богатый человек. Я сейчас покупаю 10 человек, миллион человек покупаю, которые все время будут кричать мне, что это важно, так и сяк. Это будет работать или нет? Будет. Потому что, в общем, я сейчас нахожусь в моем желании получать, моем животном. Мое животное впечатляется от того, что слышит, от того, что видит. Если бы я мог купить за деньги миллион человек, которые все время работали бы таким образом, чтобы кричали мне, что это важно, работа Творца, и передо мной играли бы, просто играли, спроси Демидова, он тебе скажет. Все-таки я плачу каждому 10 тысяч шекелей в месяц, и все вокруг меня просто играют передо мной, как будто они слиты с Творцом, и просто я... срежиссирую что-то такое огромное. Я тогда вхожу вовнутрь, хотя я заплатил, сам заплатил. Я сам дал приказ, сыграйте передо мной. Я сам заранее знаю, что они делают это только за деньги. Но я вхожу внутрь, и через секунду все, я нахожусь под их воздействием, они дают мне силы, дают мне впечатление, дают подъем. Я просто обретаю духовность. Они обретают свою зарплату. Потому что я должен быть под их воздействием в моем желании получать. Мое желание получать, это в полном порядке впечатляется от этого. И это то, что мы требуем в группе. Иначе мне нужна не такая группа, как ты, а иначе мне нужно вокруг себя, чтобы были Раби Шимон Бар Салам и всякие такие люди. А здесь говорят, нет, возьми обычных людей, просто таких же, как ты. Только которые желают цели. И сделайте друг перед другом усилия в игре.
1: То, что я спрашиваю, это следующее. Понятно, почему мне нужна группа, которая увеличит мне важность цели, заставит меня захотеть идти к цели. Но если внутри цели работы — это, по сути, осознание зла, тогда пусть будет часть группы, которая будет все время кричать мне: «Ты испорчен».
0: Если я буду кричать на тебя, что ты плохой, ты не почувствуешь, что ты плохой. Не почувствуешь. Осознание зла должно быть как результат воздействия окружающего света. Понимаешь? Все вещи, которые группа делает, она побуждает тебя, чтобы ты был более чувствителен к окружающему свету, привлекая его, как бы больше раскрывая его больше. И результат ты должен чувствовать только в своем усилии по отношению к нему, относительно окружающего света. И то, что они будут кричать на тебя плохой, плохо, плохо, плохо, просто так это не поможет. Иногда тоже в человеческом виде это помогает, но, по сути дела, наше продвижение не должно быть из негатива, а только от позитива. Когда я стремлюсь к цели, из того, что я стремлюсь к цели, и мне светит, согласно уровню моей важности, цель, согласно тому, как мне светит, я вижу зло в себе. От товарищей я должен, по сути дела, получать только осознание важности Творца.
2: Я
0: должен продвигаться с помощью света, не из-за того, что на меня кричат, что я плохой. Это никогда не приведет к любви к товарищам и к правильному результату. Никогда. Вот и все. То есть о чем мы говорили? О том, что если мы идем к духовному измерению, должно быть проверка, осознание, контроль тоже должен быть в духовных келим, то есть по духовным принципам. Что мы учим?
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
4: Как раз в конце урока было определение, что принцип в том, что весь путь — это осознание зла. Человек, в принципе, результат окружающего света, который на него действует. В группе, которая работает над позитивом и величием цели, не над обязательно осознанием зла, но все время быть в любви к товарищам, в объединении, и это связь со светом. А сам свет уже открывает человеку, и зло в нем. Так он может продвигаться.
3: Да, вся работа в десятке, Рав, собственно, описал ее. Нам нужно дать товарищам хорошее отношение, заботиться о них, дать им величие цели. Человек не продвигается от того, что поворачиваются от него товарищи и говорят ему, что он опоздал, там, я не знаю. Человек продвигается только, когда дают ему все больше и больше величие цели. И тогда он видит сам, где он должен исправиться, и начинает просить и молиться. Рав дал на этом уроке весь наш путь, как мы должны работать в десятке.
4: Мы слышали, должны радоваться по признакам, которые нам раскрываются. И вот то, что Творец нам дает, это надо радоваться и в это вкладывать. Да, тут только чтобы товарищи давали направление.
3: Да. Хорошо бы смогли бы послушать еще раз этот урок. Радоваться от того, что раскрывается тебе истина. Это то, что нам сказал Рав. Даже если это неприятно, даже если чувствуешь себя нулем. И помощь, которую получают от группы, он говорит, что дает группа много понимания и положительного, и отрицательного. И все, что делает группа, она показывает тебе, чтобы ты был более чувствительным к свету.
4: Я очень рад тому, что мы слышали сейчас от Рава, то, что должна дать группа. И это только важность цели. А не критику, потому что это не приносит к исправлению. То есть приводит товарищ к ощущению, что он плохой, это приводит только к разобщению. И также Рав объяснил, что я могу получить от товарищей только то, когда я чувствую, что я отменяюсь перед товарищем, когда я чувствую, что я завишу от них, да, как в спецназе, тогда я готов отменить себя перед ними.
3: И только герои, которые была мера терпения, они выдержали и то, что то, от чего можно продвигаться, не обязательно сладко. И если человек, если товарищ любит цветы, но принеси ему цветы, все, что может помочь,
4: также мы слышали, что наша проблема в том, что мы работаем над развитием одного кли, а измерения делаем в другом кли.
3: Да, я слышал, как вы, что нужно радоваться всему злу, что раскрывается, и для этого необходима поддержка группы. Рав сказал, что отмениться перед товарищем я способен только, если я действительно понимаю, что у меня нет выхода другого, как связываться с ним. Если я нахожусь в каком-то спецназе, мы связаны друг с другом, и нет у меня другого выхода, нету только как отмениться перед ним. Мы должны чувствовать так, несмотря на то, что я не так, но мы должны чувствовать так, насколько мы зависим друг от друга, насколько зависимость это велика.
4: Мне понравилось объяснение Рава, как человек чувствует, что когда он страдает, то это результат того, что, соответственно, раскрывается свет. И это как раз разница между ощущением желания получать, как это говорится, мои свойства и свойства света, это приносит ощущение или стыда, или страдания. То есть это значит, что мы зависим только от света, возвращающего к источнику.
3: Я как раз взял это, нечего мне добавить, только повторить то, что вы сказали, что раскрытие зла может быть только с помощью действия света, и что мы должны дать друг другу величие цели.
4: Это также подтвердив то, что уже сказано, кли в отдаче должен видеть, что он чего-то выиграл. Ты не можешь измерять в получающем кли, да, что ты чего-то добился. А если ты этого видишь, что что-то не получается, значит, надо видеть знаки.
3: Вчера, когда зашел новый рош десятки, был хороший урок для подготовки, для Дня Любви, который будет. Мы должны укрепить эту любовь, поддержку и дать всем товарищам место, где они могут работать в радости.
4: Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.

0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר
1: Урок основан на статьях из книги Труды Бааль Сулама. Можно приобрести книгу на сайте kap.co.il или отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы на статье «Мир в мире», и мы на подзаголовке «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». Труды Бааль Сулама, 465-я страница, статья «Мир в мире», заголовок «Индивидуальность внутри эгоизма действует разорительно и разрушительно». Мы уже на продвинутом этапе в этой статье. Если вы помните, мы говорили уже о мире истины, о действиях, которые делает человек, для того, чтобы продвинуться к этой категории, и даже если не удается ему, как раз все другие категории он пытается, но там ему не удается. Также на уровне человека, на уровне всего человечества. Бааль Сулам учит нас и показывает нам, почему нам не удается прийти к миру между нами, миру во всем человечестве. Мы сейчас посмотрим клип Рава, который подготовит нас к этой статье. Затем вместе прочтем этот абзац «Индивидуальность внутри эгоизма действует разительно и разрушительно». И затем мы послушаем объяснение Рава, где он действительно объясняет нам и дает нам, показывает нам эту внутреннюю центральную точку статьи. Начнем с клипа номер 5.
2: Так мы увидим в соответствии с этим, что весь наш мир на самом деле прошел этот этап, предыдущий этап. Технология, промышленность и так далее. И уже перешло к следующему этапу. А это уже этап духовного развития. И последняя исправленная форма этого мира, который существует и живет для того, чтобы обеспечить необходимое животному уровню, и переходит тем, чтобы заниматься собой уже на уровне человека. То есть там, где это подобие Творцу, уровень человека. Это тот этап, в который мы сейчас заходим в соответствии с нашим развитием, эволюцией. Тут ничего не поделаешь. И на этом этапе нам нужно все больше и больше входить в работу построения нового человеческого общества, новых отношений, собственно, построения нового человека. Все.

0: И тут мы увидим, что все наслаждения раскрываются, то, что мы хотели так получить на предыдущих этапах, их невозможно было раскрыть и получить их на уровне животного, на котором мы были, животным, но только на человеческом уровне, потому что в этой форме есть подобие Творцу. В этом много чего можно добавить, но нам понятно отсюда, что нечего ждать в этом мире, что раскроются больше наслаждения, а будут больше раскрываться только страдания, и они заставят нас или приобрести правильную форму, или зайти в беды и несчастья. И эти беды и несчастья, они потом сделают свое, и мы посредством них уже придем к необходимости прийти к правильным. Мы не хотим страданий, чтобы поумнеть и искать. Поэтому мы сейчас изучаем. Есть вообще такая атмосфера праздника, да, в зале. Я думаю, это благодаря товарищам, которые приехали со всего Израиля, из Кармели, Хайфа, Бершева, с юга до самого севера. Я веду молодых ребят, новые десятки. А, и стажеры есть со всего мира, да? И мы молимся, чтобы это место просто было переполнено товарищами, чтобы не только заниматься нижним этажом, а вообще всем зданием. Ну да, это вообще такое вообще воодушевление. Теперь конкретно. Рав говорит, что мы находимся на новом этапе эволюции, где перед нами духовное развитие. То есть до этого мы занимались всем, что только есть, и у нас есть все. А теперь развитие — только приобрести формы человека, который подобен Творцу. И чтобы в этом была наша молитва во время учебы, чтобы свет, возвращающий к источнику, который заложен здесь в текстах Бальсулямы, Нерава, давала нам вообще ощущение отдачи, внимания, тонкости, чуткости. Сейчас мы будем читать в десятках материал, который мы изучаем сегодня, заголовок «Личная исключительность, но в эгоизме действует разорительно и разрушительно». Потом подведем итоги. Итак, личная исключительность эгоистическая действует разрушительно и деструктивно. Итак, читаем эту главу. Пожалуйста.
1: Индивидуальность в эгоизме действует разрушительно и разорительно. Вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом, и не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке. Эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно и борются внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
0: И, по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, это не более чем личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
1: И хотя мы объяснили его прекрасный и высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит нам напрямую от Творца, единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным до такой степени, что стало источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире.
0: И, как сказано, нет ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. Все же разногласия лишь в способах его использования. Или для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга.
1: Однако общее свойство всех творений в мире — то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, пользуясь всеми доступными ему средствами и совершенно не принимая в расчет, что он собирает.

0: собирается построиться на руинах товарища.
1: Этот уже не имеет никакого значения, то разрешение, которое человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления, ибо желание является корнем разума, а разум не является корнем желания. И по правде говоря, чем человек больше и замечательнее, точно в той же мере больше и отличительна его личная исключительность.
0: Не знаю, тут, может быть, мы хотим прочесть снова. Хорошо. Свойства индивидуальности эгоизма действуют разрушительно и разорительно. Это заголовок. И вот ты видишь, как находящиеся в нас свойства сталкиваются и борются друг с другом не только между разными лагерями, но и в каждом отдельном человеке эти четыре свойства управляют им одновременно или последовательно, и борется внутри него до такой степени, что у здравого смысла нет возможности организовать их и привести их к единому абсолютному согласию.
2: И
1: по правде говоря, корень всего этого великого хаоса, который царит в нас, есть не более чем вот эта вот личная исключительность, упомянутая выше, присутствующая в каждом из нас в большей или меньшей степени.
0: Хотя мы объяснили его прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, ведь это свойство приходит к нам напрямую от Творца единственного в мире, являющегося корнем всех творений. Вместе с тем, поскольку чувство индивидуальности установилось внутри нашего узкого эгоизма, действие его стало разорительным и разрушительным.
1: Ну хорошо, хаверим, прежде чем мы зайдем в урок Рава, коротко пройдем по тексту Бальсулама. Иногда сложно бывает людям, которые не привыкли к его языку, понять, что он сказал, вот эту всю глубину. Давайте просто вот понятие, смысл слов. Так, давайте смотрим по абзацу, идем. Тема «Мера личной исключительности внутри эгоизма» — это действует разрушительно. И Бальсулам говорит, что те четыре категории, о которых мы говорили, они сталкиваются друг с другом не только на человеческом уровне, где есть разные течения, но в каждом из нас, как творений. И невозможно их как-то наладить, чтобы они действовали в какой-то гармонии. И он объясняет, почему, что корень всего этого беспорядка, хаоса, исходит из личной исключительности каждого, то, что мы учили в статье, исходит из того, что наш корень — это Творец, он один, единственный, единый. Поэтому каждый из нас, как творение, когда приходим к Отцу исправления нашего, мы тоже каждый станет один, единственным, единым. А на пути надо обрести свойство Творца, то есть отдачи. А пока в нас нет этого свойства, то вот эта вот личная исключительность, она ложится на эгоизм и приводит к тому, что происходили столкновения у каждого внутри себя и друг с другом. И он объясняет, что все люди, все действуют природой, где пытаются использовать всех, кто вокруг, ради личной выгоды. Это определение, да, операционной системы ради получения. И отсюда каждый человек придумывает себе те или иные позволения так действовать и использовать все, что есть вокруг. Вокруг ради собственной выгоды. И как-то это объясняет себе, как ему это подходит. Но в этом, собственно, код действия. А теперь урок Рава, клип номер один. Пожалуйста, будем следить за его выяснением. Давайте запишем какие-то состояния, моменты, потом будем выяснять вместе. Клип номер один.
0: Мы раскрываем, раскрывается как проблема, что мы не можем продвигаться обычным образом, как и раньше. В мире. То, что наш эгоизм растет, и тогда он дает каждому из нас ощущение исключительности. Если я один, единственный, особый в этом мире, мне сложно. Сложно. С тебе сказала мама, правда тебе, что ты исключительный? Да, каждый так и чувствует. И мне также сказала, я очень красивый, да,

0: что я очень умный. Этот человек так чувствует, потому что наш корень приходит от Творца. И в каждом есть свой корень. Я чувствую, что есть у меня особый корень в нем. Это подсознательно, но каждый так чувствует. Поэтому я особенный, поэтому я единственный. Это истина. Только то, что этот корень спускается сверху, с мира бесконечности, и попал в мой эгоизм, и действует в моем эгоизме в очень разрушительным образом, потому что он находится в эгоизме. Если был бы в желании отдавать, то он бы раскрыл меня, раскрывал меня, пока я не стал бы как Творец. Но так как находится это в эгоизме, он развивает меня наоборот, использовать всех, поедать всех. Вот в этом как раз проблема. То есть исключительность — это хорошо, если правильно ее используют. А если нет, то это зло. Мы видим это на примере людей. Есть люди особые, но вопрос, в чем они особые? В добре или в зле? К сожалению или не к сожалению, это реальность, да? Мера этой исключительности находится в нас с самого начала, облаченная в наше эгоистическое желание.
1: А по правде говоря, проблема всего этого хаоса, который мы наблюдаем, это не что другое, как личная исключительность, которую мы отметили, и которая имеет место в каждом. Больше или меньшей степени. И хотя мы объяснили прекрасный, высокий, чрезвычайно возвышенный смысл, что это свойство приходит к нам напрямую от Творца, единственного в мире, кто является корнем всех творений, вместе с тем, поскольку это чувство исключительности устанавливается внутри нашего ограниченного эгоизма, его действие становится разрушительным и деструктивным до такой степени, что становится источником всех разрушений, которые уже были и еще будут в мире. И, как сказано, нет у тебя ни одного человека в мире, который был бы свободен от этого. И все разногласия лишь в способах его использования. Для сердечных страстей, или во имя власти, или для почестей. И этим творения отличаются друг от друга. Однако общее свойство для всех творений в мире — это то, что каждый из нас готов использовать все творения ради личной выгоды, используя любыми доступными ему средствами, совершенно не принимая в расчет, что он будет строиться на руинах другого. И тут не имеет никакого значения то позволение, которое каждый человек выписывает себе, исходя из подходящего для него направления. Ибо желание является корнем разума, а не разум является корнем желания. И по правде говоря, чем человек особенней, точно в такой же мере, и отличается его личное исключительность в нем.
0: Это мы видим, да? Я не знаю, что здесь добавить. То есть, насколько мы продвигаемся дальше, и желание наше получать от дня в день, от поколения в поколение растет. Мы видим людей более эгоистичных, более разрушительных, более плохих, поедающих друг друга, да? Но вместе с этим раскрывается и зависимость друг от друга. Это такое очень ужасное впечатление, когда в семье все друг друга ненавидят, но не могут отдалиться друг от друга, развестись, да? Просто несносное такое состояние. И все это приходит к нам не просто от желания получать. Наше желание получать называется неживое растительное животное. И это то, точка исключительности, которая приходит от Творца, она приносит нам ощущение говорящего. Это не находится в нашей природе, в природе нашего мира. Это ощущение действительно из высшего корня, от Творца. Поэтому получается, что если она начинает пробуждаться, начинает пробуждаться как раз в наше время,

0: исключительности. Если мы, наоборот, будем действовать в отдаче друг другу и быть подобными корню, мы заработаем в себе вечную жизнь и совершенство. И мир, как говорит об этом эта статья «Мир в мире». А если мы не будем использовать правильно нашу исключительность, то мы тогда только разрушим все и просто уничтожим друг друга. Все зависит от осознания этой точки, откуда она пришла и как ее использовать правильно.
1: Мне кажется, статья, где Баль Сулам дает материальные какие-то решения, он же говорит об этом мире, что наука Каббала занимается материальными решениями.
0: Я не вижу, в чем проблема. Мы говорим, что о мистике какой-то. Мы говорим об этом мире, как человек, который в этом мире раскрывает для себя все части реальности, которые ему необходимы для того, чтобы хорошо жить. И он раскрывает, что хорошая жизнь, как раз жизнь, где нету жизни и смерти, как он видит сейчас, он не идентифицирует себя с животным телом, приходит к другому развитию, когда мы отождествляем себя с точкой исключительности в Творце. Это корень нашей души. Мы отождествляем себя с вечностью, не когда умирает наше тело. И нет вообще понятия жизни и смерти вообще в реальности. Если мы ведем к тому, что мы будем связываться друг с другом, как в высшей системе, в которой мы находимся, то мы придем к вечности и совершенству. Но сейчас, в этой жизни, конечно же, в этой жизни, в тяжелой жизни, это то, что нас толкает к духовному развитию. И духовность раскрывается внутри нашей жизни, внутри материального. Это не два мира, которые отключены друг от друга. А более того, через материальный мир мы приходим к миру духовному, а из духовного мира мы уже задействуем и изменяем мир материальный. Когда мы постигаем эту реальность, мы видим это как одну реальность. Что вдруг я получаю крылья и летаю в небесах, я остаюсь человеком, и здесь в свойстве возлюби ближнего как самого себя должна раскрыть духовное как раз связи с людьми, которые в этом мире ходят там на двух ногах, неважно. Нужно все это так организовать. И наше отношение к миру, когда я раскрываю внутри моего отношения любви в этом мире, это называется духовное. В материальном я хочу использовать все, что мне раскрывается, а в духовном я хочу использовать себя для того, чтобы для блага всего окружающего. Это не то, что где-то там находится за звездами, да? Духовность и материальность — это отношение внутри человека относительно, это отношение к ближнему, и все. Исходя из того, что я начинаю относиться к другим в отдаче, начинаю видеть их желания важнее моего желания, и начинаю чувствовать реальность, их реальность, в них, которая ощущается больше, чем то, что я чувствую в себе, это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда я чувствую себя внутри, в духовный мир, где я чувствуюсь в них. Это, собственно, и есть материальное и духовное. Когда я раскрываю в них другую реальность, не бесконечную, неограниченную, верно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто здесь находится сейчас. Может быть, я в этом я ослабляю человека, он думает, сейчас думает, что он сейчас будет летать там с ангелами, да? Но, конечно же, вся реализация в нашем мире, внутри нашего эгоистического желания и с теми, кто нас окружает. И нет ничего здесь, что относится к какому-то, какой-то мистике, какой-то... Говорится здесь о внутренней части человека, которую он раскрывает внутри себя. Как все восприятие реальности, мы говорим здесь,

0: что это находится в нас. И то, что кажется мне где-то находится вне нас, каких-то, на каких-то расстояниях, это и фантазии. Нет ничего, что не находится вне человека. Мы учим это в восприятии реальности.
1: Тогда вопрос, что раньше, постижение духовного или находить решение в материальном мире, то, что Бальшулям тут пытается объяснить?
0: Пока человек не готов и улучшить свое отношение к миру, пока человек не чувствует, что он обязан принизить себя и просто пожертвовать собой ради мира. Это как раз называется отдача. То есть пожертвовать, то есть что значит? Это пожертвовать своим эгоизмом для, ради мира. Он, так, он не проходит к этому ощущению, к ощущению духовного. Духовная реальность называется, это когда я люблю, я отдаю вне себя. Как он проверяет, а как он это видит, как он приходит к этому, только с помощью своей работы в своей группе, маленькой группе, а потом относительно всего мира. Работа называется в группе, а работа в мире называется распространение. Нет ничего, кроме этого. И это кли. Кроме кли ничего не существует. Это кли может быть более глубоким, более сложным, но это зависит от того, как ты раскрываешь это. И все. Да, нам сказал Рав сейчас, что материальное, если я хочу использовать все то, что мне раскрывается ради себя, а в духовном я хочу использовать себя для того, что есть, ради того, что есть вне меня. Мы сейчас также слышали, что мы сейчас начнем семинар по этому поводу. Нам сказал он так. Зло, которое есть в нас, приходит. Это первый отрывок. Первое. Наше зло приходит к нам, потому что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца, в эту меру исключительности. Если мы перевернем это и начнем использовать для ради отдачи друг с другом и уподобимся корню, мы заработаем себе вечную, постоянную жизнь в радости, в мире и совершенству. Наше зло приходит к нам от того, что мы неправильно используем наш корень, который приходит от Творца. И нашу, эту нашу исключительность. Если мы начнем использовать это ради отдачи друг другу, подобно тому, как это происходит в корне, мы получим жизнь вечную в совершенстве и в мире. Сейчас мы обсудим на семинаре вопрос. Наше зло приходит от того, что мы неправильно используем наш корень. Давайте поможем друг другу понять эти вещи. Еще раз. Зло в нас вызвано тем, что мы неправильно используем свой корень. Поможем друг другу понять эти слова. 5 минут.
2: Как
1: раз на предыдущем уроке Рав объяснил, насколько вот это различие между светом и желанием получать, которое скрывается, приводит к ощущению стыда. Это и есть продвижение. Это то, что Рав объяснил на предыдущем уроке. Если мы сейчас продолжаем, то без света невозможно, как сказать, пощутить зло и с ним работать. Поэтому нам нужны материальные тоже.
0: Что значит правильно использовать наш корень? То, что я понимаю, в той же мере исключительности, которая есть в каждом человеке, и все эти свойства, которые получил свыше, он должен просто превратить эти свойства с помощью света, конечно, от того, что он хочет использовать все творения, использовать ради себя, он должен использовать те же свойства, конечно же, с помощью силы от Творца, он должен отдавать ближнему.
3: Мне кажется,
1: тут вопрос личной ответственности каждого. То есть нет проблем, чувствовать себя исключительным. Проблема, что ты не пользуешься это ради других, общества, то, что называется. Ты должен раскрыть в работе по объединению, насколько ты особенный по отношению к товарищам, к миру. Это вот выставить наружу, в это вкладывать. И, может быть, этим ты тогда реализуешь то, что Творец дал тебе свыше.
0: Да, как раз то, что Нухи сказал, если я один, то во мне есть что-то исключительное дать. А если я занят тем, что я беру, то все это становится испорченным. Мы должны действительно стараться принять то, что каждый из нас, он особенный, и использовать это ради ближнего, а не ради себя.
1: Есть несколько вещей еще, как определение, как мы относимся к тем названиям, когда мы говорим «добро», «зло», это явление. Есть такое явление, которое ты можешь даже никак не обозначить, но это все равно происходит. То есть мы делаем выяснение и распознаем, что отношение к миру, когда я хочу наслаждаться всем, это есть зло. Но это хороший диагноз.
0: Да, нам дали возможность прочитать эти вещи и быть в такой группе, и слышать Рава, и получить как бы два вида развития. Один использовать для развития нашего эгоизма. И это причина всех войн и разрушений, как написано в статье. Или использовать исключительно свою для того, чтобы помочь создать любовь и объединение между нами. И передать все, что мы чувствуем миру, связаться с миром исключительной задачей, а не с разрушением. Мы живем в этих двух мирах, в этом мире, и немного трогаем этот мир духовный, помогаем друг другу, и поможем друг другу соединиться с правой линией.
2: Хотер катав.
1: Хотер написал.
2: Шолях кезра.
1: Творец, зло Творец посылает как помощь. Необходимо использовать зло, только стараться работать с ним, несмотря на то, что невозможно пока еще. Это приводит к осознанию беспомощности и просьбе о помощи. Неживое растительное животное как бы получили естественные свойства у них. Нет отношения, что они там используют или используют во зло. Все, что касается природы, в той реальности, в которой мы живем. А люди получили нечто особое свыше, то, чем они могут использовать или во зло, или во имя добра. И это мы сейчас можем раскрывать тем, что каждый сейчас действительно использует во зло, а с другой стороны, ощущение зависимости, которое скрывается все больше и больше. Мы продолжаем, хаверим. Так еще вот то, что сказал Рав на уроке, и тоже выясни между нами на семинаре. Это второй фрагмент. Мы от Рава слышали так. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть их желания более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность, которая у них, в них ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. И это называется, что я поднимаю себя из этого мира, где ощущаю внутри его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это всего-навсего, это материальное и духовное. То, что я раскрываю в них, вдруг новая реальность, бесконечность, неограниченная. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так еще раз повторим с молитвой, чтобы это произошло в нас. сейчас. Я начинаю относиться к другим в отдаче. Начинаю видеть желания их более важными, чем мое желание. И начинаю ощущать реальность в них, то, что ощущается, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Это называется, что я поднимаю себя из этого мира, когда ощущаю внутри себя его, в духовный мир, где я ощущаю это в них. Это в конечном счете материальное и духовное. Это то, что я раскрываю в них, вдруг реальность новую, бесконечную, неограниченную. Правильно. Но это я раскрываю здесь, с теми, кто находится здесь. Так, теперь сделаем семинар. Мы слышали, что видеть желание их более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что же в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? Это будет наш семинар. Что в работе в десятке больше всего помогает продвинуться к этому? И я повторяю, увидеть их желание более важными, чем мое желание. Ощутить реальность, которая в них, больше, чем то, что я ощущаю внутри себя. Что в работе десятки больше всего помогает мне продвигаться к этому? 5 минут, семинар, пожалуйста.
0: Вчера на встрече десятки мы говорили, как мы относимся к состояниям. То есть не то, что я смотрю на товарища, я как бы требую, чтобы он изменился относительно меня. Наоборот, я должен измениться относительно него в этом отношении. И так я раскрываю, насколько здесь есть отдача, и все это должно действовать от меня к нему, и не иначе. В этом действии.
1: Трудно думать о каком-то конкретном действии, которое мы делаем. Я чувствую больше как результат. Результат всей той работы, которую мы делаем в течение дня, в течение урока, вообще все эти годы, что мы вместе. Что с течением времени мы начинаем чувствовать больше связь друг с другом, больше заботы, естественной или, может быть, даже неестественной, но больше связь. И отсюда ты начинаешь больше думать о товарищах, заботиться о них, подсоединяться к их желаниям. Результат такой.
0: Что помогает? Ну, скажем, есть разные виды работы. Активная, более или менее, скажем, меньше активная, в десятке иногда. Я требую что-то делать, какие-то зумы, сказать лихаем и так далее. Но есть действия, когда требуется, чтобы я чувствовал и слышал, что происходит вокруг меня сейчас. Я как бы со стороны. Как раз когда я вижу товарищей, вас, все товарищи, относятся друг к другу красиво, с уважением, с объединением. Это приводит к тому, что я внутри думаю, а где же я здесь? Каждый человек, каждый товарищ отдает десятки, и я воспринимаю это в своих келим. Это помогает мне видеть, что здесь есть действия по отдаче, и так это должно быть. Так это я получаю вот такой компас, как мне нужно себя исправить.
1: Это замечательно видеть, как Бааль Сулям объясняет нам на человеческом таком глобальном уровне. А Рабаш дает простые законы, как это реализовать, как отменять себя перед товарищами. Видеть товарища каждого как величайшего поколения и заботиться о нем. Потрясающе видеть, как отец, который говорит о мире, а сын дает конкретику в работе. Поэтому лыхаем Бааль Сулям и Рабашу.
0: Я думаю, где можно это увидеть? Духовные желания мы не видим. Это как бы Но то, что у нас есть возможность десятки думать каждый раз о том, что необходимо товарищу, то, что он там ищет квартиру, здоровье и так далее, это дает дополнительный фокус думать больше о другом, не о себе, и немного находиться в этих важных вещах.
1: Из того, что мы учим, мы понимаем, что связь между нами — единственное окружение, в котором можно раскрыть духовное. Все остальное, любая другая форма, где бы я буду заниматься собой, там, что я чувствую, что я получаю, что выигрываю, да, это в материальном мире, где нет ничего. Поэтому все то, что есть у товарища, все, что я вижу в группе, все, что мы учим вместе, есть тут сила, чтобы поднять меня и всех. И в новую реальность, которая нам неизвестна, называется эта реальность отдачи. И у каждого есть точка в сердце, он знает, это есть истина, и туда мы должны двигаться.
0: Как Рав сказал на уроке, что товарищ должен нужно смотреть на товарища и смотреть, что ему нужно, как его обрадовать. Если он любит цветы, так принести ему цветы. Так и в десятке. Если ты чувствуешь, что цветы — то, что приведет к цели, это то, что ты делаешь. Каждый день заново нужно видеть, как служить десятке таким образом, и еще лучше.
3: Кен, за паула бецам, лемалота хавер.
1: Да, это действие. Наполнять товарища, этим ты становишься подобен Творцу.
0: Да, сейчас у нас время для вопросов. Мы прочитали, послушали, провели два семинара. Нир, пожалуйста.
1: Желание — корень разума, а не разум — корень желания. То есть разум как бы есть, но непонятно, как проверять. Как проверять разум? Кто там проверяет? Творец там? Что-то тут непонятно все. Вопрос. Десятка может оправдать эгоистическое желание? Общее желание, эгоистическое, все десятки.
0: Прежде всего, мы учим это разным образом. Также и когда спускается сверху вниз, в тазе, и когда Рав говорит много об этом, что кроме желания нет ничего. Творец создал только желание получать. И кто может знать, какое его желание? Только сам человек может знать, какое у него желание. Он спрашивает себя, чего я хочу сейчас? Очень просто. И это желание с его стороны развивает разум. Что такое разум? В нашем мире это механизм, который проверяет, как я могу использовать это желание, насколько это можно больше. Когда я получаю удар, я учусь, и в следующий раз я буду остерегаться этих ударов. Я учусь, пытаюсь достичь больше. И неважно, насколько человек умный, да, там мы видели на уроке несколько лет назад, что люди задают такие вопросы, получают всевозможные ответы. А эти ответы, которые удовлетворяют разум, действительно нет, никогда разум не удовлетворяется, потому что он обслуживает желание, а не наоборот. Когда мы говорим о десятке, это абсолютно другой механизм, не тот, который мы знаем в этом мире. Потому что есть много всяких обществ. Есть люди, которые играют вместе в бридж, а есть, которые болеют за ту же футбольную команду, есть люди, которые были вместе в армии и встречаются потом. Есть очень много объединений людей, есть естественное объединение, например, я не знаю, семья, квартал там какой-то. И цель очень простая здесь. У нас есть общий знаменатель. Давайте сделаем так вот, чтобы нам было вместе приятно, вместе в этой ситуации. Десятка — это что-то совсем другое. Прежде всего, ты не выбираешь, с кем ты будешь в десятке. Это часто как раз даже наоборот, на обратно природе человека. У каждого человека есть своя природа, он тянется к определенным видам людей. Есть такие, которые хотят вот так вот замечания делать друг другу. Есть такие, которые очень чувствительны, они вместе хотят чувствовать что-то. Есть различные виды природы. И у нас в нашей группе есть тоже у людей, у товарищей, устремление к каким-то определенным людям. Но десятку ты не выбираешь. Десятка, она на основе, только на основе духовной цели. Мы должны использовать каждое мгновение нашей десятки только для этой цели нашей жизни. Все остальное, даже когда мы проводим трапезу, когда мы беседуем или обсуждаем что-то, неважно что, цель десятки — напомнить друг другу, что мы пришли сюда для того, чтобы подняться над всем этим. И это не зависит от нашего разума, от наших чувств. Также не зависит от нашего желания, потому что желание есть у каждого свое, и разум у каждого свой, с таким пониманием, как он себе объясняет это желание получать. Есть у каждого ощущение, каждый чувствует то, что он чувствует. И десятка не связана ни с тем, ни с другим, ни с третьим. Она связана только с одним — подняться через центр десятки, получить высший разум, высшие чувства и высшее постижение. И это нет ни у кого. Это тот общий знаменатель, который есть в десятке. Ничего у них нет от высшего. Ни постижения, ни разума, ни желания. Что он пишет здесь нам в статье? Что мы получили от Творца свойство исключительности. Но так как наш материал, он уже после разбиения, он ради получения, мы используем это свойство обратным образом, обратным от того, как оно было предназначено. Каждый из нас эгоист, не просто эгоист. Мы люди гораздо больше, чем эта природа. Мы хотим использовать весь мир, все человечество, каждый ради себя. И это наша общая беда. Сейчас так. Есть люди, которые скажут: ну а что ж плохого? Отлично, наслаждайся жизнью. Они еще не пришли к тому, чтобы учить науку Каббала. А есть люди, которые уже пришли к изучению Каббалы, и в них раскрылась эта точка в сердце, но они все еще не понимают, почему, что здесь есть, что привело к тому, что эта точка развивается, что она вообще ищет. Я знаю только, что в любом другом месте мне нехорошо. Я не получаю то, что я ожидаю получить. И когда мы начинаем учиться постепенно, как раз из опыта работы в десятке, то, что мы слушаем слова Рава и читаем статьи, труды каббалистов, постепенно человек выясняет как раз эту точку. Что же плохого в жизни? У нас есть много бесед Рава с Ораном, с Сенькой и уроков. Он говорит раз за разом: нет ничего в мире, кроме зла. Создано только желание получать, только это зло. И он повторяет это постоянно. Мы слышим это, да? Ну, слышали, ну и хорошо. А затем человек возвращается. Для того, чтобы это действовало в нас, мы должны использовать это в нашем процессе. И это происходит только в десятке и ни в каком другом месте. Поэтому, если задают вопросы о желании, разуме, у каждого есть свое. Он родился с этим, может быть, у него есть больше чуть-чуть опыта. Ничего не меняется. Ты будешь жить 100 лет, 200 лет, 1000 лет. Ничего не изменится в твоем желании, в твоем разуме и в твоих чувствах. Мы должны прийти к этой точке, где мы понимаем и согласны, и чувствуем, в чем наше зло в нас и какое решение. А решение здесь только одно — работать в десятке, получать свет, получать воздействие окружения, чтобы мы захотели, как мы слышали в первом уроке, чтобы у нас развилось желание превратить это свойство исключительности, используемое ради себя, для того, чтобы использовать вовне. Это прежде всего товарищи в десятке, в центре десятки, и там раскрывается это свойство уже относительно Творца, потому что это свойство мы это приобретаем. Кто это делает нам? Никого из нас этого нету. Кто действует на нас? Свет. Потому что это его свойство.
4: Бокер тов лекулам. А маамар азе...
1: Эта статья объясняет больше всего вот это разбиение, которое у нас есть по всему миру. И вот история указывает на источник, что вот эти категории, которые есть в эгоизме, и они создают в человеке разрушение. Это мы видим по всему миру. Мой вопрос такой. Вот когда мы совершаем действия в десятке, в группе, здесь в Бнебарухе, действия по отдаче, они чисто автоматически передаются на весь мир и создают отдачу? Или нам необходимо еще какое-то намерение, еще какое-то действие? Потому что в конечном счете мы знаем, что мы — источник исправления всего мира. Вы могли бы уточнить этот момент? В конце предисловия книги Зоар Бааль Сулам объясняет, что все устроен из внутреннего и наружного, и весь мир, и включая сердце каждого из нас. Исправление идет изнутри наружу. И он там описывает как кругами, да, как от сердца человека, там есть свойства Израиля, свойства народов мира и так далее, также в каждом круге. Мы в каждую секунду, вот сейчас, даже когда мы говорим, находимся в точке выбора, что мы поднимаем в нашем сердце. Возносим ли мы Израиль в нас, это устремление, то, что получили в подарок от Творца, точка, которая ведет нас к тому, чтобы уподобиться к Нему, прямо к Нему, Ешар Кель, в отдачу или любовь, чтобы это то, что управляло нами в разуме и в сердце, и все наши усилия мы настраиваем на это в работе в десятке, в учебе, в распространении. Все мы направляем на то, чтобы в моем сердце сменилась власть, чтобы сила отдачи любви управляла мною, определяла все мои действия, мысли, все мои контакты. А если ты и я, то, что Творец дал нам этот подарок и привел нас в Бнебарух, так настраиваем наши сердца, излучаются на внешние круги, такое хорошее воздействие, и обязательным образом меняет равновесие сил там, в том, что происходит вокруг нас. Как можно усилить это воздействие? В первую очередь, если мы будем настраивать себя на это, что мы хотим, что все этот переворот духовный произошел не только в моем сердце или не только в моей десятке и не в моем Бнебарухе, а вообще всем творением и Творцу. Это вот на уровне намерения. А с этим уже добавляем действие, что мы стараемся то, что мы можем, действовать на исправление мира. Мы сидим сейчас здесь в учебном зале и видим, что столы поставлены по-новому. Почему по-новому? Потому что наш зал в нижней, там ремонт. Почему ремонт? Потому что мы хотим расширить место и создаем духовный стартап, чтобы человек мог приехать сюда и пройти процесс познания самого себя и той общей силы, которая действует в природе, через вот впечатление, выяснение себя самого и своей жизни. Называется это терминал мыслей, так это пока называется. Поэтому мы производим изменения и в намерениях, и в действиях. Все вместе-то в одном направлении. Поэтому мы постараемся в том, что мы можем, мы будем просить Творца завершить за нас. И тогда мы будем полезной частью в творении, как Рав для нас, что если бы не он, мы бы не говорили о Рабале Сулями, о Рабаш. Так и мы постараемся.
0: Очень большое воодушевление. Может быть, можно добавить что-то. Мы по дороге сюда, у нас было много мыслей о том, что мы все проходим разные состояния, также и наша десятка. И мы не были здесь много времени. Сегодня, когда я зашел сюда, я увидел эту силу, увидел эту святость, важность, действительно, объединение сердец, не просто слова. Это сила, сила преодоления, и мы приедем сюда на следующей неделе, и если удастся нам, мы также принесем контент для семинара, и мы укрепимся. Или Хайм Нейбор.
5: Кен, Women China.
6: And the question is, if all of a person's qualities
1: Вопрос
6: are
1: такой.
6: Given by the Creator,
1: Если все свойства
6: exactly
1: человека даны Творцом, так что же исправляется, да, когда мы исправляем эгоизм? Меняется ли само желание или только намерение его, то есть использование желания.
0: Да, намерение — это то, что меняется. Наше желание — это желание, которое создано. Но каждое желание, если мы будем использовать его как раз наоборот, обратным образом то, что он создан, допустим, Творцу или товарищу, что-то вовне нас, а не для ради себя, то мы правильным образом используем это желание. Это раскрывается человеку постепенно, постепенно. Почему? Потому что у нас есть такой защитный механизм, мы не хотим сразу раскрыть это. В нас нет этой возможности понять, принять эту меру исправления, которую нам нужно сделать, чтобы это произошло. Мы сейчас посмотрим третий клип, и там мы послушаем, как Рав как объясняет изменение намерения постепенно. Давайте послушаем это хорошо, а потом продолжим с вопросами. Третий клип, пожалуйста.
1: Пока каждый не приходит к осознанию высоты своей личной исключительности, то, что ему необходимо, согласно его природе, мы не продвигаемся дальше. То есть каждый должен видеть свою эгоистическую форму во всей полноте, в истинном виде. На нынешнем уровне, сейчас говорится об этом уровне, материальном уровне, где мы находимся сейчас, в том мире, который мы воспринимаем, где себя мы так ощущаем, чувствуем, вот эта ступень, то, что называется этим миром, этой ступени. Все, что я должен постичь, это в первую очередь как основа состояния, насколько я хочу ради себя. И когда я прихожу к состоянию, когда я чувствую, что у меня нет никого, кроме меня самого, я готов отказаться от каждого, от всего. Я готов сделать что угодно с каждым, для того, чтобы какую-то капельку наслаждения или успокоения. То есть мне ничего другое не волнует, кроме меня самого. Настолько я так вычищаю, да, всякие расчеты. И только лишь я, грамм моего наслаждения, минимальная мера равна всему миру, да пусть горит он огнем. До конца дней. Пока человек это не раскрывает, это не означает, что он познает себя.
0: То, что сейчас записали, что в этом особенного?
1: Нет, это вещь великая. Ты даже не представляешь себе, насколько это трудно раскрыть, потому что ты все время не согласен с этим. Злое начало не дает тебе познать его самого.
0: Но это объединяет. У каждого есть.
1: Это ты так заранее говоришь о каждом. Но прийти к такому решению внутри ощущения, к этому вы еще не пришли.
0: Почему наш эгоизм не дает нам раскрыть это состояние? Что стесняется того, что стыдится?
1: Нет, это его защитная форма. Он не хочет, чтобы ты страдал.
0: Эгоизм не хочет.
1: Да, эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Эгоизм оберегает тебя, чтобы ты остался в нем. Если бы ты увидел, насколько ты есть зло, ты сразу же захочешь избавиться от него. Тогда у него есть такая форма, когда он все покрывает. Дает тебе увидеть. Да и нет, да и нет. А зачем? Для того, чтобы ты углублялся в осознание. И дошел бы до четвертой стадии, и тогда ты будешь готов. А иначе ты просто убежишь. Если он не скроет от тебя вот это вот неприятное ощущение, когда ты раскроешься, что ты есть зло, эгоист, то ты не будешь приближаться к раскрытию зла. Поэтому он это прикрывает, а ты готов быть в нем, и снова находишься в состоянии, когда вдруг ты думаешь, чего, а чего он не сдох, а чего он не сдох? Он же мешает мне все время, да? И ты вдруг потрясен, да, что за мысль такая у тебя. И все вот эти вот, да все, что есть в мире, да? И эгоизм. Все время это как-то... Да, каждое действие, каждое свойство действует в своем истинном виде и противоположности ей, да, как бы, которая рядом с ней. Потому что иначе ты не подойдешь до всей глубины, до четвертой стадии в ней. Но...
0: А что все-таки может защитить меня, чтобы я вот пришел к такому пониманию? Как продвинуться?
1: Если ты не будешь стремиться к добру, ты не познаешь зло. То есть это наш закон в любом состоянии. Я как слепой должен идти к добру. Отдача, товарищи, величие, цели, вперед, вперед, вперед, ничего больше не знаю. И вместо того, чтобы прийти к этому, я на пути обнаруживаю, ну действительно, пустошь, разрушение. Руины. Это просто, что я туда стремлюсь. Поэтому написано, все, что в твоих силах делать, делай. Делай хорошие вещи. Ты хочешь цели. Будь как ребенок, младенец, не понимаешь, глупенький такой. Но я вот это хочу. А по дороге ты будешь умнеть, и ты будешь понимать, и видеть, и открывать. Все по пути. Главное — делать.
0: Да, мы слышали сейчас, теперь можно поставить эту третий отрывок. Мы слышали, что эгоизм не хочет, чтобы ты страдал. Он сохраняет тебя, чтобы ты остался в нем. Если ты увидишь, насколько ты плохой, ты сразу сможешь, хочешь от зла этого отдалиться. Есть такое свойство, что он покрывает это, видит, дает тебе увидеть это, а потом нет. Для чего? Для того, чтобы ты в конце концов углубился в это осознание, пришел в четвертую стадию в тебе, и тогда ты будешь готов. Давайте сделаем такой семинар в молчании, полминуты, подумаем в тишине, что делает мне эгоизм, что не дает мне от него действительно избавиться. Что делает мне эгоизм, чтобы я действительно не хотел от него избавиться?

0: כן, יש לנו שם שאלה מאגף הסטאז'ריות.
1: Да, у нас есть из вопрос от наших стажёрок.
2: Да, я приехала на стажировку. Я с 13 года пришла учиться в Кабалу. И все 13 лет я виртуальный ученик. Виртуальное обучение ВГМАК, группы ВГМАК. И все, что я имела, это только то, что вы мне дали. Построили академию. Построили группу, в которую я смогла прийти и брать. Все ресурсы, которые я имела, это только потому, что я открывала компьютер, и они там были. Свиватава, медиа, все источники, переводы. И конгрессы, конечно. Я все время чувствовала, что вы здесь, а я там. Я знала, что если вы не дадите, у меня ничего не будет. Это ценность и осознание дистанции. Огромной дистанции я там, и таких, как я, много, а вы здесь. У меня не было ощущения, что я внутри. У меня всегда была дистанция, что я там. Снаружи. Совершенно случайно я попала на стажировку. Я думала в декабре приехать. Я приехала вчера. Но сегодня у меня такое ощущение, что я здесь очень-очень давно. И я только вот сейчас понимаю, что это перегородка, я там, а вы здесь, она была у меня, моя. Здесь внутри нет этой дистанции. Нет этой границы. Спасибо вам большое.
0: Кен.
1: Большое спасибо. Мы действительно чувствуем всех наших товарищей в мире, постоянно, которые с нами. Мы уверены, что это взаимно. Там, где мы находимся и хотим быть, это выше места и время, и времени, и культуры, и языка, выше всего. Спасибо, что ты приехала сюда к нам на стаж. Мы можем услышать и также увидеть. Спасибо.
3: Woman Latin 26, בבקשה.
4: Buenos días, amigos. Si el ego se sabe esconder muy bien y el ego es tan feo, ¿cuál es la fuerza que tenemos?
1: Если эгоизм может существовать, какая же сила, которая есть для того, чтобы раскрыть этот эгоизм в полной мере?
5: Сила — это свет. Нам надо вызывать на себя свет. Свет, возвращающий к источнику, он выясняет для нас, что для нас хорошо. Он строит нас это добро. И свет, возвращающий к источнику, мы приводим с помощью всех наших усилий в объединении, в десятке, в учебе, в распространении. Есть еще вопросы? Да? Пожалуйста. Вот отсюда.
1: Доброе утро всем. Я 16 лет с вами, даже, может быть, 17 скоро. Я из Израиля. 50 лет я в стране, и только должны знать, что и из Израиля тоже приезжают сюда стажеры, такие даже молодые, как я. Пожалуйста, здесь самые лучшие условия, как в Хилтоне. Пожалуйста, не ждите, нету много времени. Большое спасибо. Спасибо всем организаторам. Вы сделали что-то такое, что никто не может даже описать. Спасибо. Также мы полны впечатлений, и мы хотели поставить клип четвертый, да, Урон, чтобы перед концом урока. Пожалуйста, четвертый клип.
5: Но он дает тебе решение. Он говорит, у всех все испорченные. Кто там? А шустрые, ленивые. Ты должен исправить их основу. А это эгоизм, это злое начало. Вот это надо исправлять. То тогда быстрее или наоборот, ленивый. Да, или тот, кто причина мира, войны или мира. Это все нормально. Главное, чтобы каждый вышел из своего эгоизма. Ты ничего другого не хочешь исправлять. Пусть остается в своем характере все свои действия, свойства, только его основу эгоистическую. Вот это исправлять. Мы находимся пока во время перехода. Если бы просто жили как 100-200 лет назад или вообще всю человеческую историю, тогда у нас бы и вопросов не было к себе. Продвигались бы, и все. С середины предыдущего века и до сегодняшнего дня мы начинаем задавать вопрос, зачем живем, ради чего живем, в чем смысл жизни. А люди никогда этого не спрашивали. Ну, спрашивали там философы, там отдельные личности. Но народ не спрашивал. А сегодня все. Но это время перехода. Через какое-то время все это прояснится, и все будет хорошо. Я не могу сейчас дать решение всему человечеству. Решение одно — объединение. Об этом мы говорим. Ты хочешь исправить вещи, ты хочешь привести мир к людям, чтобы каждый мог использовать себя. Собери всех в одну кастрюлю, пусть проварится, там будет все хорошо. А все в одну кастрюлю, и будет все хорошо. Мы в ближайшую среду проведем здесь мероприятие, да, соберемся в одной кастрюле, котле, и дадим свету любви работать над нами. У нас действие, которое называется «Ощущение со смыслом». Это будет 15-е ава, День любви. Приглашаем всех, кто хочет прийти сюда, участвовать. Ученики наши. Можно приводить людей, знакомых. Мы хотим дать им почувствовать все то добро, что есть тут в воздухе. Здесь это будет происходить здесь, потому что внизу ремонт. И каждый чувствует, что ему хорошо, и он хочет это хорошо передать другим. Пожалуйста, приходим. 15 ава, День любви.
1: И, дорогие друзья, сегодня продолжение расписания. Сегодня 24 июля в 5:20. У нас до 5:45 у нас перерыв. 5:45 до 6:15 у нас будет трапеза хумус, чтобы это было понятно, так как у нас здесь нужно сделать здесь, накрывать столы, немного изменяются время трапез. Без 15:06 до 6:15 трапеза хумус, 12 будет дневной урок, и 2:30 будет первая трапеза. В субботу, завтра, 25 июля, 2:40 у нас подготовка к уроку, 2:50 начинается утренний урок, 5:20 у нас есть снова небольшой перерыв до 5:45, и тогда начнется вторая трапеза, 5:45 до 6:15. А после обеда без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урока, и в 5:30 снова небольшой перерыв, и наша трапеза будет с 6 до 6:30.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока будем изучать, будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаш на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе. Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лика, не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища со своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие. То есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу, как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. До такой степени, что говорят нам, не приложил усилия и нашел дверь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел дверь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творения получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается,

0: Как мы учили, желание — это, что Творец хочет насладить создание. Это желание создало в творении, желание получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хисарон. То есть Творец создал в творениях хисарон, и этот хисарон требует, чтобы его наполнили, иначе этот хисарон порождает у него страдания, а эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хисарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хисарон, как человек может отказаться от наполнения своего хисарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творения наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
1: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору, приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше, с помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгула, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, то есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
0: И это называется естественным путем, как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание,

0: такой вещь.
1: Он уже способен исполнять святую работу. Однако, когда человек хочет заниматься Торой и заповедями не ради получения вознаграждения, этому тело сопротивляется, поскольку это противоречит природе. Ведь со стороны природы человек способен работать только ради собственной выгоды. Поэтому, когда он хочет работать ради Творца, тело сопротивляется этому. И здесь начинается усилие. Как сказали наши мудрецы, приложил усилие и не нашел, не верь. Не приложил усилия и нашел, не верь. Действительно, трудно понять, как человек может обманывать себя, говоря, не приложил усилия и нашел. Ведь в материальном мы не видим, что человек может найти заработок без усилия. Здесь, в работе, о которой мудрецы сказали, тысячи входят в комнату, и один выходит к свету, в том случае мы видим, что обрести Тору труднее, чем обрести материальное. А в материальном нельзя достичь ничего без усилий. Как же человеку пришло в голову сказать, что он достиг чего-то без усилий? А также следует понять слова «приложил усилия и не нашел». Разве человек лжет, когда он говорит «не нашел»? И об этом сказали «не верь». Ведь речь идет о человеке, который хочет обрести что-то в Торе. Разве он будет лгать?
2: Дело в том, что, как сказано выше, что человек хочет работать, дабы достичь ступени слияния, уподобиться посольством, то есть как Творец хочет отдавать творением, так и человек хочет достичь того, чтобы чтобы в его силах было выполнить желание Творца. Иными словами, как желание Творца является отдачей, так и человек хочет делать все ради отдачи. А поскольку желание отдавать противоположно природе, то не в силах человека обрести это желание. Как сказано выше, что это против природы человека, ведь Творец создал человека с природой желания получать. И как же человек может пойти против природы, с которой Творец создал его? Что только Творец может изменить природу, а не человек. Как сказали мудрецы, тот, кто велел маслу гореть, он и скажет уксусу гореть. Поэтому и здесь в вопросах работы необходимо также сказать, как сказано выше, тот, кто создал в творениях желание получать для себя, он даст им и желание отдавать. То есть, что только сам Творец может изменить природу, а не человек. И поэтому это называется чудом с небес, поскольку это вещь, которая выше природы. И это называется чудом выхода из Египта. То есть Творец вывел их из-под власти египтян, что это власть желания получать. И сказано, приложил усилия, не нашел, нужно объяснить так. Даже если приложил много усилий, чтобы достоиться желания отдавать, то есть все, что было в моих силах, я сделал, но не нашел в себе желания отдавать. И стал с желанием получать для себя еще более изощренным, чем было в начале работы ради обретения желания отдавать, что является желанием Творца, как сказано выше, что его желанием является только желание отдавать. Я видел в начале своих усилий, что каждый раз я видел, как я все более погружен в желание получать для себя. И тогда я пришел к решению, что это верно, что я прилагал усилия, но не нашел. Однако Творец помог мне в этом, что я нашел в себе желание отдавать. И это, как говорит Зоар, пришедшему очиститься помогают. И спрашивает, чем? И отвечает святой душой.
0: Заха ятир. Немца.
1: Получается, что Творец дает ему душу каждый раз с более высокой ступени. Это называется лик Творца, паним, то есть свет Творца, который называется, когда это полная ступень именем Наранхай. И это та помощь, которую получают свыше. Получается, согласно этому, что человек говорит, не приложил усилия, то есть, что его усилие не помогло ему ни в чем. И я могу сказать, что благодаря усилию я нашел в себе желание отдавать. Но если бы Творец не дал мне свет своего лика, который называется «Святая душа», я остался бы в своем желании получать для себя, и не более того. Получается, что то, что он говорит, приложил усилия и не нашел, он говорит правду, то есть, что его усилие ничем не помогло ему. И здесь следует спросить, в таком случае он прав в том, что сказал, не приложил усилия. В таком случае, почему же сказано «не верь»? А ответ состоит в том, что человеку не дают чего-то, на что у него не было бы хиссарона. Ведь у кого есть хиссарон, и он просит, чтобы Творец наполнил его хиссарон, получает высшее наполнение на свой кисарон. Поэтому то, что человек прилагает усилия и хочет удостоиться отдающих килим, и поскольку он работает и прилагает усилия к этому, то, чтобы обрести желание Творца, называемое желанием отдавать, это кли. А светом называется желание отдавать. И это желание может дать только Творец. То есть, как он дал человеку, когда он родился, желание получать, он может дать ему потом желание отдавать. Тогда как, если человек не прилагает усилий для достижения желания отдавать, получается, что у него нет хиссарона. И свидетельством этого является то, что ему не стоит прилагать усилия и трудиться, чтобы достоиться этого. Ведь он не способен получить свыше это желание, которое изменило бы ему порядок природы. И таким образом можно объяснить то, что сказали мудрецы, не ты должен закончить эту работу, но и неволен ты избавиться от нее. И следует объяснить, что если человек знает, что он не в состоянии обрести желание отдавать, и только Творец может дать его ему, в таком случае зачем ему надо прилагать усилия даром? Ведь он все равно не может достичь этого. Поэтому надо спросить, работа эта, зачем она нужна мне? Ведь в любом случае он не может обрести это своими силами.
2: И об этом сказали мудрецы, неволен ты избавиться от нее. И это потому, как сказано выше, что необходимы усилия человека. И не потому, что человек может получить желание отдавать, так как желание отдавать называется свет. Как сказано выше, пришедшему очиститься помогают. А помощью, говорит Зоар, является свет души. Как сказано, что ему помогают тем, что дают ему святую душу. А усилия необходимо для клей, то есть чтобы обрести хисарон, насколько он нуждается в помощи Творца, чтобы помог ему и дал ему свет души. Но когда человек начинает работу, чтобы достичь желания Творца, что является желанием отдавать, ведь у Творца есть желание отдавать, и человек думает, что он должен это сделать своими силами, поэтому во время работы он видит постоянно, что он все время все больше погружается в любовь к себе. И тогда человек убегает с поля боя, так как не видит передвижения. Тогда человек говорит, что это работа обрести желание Творца. Она не для него. Почему? Потому что человек видит, что становится с каждым разом все хуже. Однако, если бы человек верил, что только Творец дает желание отдавать, в таком случае зачем ему было бы убегать с поля боя, говоря, что это для людей более способных? И Творец помогает в этом. В таком случае у Творца разве важно для него делать различия между человеком и остальными людьми? Ведь известно, что для Творца малые и большие равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец тогда поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать, и не более того.
1: Однако вопрос в том, почему, когда человек чувствует в себе зло, в мере того, что желание получать мешает ему достичь слияния, и он молится Творцу, чтобы он помог ему и дал ему желание отдавать, почему после многих усилий, которые человек приложил, чтобы обрести желание отдавать, логика подсказывает ему, что Творец должен дать ему желание отдавать. А в конце концов, что человек получает? Мало того, что он не получил помощи, чтобы Творец дал ему желание отдавать, а он вместо этого получил за приложенные усилия еще более сильное желание получать. То есть всякий раз он видит, что его желание получать становится все большим. В этом случае он видит здесь обратные действия относительно того, что должно быть. Ответ стоит в том, что поскольку человеку не могут показать, сколько зла есть в нем, то есть всю меру зла, с которой человек рожден, как сказано в книге Зоар, о том, что о стихе у входа грех лежит, что как только человек выходит из материнского лона, к нему сейчас же приходит зло, называемое грехом. Если человек увидит все зло, которое есть в нем, он сразу же скажет, что вся эта работа сделать, все это ради отдачи, он не может, он даже не хочет начинать эту работу. А он сейчас же впадает в отчаяние. И поэтому человеку не показывают только немного зла. И это небольшое Но это небольшое зло, человек начинает просить у Творца, чтобы он помог. И тогда человеку раскрывают еще немного зла. И он снова начинает просить Творца, чтобы он помог ему. Поэтому после всех просьб о помощи ему могут показать немножко больше зла. И поэтому он все время добавляет свои просьбы, ему добавляют раскрытие зла, которое присутствует в нем, пока человек не выдает все молитвы обо всем зле, которое находится в нем. И тогда человек получает это благо, о котором он просит, то есть желание отдавать, ради которого он вошел в работу, чтобы обрести это желание. И это и есть желание Творца, желание которого лишь отдавать.
2: Получается, что если человек получит желание отдавать на небольшое количество зла, он подумает, что это уже достаточно для него. А если у него будет удовлетворение от работы, и получится, что все зло, на которое он не получил исправления в виде желания отдавать, оно автоматически останется в нем как зло без всякого исправления. Тогда, как в случае, когда видят свыше, что каждый раз он просит помощи о том зле, которое раскрывается в нем каждый день, тогда на все зло, которое есть в нем, то есть которое раскрывается в нем, и о котором он просит помощь свыше, и помощь, которую он получает благодаря своей молитве сейчас, состоит в том, что ему показывают зло, чтобы таким образом в нем раскрылось все его зло. А потом, когда он получит помощь свыше, тогда все зло будет исправлено ради отдачи, так как поскольку он не получил посередине работы желание отдавать, ему все равно не от чего получить удовлетворение. Поэтому он молится каждый раз, чтобы ему дали желание отдавать. И тогда, благодаря его молитве, тому, что он просит у Творца, чтобы ему помогли, есть возможность раскрытия в нем зла, потому что он стоит и кричит, чтобы ему дали необходимую ему помощь. И это похоже на притчу, когда в страну приехал врач-специалист, который лечит все болезни в мире, которые есть у человека, но войти к нему можно только один раз. Каждому больному, который вошел к нему, сколько болезней больной назовет, столько он вылечит. И были больные, которые пошли к нему с болезнями желудка, и врач вылечил их. Потом у больного обнаружилась болезнь сердца, например. И он хотел войти к врачу. Но поскольку уже был у него, второй раз врач не принял его. Получается, что он остался с болезнью сердца на всю жизнь. А другой больной вошел и сказал, что у него есть болезнь сердца и воспаление суставов, и что он страдает также от желчи, как сказали ему другие врачи, что он болен этим тоже. И он вошел к этому врачу-специалисту, и тот вылечил его все за один раз. Тогда как те больные, которые не знали своих болезней, остались с теми болезнями, которые были у них.
1: Все больные, которые не знали о своих болезнях, и пришли к врачу, чтобы он дал им совет, как узнать о всех своих болезнях, когда он дает им лекарство, чтобы оно вылечило все их болезни. И тогда врач сказал каждому, кто хочет войти к нему, он даст, когда приходит его очередь к врачу, чтобы он получил какую-то таблетку. И эта таблетка раскроет им все болезни, которые есть у них. А затем он даст им лекарства, когда они придут к нему. И все болезни, которые есть у каждого, он вылечит за один раз. И больные не поняли, что врач сказал им. И когда они получили эту таблетку, которую врач дал им, в тот момент, когда они встали в очередь здесь у врача, каждый увидел, что он немного болен. А врач дал ему излечение, и он вылечится. Сейчас он видит профессионализм этого врача, что он стал сейчас больше болен, чем он был. До этого он страдал от одной болезни, а сейчас он видит, что всякий раз его состояние становится хуже. То есть иногда он страдал от головных болей, а теперь у него появились боли в сердце и в животе и так далее. И все кричат на советчиков, которые советовали им пойти к этому врачу. Ведь они стали еще больнее, чем были до посещения врача. И пока сам врач еще не лечил их, и только помощница врача, когда он записывался в очередь к врачу, она дала ему таблетку, и состояние у него каждый день становится все хуже. Смысл этой притчи, что когда человек записывается на святую работу, и он, то есть прийти к достижению желания Творца, то есть желание отдавать, ему говорят, что врач излечивает все болезни за один раз. А наша болезнь называется желание получать для себя. И для того, чтобы желание получать раскрылось у человека во всей полноте своего зла, иначе, если человек попросит Творца, чтобы он дал ему помощь, чтобы он мог преодолеть это желание получать и делать действия ради отдачи, этот человек получит удовлетворение в работе желания отдавать.
2: И получается, что зло останется в нем, только не раскрытое. И кто бывает в нашей жизни, когда человек болен и не знает, что у него, какая у него болезнь, и ему надо сделать анализы, чтобы знать, чем он болен. Также и человека, который желает работать и приложить усилия, чтобы достичь того, чтобы он смог выполнить желание Творца, тогда человек не знает своей болезни. И только с помощью Торы и работы возможно узнать, что это за болезнь. И это, как сказали мудрецы, болит голова, занимайся Торой. И объяснил мой отец учителю, что это значит, что у него есть чуждые мысли, болит живот, то есть это желание получать, которое в его животе властвует над ним. И так далее, таким же образом. Поэтому сначала он должен раскрыть все зло, которое есть в человеке, а не получит желание отдавать немедленно после того, как приложил усилия. А только, как сказано выше, когда раскроется все зло, которое есть в нем, и тогда, когда он получит желание отдавать, и тогда он получит желание давать.
1: Получается, что человек видит, что он каждый раз становится все хуже, это признак того, что он идет верным путем. А доказательство этого, что путь, по которому он идет, делает свое. И это как в примере, когда врач дает ему лекарство, и он приходит к врачу и говорит, что благодаря твоему лекарству мое состояние моей болезни стало еще хуже. И тогда врач ему говорит, наоборот, сейчас я вижу, что мое лекарство начало действовать. Но сначала оно действует в таком виде, а потом действует иначе. пока он не вернется к своему здоровью. И сказано, мы поймем то, что мы спросили, что означает «выполняют желание Творца». Следует объяснить, что это желание отдавать. То есть, что желание Творца — насладить свои создания. То есть, он хочет, чтобы создания насладились. Также и человек хочет прийти и обрести это желание, поскольку он стремится к слиянию с Творцом, что означает подобие по форме. А поскольку человек создан с противоположным желанием, то есть желанием только получать, а не отдавать, поэтому он должен совершить большие усилия, тогда как в материальном, когда человек работает и получает вознаграждение, это называется усилиями, поскольку это не противоречит природе, ведь все его действия ради собственной выгоды. В то же время в работе по достижению желания Творца, то есть желание отдавать, когда человек не сделает ничего, кроме того, из чего будет польза Творцу, а не собственные выгоды. Это называется усилиями, поскольку это противоречит природе. И этот человек не может обрести это желание собственными силами, а Творец должен дать его ему. Это называется, что Творец обратил лик свой к этому человеку, поскольку невозможно достичь этого, иначе как чем сверхъестественное чудо.
2: Получается, что нет нового совета, чтобы достичь этого желания, как только с помощью обращения лика. Это то, что написано, обратит Творец свой лик к тебе, объясняет Мидраш. Что-то происходит в то время, когда выполняют желание Творца, то есть когда работают, чтобы достичь этого желания. Тогда Творец вынужден обратить свой лик к человеку. И это называется душой. То есть, когда он помогает ему, таким образом,
0: היינו שמסייעין אותו בזה שנותנים לו נשמתה קדישה.
2: Что дают ему святую душу.
0: Паним של השם.
2: И это означает лик Творца. И нет иного совета удостоиться желания Творца, как только с помощью его лика. Это то, что написано, и обратил Творец свой лик. Тогда как те люди, которые не занимаются Торой и заповедями ради того, чтобы удостоиться желания Творца, а которые занимаются этим ради вознаграждения, им не требуется обращение лика Творца, называемой душа, поскольку они не идут против природы. Поэтому в мире веры, вознаграждения, наказания они уже могут заниматься Торой и заповедями, поскольку вознаграждение побуждает их к работе. Получается, что когда они не выполняют желание Творца, то есть не занимаются Торой и заповедями, то они не нуждаются в вознаграждении за свою работу, чтобы Творец дал им желание отдавать, а вознаграждение их за желание получать. И о них написано, который не обратит лика, потому что им не требуется то, что называется душа, чтобы он дал им ее, ведь лик Творца — это свет Творца, называемая святая душа. И то, что человек получает, дабы вернуться к источнику, называется помощью свыше, как сказано выше.
1: Получается, согласно этому, что сказали, что когда они не исполняют желание Творца, то Творец не обратит лик свой, поскольку им не нужно, чтобы Творец дал им душу, чтобы он вернул их к источнику, поскольку они чувствуют, что они хорошие. То есть они исполняют Тору и заповеди во всех частностях и деталях. А какова же причина, из-за которой они занимаются Торой и заповедями? это вознаграждение. И в той мере, в которой они верят в вознаграждение и наказание, они способны исполнять святую работу, как сказано выше, из-за того, что это не противоречит желанию получать. Поэтому именно когда они исполняют желание Творца, то есть что работает в Торе и заповедях, причина ее, я создал злое начало и создал Тору в приправу к нему, в таком случае они учат Тору, чтобы выйти из-под власти желания получать, которое называется злое начало. И им нужен свет Торы, благодаря которому они удостоятся желания Творца, состоящее в желании отдавать. И отсюда поймем то, что мы спросили, что значит «лик Творца». Ответ, что это свет, который Творец дает человеку как святую душу, чтобы вернуть его к источнику. Из сказанного понятно также то, что мы спросили, что такое «не берет мзды». Ведь, казалось бы, то, что они исполняют желание Творца, это само уже как взятка.

0: באנו לכאן כדי לאהוב. הבורא אסף אותנו מכל הקצוות.
1: Пришли сюда для того, чтобы любить. Нас Творец собрал отовсюду. Мы хотим получить больше всех. Нам показали истинную цель. Жизнь вместо того, чтобы получать для себя, отдавать, любить. Давайте посмотрим, все видеть именно происходящее с нами через эту точку, что все, что показывает нам Творец, это еще одна возможность любить товарища. И это товарищ, который раздражает тебя в десятке, это тот, кого я должен любить, и Творца через него. Товарищ опоздал на урок, я его должен любить. Если товарищ думает иначе, чем я, любовь — это решение. Давайте с этого момента и далее постараемся сделать то, чего хочет от нас Творец. Мы постараемся любить другого.
2: Первый отрывок. Мера сказанного «возлюби Творца своего всесильного» действительно зависит от человека. То есть пусть прилагает усилия со всей силой, чтобы прийти к постоянной ступени, такое, что будет он всегда получать святое благо и проливные дожди, и всю приятность в постоянном наслаждении, и тогда любовь гарантирована ему автоматически, согласно тому, как она заложена в законах природы. Таким образом, что мера любви и ее заповеди — это вопрос нашей готовности получать от него постоянное наслаждение. Одну усладу выше другой, как происходит в святости, ибо поднимают в святости. Варсалам, 55-е письмо, прочтем еще раз. Мера сказанного «возлюби Творца Всесильного твоего» действительно зависит от человека, то есть пусть прилагает усилия со всей силой, чтобы прийти к постоянной ступени такой, что будет он всегда получать святое благо и проливные дожди, и всю приятность в постоянном наслаждении. И тогда любовь гарантирована ему автоматически, согласно тому, как она заложено в законах природы, таким образом, что мера любви и заповеди — это вопрос нашей готовности получать от него постоянное наслаждение. Одну усладу выше другой, как происходит в святости, ибо поднимают в святости.
3: Садна шкита. Бемарацон леоб — это хаверим.
1: Семинар молчания. К чему желание любить товарища меня обязывает? Еще раз, к чему желание любить товарища обязывает меня?

0: הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום.
1: Чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий с заповедями между человеком и Творцом, в точности равно чувству воодушевления, возникающему у него во время занятий с заповедями между человеком и товарищем. Ведь все заповеди он обязан исполнять лишь ма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения и тому подобного. И вот здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к товарищу в по-настоящему одно целое. Бар-Салам, поручительство, 22 пункт. Еще раз. Чувство воодушевления, возникающее у человека во время занятий с заповедями между человеком и Творцом, в точности равно чувство воодушевления, возникающему у него во время занятий заповедями между человеком и товарищем. Все заповеди он обязан исполнять лишма, без всякой надежды со стороны эгоистической любви. То есть никакое свечение и надежда не возвращаются к нему из-за этих его трудов в виде компенсации или уважения и тому подобного. Ибо здесь, в этой высокой точке, соединяются любовь к Творцу и любовь к товарищу в по-настоящему одно целое. Бар-Салам, поручительство, 22 пункт.
2: Саднашкета. Невакеш леагия меават ахаварим.
3: Семинар молчаний. Попросим через любовь к товарищам достичь любви к Творцу. Попросим через любовь к товарищам достичь любви к Творцу.

0: Кета Шелош. Кама Ишляда.
1: Третий отрывок. Насколько же человек должен любить Творца? Ведь нет иной работы пред Творцом, кроме любви. И каждого, кто любит его и выполняет работу с любовью, Творец называет любящим. Еще раз. Насколько же человек должен любить Творца? Ведь нет иной работы пред Творцом, кроме любви. И каждого, кто любит его и выполняет работу с любовью, Творец называет любящим. Зор, глава Бешалаха.

0: טוב, שלום חברים יקרים. הנושא שילווה אותנו לאורך כל השבת הוא אהבה היא לחיות ברצון של החבר. אהבה הוא לחיות ברצון של החבר. הנושא הזה, אהבה, אנחנו נעסוק בו השבוע לרגע.
1: תמה סובוטו, это любовь. Жить в любви товарища, мы будем заниматься праздником, праздник 15-го Ава, Туба Ав, и от этого мы хотим укрепить любовь между нами и Творцом, потому что у нас нет больше, чем любовь, и этой темой мы будем заниматься и сегодня, на утреннем уроке, и на дневном уроке, и на трапезах, и на встрече товарищей в воскресенье. Через секунду мы посмотрим вместе особый урок Рава на конгрессе в Красноярске. Урок номер 5, тема его «От любви к творениям, к любви к Творцу». И после этого продолжим вместе. У нас будет семинар, мы хотим выяснить вместе, как мы выходим из себя, из нашей заботы о себе, к успеху всех товарищей, как мы начинаем жить внутри желания каждого и моих товарищей в десятке, что мы просим для товарища, какое практическое правило мы можем получить в течение субботы, но секунду, прежде чем мы начнем и нырнем вглубь в сам урок, мы хотим послушать двух наших дорогих товарищей из группы Красноярска, Феликса и Сашу, которые участвовали в этом особом конгрессе в 2013 году. Они поделятся с нами своим воодушевлением, с впечатлением от этого особого конгресса, от огромного объединения, которое было там, и все еще течет в их жилах, в духе группы, от величия Рава. И вообще давайте войдем в их сердце, давайте начнем уже тренироваться, как жить в желании товарищей. И, пожалуйста, послушаем вас, друзья.
2: Спасибо. Ну, это был особый конгресс. Мы собрались, получается, это была территория пионерского лагеря в живописном месте под горой. Вот мы 3 дня, можно сказать, не расставались. Вот жили, получается, в помещениях, да, а конгресс сам проводили, уроки и трапезы под шатром. Мы сделали шатер на футбольном поле большой. Вот, был у нас там даже свой потоп. Нигде в городе не было дождя, именно над нами стояла небольшая тучка, и где-то минут 15-20 очень сильно нас заливало. Шатер этот весь начал прогибаться, мы все соскочили, начали там палками всякими выдавливать эту воду, там по колено в грязи. И буквально за 20 минут там все разнесло, получается, все мы поубирали. Ну, огромное впечатление. Вот. Это как раз было, перед этим был конгресс в Аравии, там тоже был потоп, да, что-то похожее и у нас произошло. Ну и главное впечатление — это когда мы сидели как-то все вместе с Равом на трапезе, и Рав говорит: «А давайте еще раз сюда приедем». Вот, ему так понравилось.
3: Ну да, и самое важное — это то, что было особое соединение сердец, такое теплое, особенно такое чувственное, такое вот сибирское кли. Но это даже не сибирское, а то, что это все мировое кли в это включилось. Были товарищи со всех регионов нашей планеты. Это было нечто особенное, это было так вот теплое, такое по-домашнему и очень-очень проникновенно. Это запомнилось прям вот, ну, на все. Это повлияло вообще на не то, что на регион, но вот на все мировое кли. Потому что у нас там родились и дети, и счастливое детство пошло, и распространение. Вот когда приехал наш учитель, это зажгло. Это прям был огонь. Это была
2: вспышка. До этого все были не женаты, потом 5 человек переженились, и 5 парней у нас родилось, все погодки. Сейчас вот бар-мицва скоро у всех будет по 13 лет.
4: Предвкушение двурога.
0: Мазаль тов. Гам ани зохар эт ха-кенес

0: זה, אני חושב שכולנו זוכרים את הכנס המיוחד הזה.
1: Здравляю, я тоже помню этот конгресс, совершенно необычный. Большая зависть всем, кто там не присутствовал физически, даже мы подключались, смотрели издалека и очень завидовали. Сейчас мы подключимся, посмотрим этот урок все вместе. Нам, друзья, помогли раскрыть сердце. Это пятый урок от 14 июня 2013 года. Конгресс из Красноярска «От любви к творениям к любви к Творцу». Пожалуйста.
2: Тема урока мне задана как «От любви к товарищам к любви к Творцу». В принципе, любовь к Творцу, то есть к свойству отдачи, это самая главная наша задача, единственная, в принципе, задача. Все остальные, они являются только основой для ее достижения, для ее решения. Любовь к свойству отдачи – это значит находиться все время в этом свойстве, своим желанием стремиться к ней, к этой любви, к этому свойству. Как можно вообще устремиться к свойству отдачи и любить его так, как мы любим сегодня, неосознанно, бессознательно, инстинктивно получать, ощущать в себе? Я постоянно ощущаю, чего бы мне еще не хватало. Автоматически смотрите, как вы сидите в самой оптимальной позе из всех возможных в данных обстоятельствах, как вы выбираете в жизни максимальное наслаждение при минимуме затрат. Так мы запрограммированы. И так работает постоянно все наше тело, каждая его клетка. Как нам достичь такого же состояния, только наоборот, чтобы свойство отдачи давало нам такое же наслаждение, чтобы мы все время автоматически выбирали, как я могу максимально отдать, как я могу максимально насладить. Это возможно, если я только кого-то очень сильно люблю. И тогда я все время зациклен на то, чтобы замкнут, на то, чтобы максимально его наполнить. Как вот мать своего малютку держит и все время думает, что ему еще не хватает, что ему еще я могу дать. Так вы видите, как со стороны она все время смотрит на него и все время в нем. Как можно нам быть в таком состоянии к свойству отдачи, к любви ко всем? Сколько бы мы себя не убеждали в том, что это мы, это на самом деле моя душа, только она специально вот так вот представляется мною, как все эти существующие вокруг меня, я именно называю это существующие таким неопределенным родом, потому что не воспринимается мной это как необходимое мне, как действительно моя часть. А свойство отдачи – это вообще какое-то чего-то неопределенное. И говорится, объясняется нам так в Каббале, что это свойство отдачи, оно бестелесно, неощущаемо само по себе, а только в каком-то носителе. А носитель его – это мы. Поэтому как нам вообще это выразить? Как мне начать ощущать, что, отдавая другому, я наслаждаюсь? Вот наслаждаюсь самым большим наслаждением. И каждый раз, когда я что-то вот даю, меня наполняет. Если бы мы непосредственно так испытывали бы такие ощущения в отдаче, то мы бы отдавали бы. А как же? Тогда бы наша отдача была бы ради получения. То есть это было бы закамуфлированный эгоизм, закамуфлированное получение. И ничего иного при этом мы бы не испытывали. Никогда из себя бы не вышли. Люди многое в жизни отдают для того, чтобы приобрести наслаждение. Мы постоянно зарабатываем для того, чтобы обменять потом наш труд, наши усилия на какие-то наслаждения, наполнения.